«Неужели я был слепой?» Пишет вам осужденный на пожизненно. Хочу поделиться с вами событиями и переменами в моей жизни. Сам я родился в 1978 году в семье неверующих. Родился в то время, когда моя мама находилась в заключении. До 19 лет я жил, так сказать, на улице, то есть дома за мной не следили. И воспитывался я на улице, с вытекающими отсюда последствиями. Я и алкоголь употреблял, и крал. В общем, не хотел отличаться от большинства своих друзей и знакомых. В 18 лет я на некоторое время попал впервые в тюрьму. Но меня выпустили до суда, и я продолжал жить так же, как и до тюрьмы. В 1997 году умер один мой знакомый. Он попал в аварию, и я вместе с другим моим знакомым пошел на похороны. Там я услышал и увидел, кто такие на самом деле верующие. Незадолго до похорон я видел, как мой знакомый, который вскоре погиб, Андрей, полностью изменился. Так вот, на похоронах я услышал, что это Господь его изменил –

мой знакомый Андрей был до этого неверующий, хотя его папа был пастором баптистской церкви. В общем, я послушал все то, что говорили тогда, и подумал, что если Господь так изменил Андрея, то и меня он тоже может изменить. Через пару дней после похорон я в первый раз в своей жизни поехал на служение в церковь. И там оказалось много больше, чем ожидал, знакомых, и хотя все они прекрасно знали, кто я и как живу, они меня приняли и постоянно за меня просили Господа нашего Иисуса. Я начал постоянно посещать служения, даже вместе с хором ездил в другие города Латвии и там песнями восхвалял Господа, читал Библию и молился, ходил на служения, и, делая все это, я знал, все я это делаю правильно, но делал это не от всего сердца. Примерно через полгода освободился один из моих знакомых из тюрьмы. В общем, я вернулся на улицу и отошел от церкви. И так продолжалось до 2001 года, когда я второй раз попал в тюрьму. Но там меня снова отпустили до суда, на свободу. Я опять начал сильно и постоянно употреблять алкоголь. Пил так, что за 9 месяцев трезвым был только неделю. Затем совершил то, за что я теперь тут. Но и находясь уже в тюрьме, я не сразу понял и не сразу принял Господа. Где-то через 1-1.5 года после ареста, в один из дней, когда я находился в карцере, мне попалась в руки Библия. Я ее чуть-чуть только успел почитать, и вдруг меня словно ударило. Ведь Господу на кресте было намного тяжелее и больнее, чем мне. И он к тому же страдал и за мои грехи. После карцера я записался в разговор к капеллану, и из нашего с ним общения тоже многое понял. Я начал постоянно читать и размышлять о Библии и обо всем том, что я натворил. Затем меня осудили на пожизненно. И если бы уже находясь здесь, в Елгавской тюрьме, не наши с местными капелланом беседы и его моральная поддержка, то я бы, наверное, сошел с ума. Сейчас с помощью капеллана я начал учиться в школе христианского учения. К тому же каждый раз, когда я читаю Библию о Боге, то мне открывается что-то новое. И поначалу я даже удивлялся, неужели я был слепой, что читал, и не понимал, и все Писание написано обо мне и про меня. Сейчас я считаю, что это Иисус каждый раз дает мне частичку откровения. Вашу газету «Забытый алтарь» мне дал почитать капеллан. И вот снова я читал, и мне опять хочется прочитать вашу газету и второй раз, и в третий раз. Я так и сделаю, пока эта газета у меня. В вашей газете много статей, которые мне очень близки и понятны. А стихотворение Владимира Пелевина «Проповедуй» я выучил наизусть. Мне кажется, что вся моя прежняя жизнь на свободе была не моя, потому что сейчас я все это вспоминаю как будто со стороны. Я вижу, что и на свободе Господь меня хранил и оберегал. Владимир Карабанов. Тюрьма, Латвия.

Я не скрываю. Я в тюрьме и не скрываю это от вас. И за нее благодарен я Богу, Вифлеемской звездой, Голгофским крестом и воскресением Иисуса Христа освящен мой путь. Сергей Щетинин, тюрьма, Вологодская область, Россия.

Сегодня, сердцем пламенея, хочу я вам, друзья, сказать, про жизнь свою хочу поведать и ко Христу вас всех призвать. Я шел, блуждая в темноте, и света белого не видел, грешил, пил, грабил, воровал, и род людской я ненавидел. Я рос в трущобах городских, среди шпаны и хулиганов, и тоже был одним из них, от света прячась по подвалам. Вот то, чем жил я в годы детства, провел всю юность в лагерях, и никому не пожелаю судьбы такой, как у меня. Друзья мои, вы не судите строго, как на духу пред вами я стою, и счастлив я, что твердо верю в Бога, и вам сейчас об этом говорю.

распинают его, он с любовью за мучителей просит Отца: «Не вними им во грех, милый Отче, пусть свершится же воля Твоя. О Господь мой и Бог, нету выше, сильней той любви. Ты очистил нас кровью Своей, Ты понес, Боже, наши грехи. Тьму развеял Своим воскресением, в третий день по велению Отца. Миру грешному дал Ты спасение, даровал людям веру в Себя».

Вот уже 20 веков от Голгофы ты стучишься в людские сердца. Всемогущий, ты нас долго терпишь, и любви твоей нету конца. О, приди ко мне, кто в пути изнемог, я вас всех приведу в царство Бога. Там не будет печали, болезни, тревог. Миром ваши сердца я наполню. Да, друзья, Бог сейчас у дверей. У дверей вас зовет, к вам стучится. Вы доверьтесь Ему, Он вас примет к себе. Просияют тогда ваши лица. Так однажды Христос в мое сердце вошел, верой в сердце моем поселился, подарил мне любовь, радость, мир и покой, и прощение грехов, и спасение. Слава Божия тебе, слава вечная, Отец! Блудный сын твой был мертвый и ожил. Ты меня оживил, всемогущий мой Бог, духом жизнь в меня влил, милый Отче. Сергей Щетинин.

источник воды хрустальной. Сейчас за тюремной решеткой холодно, но в камере, слава богу, тепло. Ведь даже бывает, что в лютую стужу, когда 40 градусов минус, но на душе чувствуется тепло и любовь от Господа. И каждый Божий день прекрасен по-своему, ведь он от Бога. И мы желаем всем, чтобы каждый человек, в каких бы условиях ни находился, всегда находил в себе силы благодарить Господа за радости. И главное, надо нам всем научиться благодарить Господа за трудности и испытания. И чтобы каждое слово благодарности было от души. Вера для заключенных – это как хрустальная вода для путника в пустыне. Каждый идет ко дню своей свободы, надеясь и моля Господа, чтоб хватило сил дойти. Проходя много испытаний, пусть вера каждого человека обретет свои прекрасные грани во славу Господу. Об этом наши молитвы. В пустыне, алчущей неспешно, течет хрустальная вода, и словно шепот поднебесный я слышу: «Ну, испей меня!» И нет цветов таких желанных, что притаились среди скал. Они как сказочное небо, и ничего о них не знал. И нет звезды прекрасней, краше в полярном небе ледяном. Она сильнее светит, ярче, себя увидев подо льдом. Нет веры в жизни драгоценней, что испытание пройдет цветком желанным, очень нежным, со скал звездой она взойдет. Александр Ишимов. Тюрьма. Вологодская область. Россия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме: «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни. –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы рады предложить вашему вниманию очередную радиопередачу «Евангельские истины». В этом выпуске речь будет о молитве. Желаем вам благословения от Бога при слушании этой программы, которую мы открываем обетованием Божиим, записанным в Библии, в книге пророка Иеремии, 33 главе, с 3 стиха.
1: «Иудея, молись мне, и я отвечу тебе. Я открою тебе тайну, которой ты не знала раньше».

0: В одной из своих книг христианский писатель Вильгельм Буш описывает свою встречу с одним солдатом, который рассказал ему потрясающий случай, который пережил он во время войны. Однажды его отряд подвергся сильной воздушной бомбежке. После того, как взрывы утихли, он первый вышел из бункера и увидел тяжело раненого мужчину. Подбежав, он хотел ему помочь, но раненый сказал: «Мне не нужна помощь, я должен буду умереть, но я хотел бы, чтобы перед смертью со мной кто-нибудь помолился». Молодой человек: «Помолись за меня», — обратился он к солдату. Но он ответил: «Меня научили ругаться, а не молиться». Сказав это, он быстро подбежал за командиром. Командир подошел и наклонился над умирающим и спросил: «Что ты желаешь, товарищ?» «Командир», — сказал умирающий, — «я должен умереть. Помолитесь со мною». На что командир с сожалением ответил: «Я не умею молиться». К умирающему послан был также старший лейтенант, но и он не мог молиться. Так стояли эти мужчины, беспомощно потупя головы перед умирающим товарищем, будучи не в состоянии исполнить его просьбу. Они могли рассказать любой грязный анекдот, но ни один из них не умел молиться. Этот случай сильно потряс молодого солдата, и он решил, что если когда-нибудь освободится от этой грязной войны, то первое, что он сделает, это пойдет куда-нибудь, где бы он мог научиться молиться.
1: Дорогие друзья, этот случай очень ярко подчеркивает проблему, которая актуальна и в наши дни. Многие люди не умеют молиться и часто вспоминают об этом величайшем и чудесном преимуществе лишь тогда, когда бывает поздно что-либо предпринять. Может, и среди наших радиослушателей есть таковые, которые не умеют молиться, но, подобно тому молодому солдату, искренне желали бы этому научиться. Надеемся, что в этом вам поможет сегодняшняя беседа сотрудника нашего радиовещания Ивана Петерса, в которой будут обсуждаться вопросы, как нужно молиться. Перед беседой прозвучит песня.

Кому из нас, дорогие радиослушатели, неизвестно слово «молитва»? Каждый его знает, и многие молятся. Но что такое молитва? Этот вопрос ставят себе многие люди. Передо мной, например, лежит одно письмо Лили. Ей 16 лет. В своем письме она нам пишет, между прочим: «Я неоднократно пробовала молиться,

коснуться некоторых фундаментальных истин относительно молитвы на основании Библии. Мы можем говорить о этой теме в положительной форме, каковой должна быть молитва, или в отрицательной, каковой она не должна быть. Сам Иисус Христос, Сын Божий, тоже говорил много о молитве. Вопрос, как нужно молиться, не новый. Его люди уже всегда задавали себе. И часто мы лучше понимаем значение молитвы, если знаем, как не следует молиться. Один такой совет дает нам Иисус Христос в 7 и 8 стихах 6 главы Евангелия от Матфея. Здесь Он, поучая народ, говорит: «Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Этот отрицательный совет Иисуса относительно молитвы говорит нам о том, что молитва не измеряется числом слов или количеством ее произношения. В некоторых религиях и даже так называемых христианских учениях есть правила, по которым человеку предписывается, в каких обстоятельствах и сколько раз он должен произнести ту или иную молитву. Такие правила не соответствуют учению Библии. Христос говорит, чтобы мы не уподоблялись им. Они думают, заметьте это слово, думают, что будут услышаны, если только довольно часто произнесут одну и ту же просьбу. Такое учение в действительности унижает Бога. Люди, говорящие, что одну и ту же молитву следует произносить много раз, ставят Бога на одну ступень с глухим человеком, которому нужно несколько раз говорить одно и то же, прежде чем он услышит нас. Бог, говорит Иисус Христос, не таков. Наоборот, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Вот почему количество произнесенных слов или молитв не играет абсолютно никакой роли. Бог знает человека. Он знает наши мысли прежде, чем мы можем Ему их выразить. Однако есть определенные порядки и правила, которые следует иметь в виду при молитве. Одно из этих правил стоит в самом начале. Молиться человек может только тому, кого он знает. Поэтому прежде чем вступить в общение с человеком, Бог хочет, чтобы человек обратился к Нему. Это общение к Богу тоже не требует многих слов. Бог со своей стороны уже сделал все для того, чтобы такое общение стало возможным. Да, Он сам призывает человека к этому. И таким образом, первая молитва человека должна быть ответом на Божий призыв. Слушайте, что сам Бог говорит в Своем Слове. Начиная с 21 стиха 45 главы книги пророка Исаии, мы читаем слова Господа. «Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал вам, не я ли, Господь? Нет иного Бога, кроме меня. Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено». И еще в 22 стихе предыдущей 44 главы той же книги пророка Исаии Бог говорит человеку: «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Вот, дорогие, призыв Бога к человеку.
Многие другие места Библии можно было бы привести еще в подтверждение.

подтверждение этому. Бог хочет иметь общение с человеком. Но я думаю, этого пока достаточно. Из прочитанных слов одно очень ясно видно. Бог хочет, чтобы мы обратились к Нему. Это Он говорит неверующему человеку. Но как выглядит это обращение? Очень хороший пример такого первого общения с Богом мы читаем в 18 главе Евангелия от Луки. Там Иисус тоже говорит о молитве и приводит в пример двух людей. Он говорит о фарисее, который тоже имел свои правила о молитве, и о мытаре, который молился в первый раз. Фарисей гордился своими правилами. Начиная с 11 стиха этой 18 главы Евангелия от Луки мы читаем. «Фарисей стал молиться сам в себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». И дальше мы читаем, «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И вот, приводя вывод из этого происшествия, Иисус говорит, «Сказываю вам, что сей, то есть мытарь, пошел оправданным в дом свой более, нежели тот». Скажите, можно ли произнести молитву короче той, которую произнес мытарь? «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Этих слов было достаточно для того, чтобы сам Иисус Христос мог сказать, что мытарь ушел оправданным в дом свой. Молитва его была услышана Богом. Этими словами мытарь ответил на призыв Бога, который сделал спасение человека возможным. Таковой должна быть и молитва человеку, в первый раз обращающегося к Богу. Но еще одна характеристика заметна при молитве того мытаря. Произнося слова в адрес Бога, он ударял себя в грудь. Это говорит нам о том, что он чувствовал себя, во-первых, виновным, и, во-вторых, знал, что нуждается в милости Божией для того, чтобы избавиться от томящей его вины. Перед Богом виновны все люди. Все мы согрешили, и по причине нашего греховного состояния мы отлучены от Бога. При этом не играет роли, как много отдельных грехов мы совершили. И тот человек, который всю свою жизнь стремится жить морально чистой и честной жизнью, является грешным по причине своего состояния. Он тоже нуждается в спасении. И только Бог может дать нам это спасение, то есть дать нам вечную жизнь и избавить нас от вечного осуждения, которое ожидает людей по причине их грешного состояния, по причине нашей грешной природы. Но вступив таким образом в общение с Богом, мы начинаем учиться говорить с Ним. Библия ясно свидетельствует о том, что обращающийся к Богу человек, то есть тот, который просит Бога о милости и прощении, становится Детем Божиим. В 12 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна мы читаем замечательные слова. «Тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, верующим во имя Его, Бог дал власть быть чадами Божьими». Если человек признает себя грешным и просит искренно Бога о прощении, то Бог слышит такую молитву и отвечает на нее. Мытарь произнес только несколько слов и был оправдан. Но дальше нам придется учиться молиться. Ребенок ведь тоже не с самого рождения может говорить и беседовать со своими родителями.
Так же и дитя Божье должно учиться говорить с Богом. И этот процесс может длиться долго. Но одно нам следует иметь в виду. Это тот совет, который дал нам Иисус Христос. Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Этим вот и отличается христианство, то есть искренняя вера в Бога, от других религий или культов. Мы свободны от правил. И вместо постановлений и законов, буквальных, мы подчинены закону любви. Любовью Бог искупил нас от вечного осуждения в аду. И любовью мы отвечаем Богу. Хоть, конечно, наша любовь к Нему несравнима с Его любовью к нам. Но если мы обратились к Нему, то мы любим Его. Поэтому мы можем говорить с Ним так, как мы говорим и с другим человеком, которого мы любим. Представьте себе мужа и жену, которые стали бы устанавливать правила, посредством которых они могли бы обращаться друг с другом. Жена бы установила, что муж должен произнести 40 раз подряд одно и то же желание, чтобы жена сварила ему определенное блюдо. На такие мысли никто из нас не придет. Но разве можно тогда думать, что Бог, знающий наши нужды прежде нашего прошения, нуждается в том, чтобы мы десятки раз подряд повторяли перед Ним заученную наизусть молитву? Это глупо даже с точки зрения здравого человеческого разума. Бог наш Отец. Отец всех, которые обратились к Нему и приняли Иисуса Христа верой, как своего личного Спасителя. Поэтому Бог хочет иметь общение с таковыми, как отец с сыном или дочерью. Но, как я уже упомянул, такое общение не возникает автоматически. Как младенец учится говорить, так и новообращенное дитя Божие будет учиться говорить с Богом. Один хороший пример бессмыслия многословной молитвы мы имеем в Ветхом Завете Библии. В 18 главе 3 книги Царств говорится о том, что в народе израильском было в то время идолопоклонство. Люди уклонились от истинного Бога и стали служить иным богам. И вот в этой обстановке Бог посылает к народу своего пророка Илью. Тот приходит к царю Ахаву, и, начиная с 17 стиха этой 18 главы 3 книги Царств, мы читаем. «Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему, «Ты ли это смущающий народ?» И сказал Илья, «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь иди и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и 450 пророков Вааловых, и 400 пророков дубравных, питающихся от стола Иезавели». И послал Ахав ко всем сынам Израилевым, и собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илья ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. Так Илья стоял перед народом и предложил им выбор. Затем он попросил приготовить два жертвенника, один для пророков Ваала и другой для себя. На эти жертвенники были положены жертвы. И вот Илья призвал пророков и идолослужителей молиться их богам, чтобы те приняли их жертву. Начиная с 28 стиха 18 главы 3 книги Царств, мы читаем о них. «И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались.
до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Вот результат многословных молитв язычников, то есть отвергающих истинного, единственного Бога, который открывается нам в Библии. В конце всех таких молитв стоит только одно – неуверенность. И всякие законы, постановления и обряды не смогут дать человеку уверенность в спасении. Только искренняя молитва, то есть простое, но сердечное общение с Богом, может нас удовлетворить. Такой человек может сказать: «Я знаю, в кого я верю». И он слышит меня, независимо от моих чувств, независимо от обстоятельств, в каких я нахожусь, независимо от того, что я переживаю. Он обещал слышать, и он верен своему слову. Поэтому я верю, что он меня слышит. Вы можете сами прочитать ту историю, происшедшую на горе Кармил. Илья произнес только короткую молитву, и Бог ему ответил при всем собранном народе. Так Бог готов ответить и на молитву искренно обращающегося к Нему человека. Бог говорит нам через Свое Слово, через Библию. Читайте ее, дорогие слушатели. Бог говорит к вам через нее. При этом вы можете говорить с Ним обо всем, что тревожит ваши мысли.

На этом наша передача «Евангельские истины» подошла к концу. Ваши отзывы, предложения или вопросы пишите нам по адресу радиостанции «Голос Ант». Беседу вел Иван Петерс, у микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. До скорых встреч в эфире!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стих 30. «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца».
0: Христос выполнял великое поручение. Он – вечный судья. Он осознавал власть, переданную Ему. Смирив себя и говоря: «Я ничего не могу творить сам по себе», что означало: «Я не могу судить, думать, любить и дышать сам по себе». Он воздавал всю славу Отцу. В течение всей своей жизни на земле Иисус находился в общении с Отцом. Связь между Ним и Отцом никогда не прерывалась. Божий голос говорил Ему о духе человека. Он видит наш мир и испытывает и твое сердце, зная твои мысли, которые сокрыты от других. Этот Дух Христов справедливо судит каждого. Блаженны вы, если исповедовали свои грехи перед Богом и обрели прощение распятого. Ваше имя записано в книге жизни. Таковым Иисус скажет: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Христос есть истина, и в Нем нет лжи. Он знает, что на душе у человека. Он знает, что мы унаследовали от отцов, и не спешит судить нас, терпеливо ожидая нашего покаяния. Но, будучи святым, Он отделит обретших Его благодать и милость от тех, кто отвергает Его дух и остается жестокосердным. Христос проявил кротость и смирение. Он просил Отца явить свою волю в каждом деле. Христос исполнил ее словом и делом, тем, что взошел на крест. Он молился: «Не моя воля да будет, но Твоя». Ему доверено исполнить суд Божий над всем творением. Взаимоотношения Отца с Сыном, переданные Евангелистом, призваны утвердить нас в вере в единство Троицы. Способность воскрешать мертвых принадлежит как Отцу, так и Сыну. Бог открыл Ему все свои дела, ничто не скрыв от Него. Голос Христа воскресит мертвых, ибо у Него ключи от смерти и ада. Наша вера выходит за рамки человеческого разумения. Только любовью Христа, Его кротостью и смирением мы осознаем, что Бог один в трех личностях для нашего спасения. Вопрос 41. В каких отношениях состоят Отец и Сын, согласно словам Христа? 4. Четыре свидетеля божественности Христа. Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 31 до 40.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 31 по 40. «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой, свидетельствующий о мне. И я знаю, что с истина то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь».
0: Иисус объявил тем, кто был против Него, что Он пришел исполнить то, что предписано Мессии. Они ненавидели Его, ведь Он был пришельцем, нарушающим их законы и порядки, и требовали, чтобы Он доказал это. Иисус снизошел до них, чтобы они были удовлетворены. Все мы думаем о себе лучше, чем мы есть на самом деле. Иисус говорит о себе без всякого преувеличения. Закон учитывает свидетельство личности о самом себе. Иисус свидетельствовал истинно, однако его враги не хотели принимать его слов. Зная это, Иисус продолжает: «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина». Ему не нужно было защищать себя, поскольку другое засвидетельствовал о нем – его Небесный Отец. Именно Отец привел несколько свидетельств в защиту Христа. Бог послал Иоанна Крестителя, чтобы провозгласить Христа среди народа. Иоанн говорил о Христе, как о священнике и судье. Несмотря на это, Верховный Совет усомнился в Иоанне и отверг его свидетельство об Иисусе. Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 19 по 28. Слова Иоанна не были основополагающими для Иисуса и его служения. О нем уже свидетельствовала сама его божественная природа. Но зная, что его свидетельство важно для людей, Иисус принял его в поддержку себе. Иоанн Креститель не преувеличивал, описывая Иисуса как Агнца Божьего и Даятеля Духа. Сам Иоанн был лишь светильником, горящим в ночи, собирая вокруг себя людей и просвещая их. Но когда пришло время Христа, как солнце, в лампе больше не стало нужды. Иисус — свет миру, совершенный и вечный. Так же, как солнце дает жизнь и питание всему живущему на земле, так и Иисус дает полноценную духовную жизнь и любовь всем людям. Его чудеса и дела показали его победу, победу света над тьмой. Усмирение бури и воскресение мертвых подтверждают его божественность. Его дела одобрялись Отцом. Он закончил свое служение на кресте и своим воскресением излил Святой Дух на тех, кто верил и молился. Дела Божьи завершатся при втором пришествии Христа, когда Иисус придет воскресить мертвых и судить мир. Между Отцом и Сыном нет различия. Что делает Отец, то делает и Сын. Бог возвысил свой голос с небес, сказав во всеуслышание: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Евангелие от Матфея, 3 глава, 17 стих. Никто из живущих на земле за всю историю не обрел такого свидетельства, как Иисус, всегда живший по благоволению Бога. Возлюбленный Сын был исполнен истинной любви и чистоты. Иисус сказал иудеям, что они не знали Бога. Они не расслышали голоса Божьего в законе и пророчествах. Они не увидели Его лица во сне или в видениях, поскольку грех отделял их от Бога. В свое время Исаия, увидев края ризы Господа, сидящего на престоле в храме, воскликнул: «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Пророк Исаия, 6 глава, 5 стих. Доказательством их духовной глухоты и непонимания было то, что они отвергли Христа, воплощенное Слово Божие. Тот, кто думает, что понимает Божие Слово, но отрицает Иисуса, явившееся им, подтверждает, что он либо не принял истины, либо неправильно понял ее. Люди, жившие во времена Ветхого Завета, тщательно исследовали Писание в надежде получить вечную жизнь. Но в букве закона они не нашли ее. Они не обратили должного внимания и на пророчество о Мессии, несмотря на то, что в их Ветхом Завете немало. Им они предпочли собственные идеи, интерпретации и принципы, упустив из вида то, что Христос был живым Словом Бога. Иисус объяснил им, что причина их непонимания – отказ принять Бога таковым, каким Он является. Они возненавидели Христа и таким образом потеряли вечную жизнь, не обретя ни веры, ни благодати. Молитва. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил своих врагов. Ты был огорчен их неверием. Ты показал им 4 свидетельства Твоей божественности. Помоги нам исследовать Евангелие и Писание, чтобы познать Тебя и увидеть Твою божественность, доверять Твоим делам и получить вечную жизнь. Открой глаза миллионов людей, которые еще глухи к слышанию Твоего голоса. Вопрос 42. Каковы 4 свидетельства Божества Христа?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Алла Скрабко. Из грязи в бриллианты. За полное растление и развращение каждого, живущего на земле. Бог навел потоп на всю планету. Вода покрыла верхушки самых высоких гор. После Господь навел на землю ветер, который согнал воду на полюса. Там Бог заковал воду в вечные льды. С тех пор на земле в свое время приходит белая зима со сверкающими снегами, с искусно вырезанными снежинками, не повторяющимися по форме, в своей хрупкой и кружевной красоте, вызывающими восхищение у каждого, кто имеет зрение, с прозрачными причудливыми сосульками, свисающими с крыш. Зима прекрасна. О, удивительный Бог, делающий из испорченного материала прекрасное! Так Петр, отрекшийся от Иисуса в труднейший момент, испортивший все, что было хорошего в его отношениях со Христом, упавший морально, предавший друга, рыдал и не находил утешения. Иисус нашел его после своего воскресения и оказал огромное доверие и великую честь, доверив без боязни свое дело Петру. С этого момента Петр нес как факел, горящее любовью ко Христу сердце. Став основателем церкви и умер за Христа, его учение мученической смертью. К сожалению, и мы часто оказываемся в луже и в грязи, желая исполнить свои желания, свою волю, отталкивая руки Христа, как маленькие дети отталкивают руку любящей матери, желая идти самостоятельно по своим путям. И обязательно падаем, больно набивая шишки. Но Божья любовь удивительна и непостижима. Он помогает нам подняться, очищает нас, перевязывает раны, устремляет наши взоры к Вышнему, к Горнему, шепчет нежным духом своим слова исцеления и утешения. И, о чудо, дает нам опять и опять шанс исправлять свои ошибки, посылает нам обстоятельства, похожие на те, в которых мы глупо опозорили имя христианина, и говорит: «Я верю в тебя, ты мой ребенок, ты будешь похож на меня и сдашь экзамены отлично». Я замираю в смирении и трепете перед его великой милостью, перед честью сделать дело Христа, показать в себе его лицо окружающим людям. Ты упал? Вставай скорее, у Бога есть для тебя дело. Для тебя грязного, слабого, немудрого, изменившего ему, Он очистит и даст тебе шанс. Постарайся изо всех сил больше не позорить имя Христа, сделать Его дело так, чтобы люди прославили Отца твоего небесного. Спасибо тебе, прекрасный, любящий Бог, за мой шанс. Люблю тебя.
2: Если бы только успеть. До города оставалось недолгих полкилометра. Дорога, погруженная в зимние сумерки, мгновенно покрылась коркой льда и сильно скользила под колесами бегущих автомобилей. Игорь старался ехать осторожно. Машину все время заносило из стороны в сторону, и он пристально всматривался в заснеженное лобовое стекло. Рядом в «Жигулях» сидел Андрей, о чем-то рассказывая и одновременно подпевая знакомый христианский гимн, звучащий на кассете. Он еще не успел договорить, как вдруг испуганно запнулся на полуслове от внезапного мощного сигнала впереди идущего их КамАЗа. Через мгновение послышался резкий визг тормозов и страшный женский крик. Мужчины тревожно переглянулись с собой. Им стало ясно одно – произошла авария. Сердце у Игоря беспокойно забилось. «Нужно только успеть», – подумал парень и сразу, без малейших сомнений, молниеносно выскочил из машины и побежал на крик. Яркий свет встречных фар бил в глаза, вырывая из темноты то ужасное, чего больше всего боялся увидеть Игорь. Впереди, За пешеходным переходом кто-то стоял в снегу на коленях и пытался поднять лежащего в луже крови человека. Будто обезумев, водитель КамАЗа в панике бегал вокруг, обхватив голову руками и не зная, чем можно помочь. «Скорую! Вызовите срочно скорую!» – кричали подоспевшие свидетели случившегося несчастья. «Он умирает! Умирает! Боже!» – истерически кричала рыдающая пожилая женщина. «Сынок мой! Васюня, сыночек, не умирай!» Игорь рывком сорвал с себя шарф, наспех скомкал его и попытался положить под голову пострадавшего молодого крепкого мужчины, который лежал на боку, судорожно захлебываясь кровью. «Все будет хорошо, все хорошо!» Сильно волнуясь и не узнавая своего голоса, шептал ему Игорь, ни на миг не переставая в душе молиться. «Если б только успеть! Я должен успеть! Помоги мне, Господи!» Пока все ожидали приезда скорой и милиции, он решил не терять ни единой драгоценной секунды. Время сейчас было дороже золота и даже целого мира. Игорь наклонился поближе к лицу пострадавшего и стал рассказывать ему о Боге. «Послушай меня. Бог сейчас здесь. Он все контролирует. Ему не безразлична ваша душа. Он хочет ее спасти. Его Сын Иисус Христос умер за вас на кресте, чтобы вы избежали вечного страшного наказания. Бог ждет вашего решающего слова. Хотите вы, чтобы Всевышний простил вам все грехи и стал вашим Господом и Спасителем? Он любит вас, Вася, поверьте, не отвергайте Христа, ведь это очень важно, где в вечности будет ваша душа». Люди, стоявшие вокруг них, о чем-то перешептывались. Кто-то вслух возмущался услышанному. Мать, едва живая от страха, все причитала, обнимая сына. «Боже, помилуй моего Васеньку, помилуй!» «Игорь, ты что? Как ты можешь именно сейчас?» Оттягивал друга в сторону ошеломленный Андрей. «Сейчас же не время и не то место для проповеди. Неужели ты не понимаешь?» «Идем отсюда, идем, что люди подумают?» Но Игорь резко оттолкнул его руку от себя и, весь дрожа от волнения, еще усерднее стал говорить и говорить к лежащему перед ним человеку. «Я помолюсь за вас, Вася, вы только согласитесь, Бог может все изменить. Еще не поздно, но я очень прошу вас не отвергнуть Божье прощение Иисуса Христа». Вскоре на дороге взвыли две сирены, но Игорь не реагировал на них. Он все еще оставался на коленях и молился так, как не молился никогда. Наконец, мужчина с трудом открыл отекшие веки и, жадно хватая морозный воздух, чуть слышно прохрипел: «Господи, прости меня, помоги мне выжить!» Мать, не переставая плакать, целовала сына в волосы и тоже, как могла, взывала к Богу. Облегченно вздохнув, Игорь поднял налитые слезами глаза в темноту неба. «Спаси, Боже, эту страдающую душу! Теперь она твоя!» Прибывшая бригада врачей быстро погрузила пострадавшего на носилки и отнесла в машину скорой. И пока ему там оказывали помощь, кто-то утешал плачущую женщину. Милиция делала нужные измерения на дороге, расспрашивала собравшуюся толпу, а Игорь все так же не обращал внимания на эту суматоху. Его сердце и мысли были в общении с Господом. Он прижался спиной к своему «Жигулю» и, чуть прикрыв глаза от летящих в лицо снежинок, спрашивал себя, все ли он сделал так, не упустил ли чего. «Не упустил», — твердило ему сердце. «Спасибо тебе, Отец!» — шептали с благодарностью пересохшие от волнения губы. «Спасибо, что ты дал мне этот шанс!» «Что это на тебя нашло, Игорь?» — недоумевая подошел к нему встревоженный Андрей. «Ну ты даешь! Нашел, когда о Боге толковать человеку! Мужик, может, в шаге от смерти, весь истекает кровью, а ты к нему со своими молитвами!» Игорь удивленно повернулся к брату по вере, побледневшее лицо и, нервно дергая скулами, взглянул вопросительно в глаза. Сейчас не время о спасении говорить. А когда же, по-твоему, о нем нужно говорить? Только с кафедры? Или когда у нас в жизни все хорошо и спокойно? А может, нужно было ему вселить надежду на врачей и сказать? Не стоит, мол, волноваться, потерпи, они все сделают сами. Все обойдется и без Бога, и ты проживешь еще 100 лет. Такое ли благовестие надо умирающему, который стоит пред вечностью? Парень стряхнул с куртки снег и поправил вокруг шеи воротник. «Я расскажу тебе, брат, если хочешь, как меня научил один случай проповедовать в экстренных ситуациях. Где-то 7 лет назад, вот так же вечером, только осенью, мы с друзьями возвращались автобусом из Одессы с рынка. Через туман и слякоть было плохо видно дорогу. Пассажиры, довольные покупками, все отдыхали, многие уже дремали. Водитель со своим напарником перекидывались анекдотами. Помню, смеялись, острили, и никто из них не подозревал о том горе, что должно было произойти всего спустя какие-то считанные мгновения. Сначала все шло нормально, но вскоре у них забарахлил двигатель. Оба шофера вышли из лаза и стали возиться в моторе, не обращая внимания на то, что все отражатели были заляпаны грязью. Минут через 10 послышался глухой рев приближающегося к автобусу какого-то грузовика, и тут же ощутился сильный толчок сзади. Пассажиры были в шоке, услышав на улице душераздирающий нечеловеческий крик. «Он у меня до сих пор в ушах звенит, как только узнаю о новой аварии». Игорь тяжело вздохнул и, немного помолчав, вспоминая пережитое, снова продолжил. «Тогда я первым выбежал из салона и увидел ужасную картину. Груженный ЗИЛ, летящий на скорости и не видевший наших отражателей, врезался в автобус, перерубив пополам обоих водителей. Все в крови. 4 куска человеческих туловищ валяются в разных сторонах дороги и корчатся в предсмертных конвульсиях. Один из мужчин постарше скончался сразу же, а второй еще живой лежал и в агонии маму звал. Так умоляюще смотрел в мои, обезумевшие от страха глаза, и просил меня о помощи. Я весь обомлел. Чувствую, что там сейчас упаду неживой рядом, потеряю сознание, а в этот жуткий миг, будто кто-то мне в сердце говорит, «Скажи ему о Христе, ты можешь, обязательно скажи ему». Я же понимаю, что это повелевает Дух Святой, а язык не поворачивается. А тот голос снова повторяет, «Скажи ему об Иисусе, не молчи». Но я стою, окаменев, а в голову приходят уже совершенно другие мысли. Ему уже не до Христа, не надо ничего говорить. Все равно ему не поможет, не надо. Так я тому несчастному и не рассказал о спасении. Потом я мысленно оправдывался перед Господом. «Боже, мне было так плохо, я не мог». Игорь достал из куртки носовой платок, чтобы вытереть влажные глаза, и закончил свой рассказ. «Он умер через несколько минут, как только я отошел от него. И вот прошло уже много лет. А я сколько живу, столько мучаюсь, что не послушался тогда Божьего зова, а пожалел себя». А все потому, что вот так же, как ты сегодня, поверил в дьявольскую ложь, что это неудобное время и неподходящие обстоятельства. И вообще, говорить о Боге страшно и стыдно, а человеческая душа навсегда погибает у тебя на виду. Ты это понимаешь? Навсегда. Разве мог я сейчас остаться равнодушным и жить еще с одним бременем на сердце? Они с Андреем еще долго не садились в машину, молча наблюдая за удаляющейся скорой, за расходившимися, испуганными прохожими и падающим густым снегом, который старался спрятать под собой красные пятна свежей крови на дороге. Людмила Калашникова.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава 5.
4: Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону:
5: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова».
4: Симон сказал ему в ответ:
6: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть».
4: Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал:
6: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный».
4: Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных, также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус:
5: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков».
4: И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря:
7: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить».
4: Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал:
5: «Хочу, очистись».
4: И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому:
5: «Прощаются тебе грехи твои».
4: Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря:
8: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
4: Иисус, уразумев помышление их, сказал им в ответ:
5: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
4: Сказал он расслабленному:
5: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
4: И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили:
9: чудные дела видели мы ныне.
4: После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
5: «Следуй за мною».
4: И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его:
10: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?»
4: Иисус же сказал им в ответ:
5: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию».
4: Они же сказали ему:
11: «Почему ученики Иоанновы постятся часто, и молитвы творят также и фарисейские, а твои едят и пьют?»
4: Он сказал им:
5: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни».
4: При сем сказал им притчу:
5: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит, старое лучше».
3: Глава 6.
4: В субботу, первый во втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им:
12: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?»
4: Иисус сказал им в ответ:
5: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?»
4: И сказал им:
5: «Сын человеческий есть Господин и субботы».
4: Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления,

0: и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил:
1: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подстави другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую мерою мерите, такой уже отмерится и вам.
0: Сказал также им притчу:
1: может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякой, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его.

0: Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое.
1: Глава седьмая.
2: Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря:
3: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу».
2: Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему:
4: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
2: Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу:
0: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры».
2: Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей:
0: «Не плачь».
2: И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал:
0: «Юноша, тебе говорю, встань».
2: Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря:
5: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой».
2: Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить:
6: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
2: Они, придя к Иисусу, сказали:
6: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?»
2: А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ:
0: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне».
2: По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне:
0: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царствии Божием больше его».
2: И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал:
0: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали“. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: „В нем бес“. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: „Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам“. И оправдана премудрость всеми чадами ее».
2: Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе:
7: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница».
2: Обратившись к нему, Иисус сказал:
0: «Симон, я имею нечто сказать тебе».
2: Он говорит:
7: «Скажи, учитель».
2: Иисус сказал:
0: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?»
2: Симон отвечал:
7: «Думаю, тот, которому более простил».
2: Он сказал ему:
0: «Правильно ты рассудил».
2: И, обратившись к женщине, сказал Симону:
0: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит».
2: Ей же сказал:
0: «Прощаются тебе грехи».
2: И возлежавшие с ним начали говорить про себя:
8: «Кто это, что и грехи прощает?»
2: Он же сказал женщине:
0: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром».
1: Глава 8.
2: После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчью:
0: «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный».
2: Сказав сие, возгласил:
0: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
2: Ученики же его спросили у него:
9: «Что бы значило притча сие?»
2: Он сказал:
0: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия: семя есть Слово Божие, а упавшие при пути — это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. а упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении.
2: Сказав это, он возгласил:
0: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь.
2: И пришли к нему матери братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему:
10: «Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя».
2: Он сказал им в ответ:
0: «Матерь моя и братья мои — суть слушающие Слово Божие и исполняющие его».
2: В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им:
0: «Переправимся на ту сторону озера».
2: И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, они были в опасности, и, подойдя, разбудили его и сказали:
11: «Наставник! Наставник, погибаем!»
2: Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им:
0: «Где вера ваша?»
2: Они же в страхе и удивлении говорили друг другу:
12: «Кто же это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуются ему?»
2: И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал:
13: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!»
2: Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его:
0: «Как тебе имя?»
2: Он сказал:
13: «Легион»,
2: потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав:
0: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог».
2: Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. В прошлой передаче мы остановились на притче Иисуса Христа, которую Он сказал в ответ на обвинение Его учеников в несоблюдении постов. «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав ее от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут». Так образно представляет Иисус учение Ветхого Завета и приходящее ему на смену новое учение. В чем же суть учения Нового Завета? Об этом мы узнаем из следующей лекции доктора МакГи, посвященной 6 главе Евангелия от Луки. Текст читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. Сегодня нам предстоит разобрать 6 главу. Первая часть этой главы практически повторяет то, что мы можем прочесть и в других синоптических Евангелиях. Эта глава начинается с рассказа о событиях одной субботы. В стихах с 1 по 5 мы читаем о происшествии в поле. В субботу, первую во втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в Дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним, и сказал им: „Сын человеческий есть Господин и субботы“». Поскольку ученики Господа начали срывать колосья и растирать зерна между ладонями, фарисеи обвинили их в нарушении закона субботы. Однако на самом деле это едва ли можно было истолковать как нарушение закона Моисея. Более того, закон позволял срывать колосья в субботу, и убедиться в этом можно, прочтя 23 главу книги Второзакония. Но у фарисеев были свои собственные подходы к толкованию закона, что мы и видим здесь. Однако Господь и не пытается убедить фарисеев в том, что его ученики не сделали ничего предусудительного, что они не нарушили субботы. Иисус просто ничего не говорит об этом. Вместо этого Он напоминает фарисеям случай из жизни Давида, когда будущий царь действительно нарушил закон, но был оправдан. Дело в том, что закон предназначен вовсе не для того, чтобы создавать лишние трудности для Божьих слуг, исполняющих его волю. Далее мы читаем о происшествии, которое случилось в синагоге в тот же самый день. Стихи с 6 по 11. «Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: „Встань и выступи на середину“. И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: „Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло? Спасти душу или погубить?“ Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: „Протяни руку твою“. Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. Нет сомнений, что этот сухорукий калека был приведен туда фарисеями специально. Однако этим враги Господа сделали Иисусу комплимент. Фарисеи были уверены, что Иисус может исцелить немощного. А также, зная, что Иисус милостив и щедр на сострадание, они не сомневались, что Он это сделает, и они были совершенно правы. Наш Господь действительно исцелил этого человека. И его враги использовали это исцеление, чтобы обвинить Иисуса в нарушении закона субботы. Матфей, описывая это событие, также сообщает нам, что, начиная с того дня, враги Господа начали вынашивать планы, как бы им расправиться с ним. Далее мы читаем о том, как Иисус избирает 12 апостолов. Мы уже говорили ранее, что Иисус познакомился с некоторыми из своих будущих учеников, когда был в Иерусалиме. Какое-то время спустя, проходя по берегу Галилейского моря, он призвал этих людей последовать за ним. Однако позднее эти рыбаки вновь вернулись к своему ремеслу. Но когда Иисус пришел к ним во второй раз и призвал их к себе, они оставили все и последовали за ним. В этой главе мы читаем, как из своих многочисленных последователей Иисус выбирает 12 человек, которым предстояло стать его апостолами. Читаем стихи с 12 по 16. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем». Обратите внимание, что Иисус молился Богу всю эту ночь. Почему? Дело в том, что ему предстояло избрать своих апостолов. И перед тем, как сделать этот выбор, он проводит в молитве целую ночь. Однако, несмотря на это, один из апостолов оказался предателем, а другой отрекся от своего учителя. И тем не менее, важно помнить, что Божьи люди всегда избраны. Помните, что говорит апостол Иоанн в 15 главе своего Евангелия в 16 стихе? «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Для меня этот стих всегда является великим ободрением. Я работал простым служащим в банке, когда Господь призвал меня стать проповедником. Прежде я никогда даже не думал о том, чтобы стать служителем Евангелия. Более того, до этого я всегда смотрел на проповедников свысока. Поэтому я знаю, что не я пришел к Богу, а это Он избрал меня. И эта мысль всегда придает мне сил, потому что если Господь призвал меня, то Он и позаботится обо всем в моей жизни. Итак, Господь посчитал необходимым провести в молитве ночь перед тем, как избрать своих апостолов. Именно так, на основании серьезных молитв, надлежит избирать тех, кто собирается трудиться на ниве Божьей. К сожалению, в наши дни избрание служителей в церкви очень далеко от Божьих стандартов. Обычно мы руководствуемся своими чувствами или сверяемся с нашими личными предпочтениями. Мы чаще пользуемся земными мерками, нежели Божьими стандартами. А на самом деле, прежде чем принять подобные решения, мы должны посвятить время серьезной молитве. Далее мы читаем стихи с 17 по 19. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. Будучи на этой земле, Господь исцелил огромное количество людей. И это ничуть не напоминало то, что делают современные так называемые целители. Как видите, Господь мог исцелять даже на расстоянии. Все исцеления, совершенные нашим Господом, были истинными. И свидетельство врача Луки подтверждает для нас этот факт. Я признаюсь, что я не верю в современных религиозных целителей. Однако я верю в исцеление с помощью веры. Мы должны вверять все наши беды и недуги в руки великого лекаря. Он самый лучший целитель, к которому мы только можем обратиться. Далее Лука приводит проповедь Иисуса, которая напоминает хорошо известную Нагорную проповедь из Евангелия от Матфея. Однако Лука однозначно пишет в 17 стихе, что это происходило не на горе. Говоря эти слова, Иисус стоял на ровном месте. Сходство содержания лишь показывает, что Господь давал это учение несколько раз и в различных обстоятельствах. Проповедь, которую приводит здесь Лука, отличается от Нагорной проповеди отсутствием отдельных деталей и появлением дополнительных подробностей. Читаем стихи с 20 по 22. «И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо восмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого». Эти три стиха по содержанию соответствуют тому, что приводит Матфей в Нагорной проповеди. То есть очевидно, что Господь говорил те же истины в различных обстоятельствах и различными словами. Однако, начиная с 23 стиха, появляется новая мысль. «Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Так поступали с пророками отцы их. Этот стих говорит об отношении людей к Божьим пророкам. Истинные пророки возвещают слова Бога и терпят за это гонение. Лжепророки, наоборот, искажают Божье послание и получают за это людскую похвалу. В стихах с 20 по 22 сказано о нищих и голодных, о тех, кто подвергается гонениям, кого считают изгоями и хулят. И действительно, на протяжении всего Ветхого Завета мы видим, что именно так люди принимали Божьих пророков. И так продолжается по сей день. Человек, который действительно проповедует Божье Слово, обязательно столкнется с трудностями. А лжепророки были и остаются богатыми и сытыми. Они получают признание людей и радуются жизни. Лжепророки пользуются всеми благами этого мира за то, что говорят лишь то, что хотят услышать от них люди. Но, как говорит здесь Иисус, лжепророкам не следует рассчитывать на награду от Бога. И даже если лжепророк получает признание в этом мире, Бог знает, каков этот человек на самом деле. И у него есть слова осуждения для подобных людей. стихи с 24 по 28. «Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». В нашем мире немало весьма состоятельных людей. Однако не очень часто нам доводится слышать о безбожии богачей. Но в Писании Господь очень много говорит о таких людях. «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение». Мы знаем, что общество с яростью обрушивается на нищего, который в отчаянии крадет буханку хлеба или бутылку молока. Однако нищие преступники не столь страшны, как богатые безбожники. Дело в том, что богачи умеют прикрыть свое безбожие лоском богатства. Надо сказать, что среди богатых царит больше лицемерия, чем среди какой-либо иной группы общества. Богатые могут купить себе лжепророков, которые будут проповедовать в их церквях, потому что нередко целые церкви принадлежат этим людям. Вы обратили внимание, что богатые церкви очень редко бывают по-настоящему евангелическими. Они не несут людям благую весть. Конечно, у всякого правила есть исключения, но лично мне с такими исключениями сталкиваться еще не приходилось. Например, я знаю одну церковь, которая носит имя одного богача. В этой церкви никогда не было подлинных служителей Евангелия, потому что истинный служитель Христа обязательно выступил бы против богатого владельца этой церкви точно так же, как Иаков в 5 главе своего послания в стихах с 1 по 3 сказал: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». Кстати сказать, друзья мои, осознаете ли вы, что современные богатые политики бросают лишь крохи со своего стола простому бедному народу? На самом деле политиков совершенно не заботят интересы бедных, равно как и интересы всего общества. Самое главное для них – сохранить свои богатства для себя. И ради этого они готовы сделать широкий жест и пожертвовать крохи на благо нуждающихся. То, что я говорю здесь, может показаться кому-то резким, но именно этому учил Господь Иисус. Нередко люди утверждают, что являются последователями Иисуса Христа, но стоит посмотреть на их дела, и вы убедитесь, что это далеко не так. Прочтите то, что Иисус говорит в этой главе. «И это сорвет покрывало лицемерия, обнажив правду такой, какая она есть». А также давайте задумаемся о себе, друзья мои. Мы должны научиться сверять свою жизнь со стандартами этой проповеди. Давайте задумаемся, соблюдаем ли мы эти стандарты. Прочтем стихи с 29 по 46. «Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете, давайте, и дастся вам. Мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какою мерою мерите, такою же отмерится и вам. Сказал также им притчу. Может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Дай, я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему. Потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его: «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Если человек хочет быть праведным перед Богом, он не может угождать своему собственному «я», потакая своей гордыне и мириться с грехом, следуя философии этого мира. Единственное, что он может сделать, это прийти к кресту Спасителя, который сделает его новым творением во Христе Иисусе. Именно эту весть несет в себе проповедь Иисуса, которую мы находим в этой главе и которая прекрасно дополняет Нагорную проповедь. Господь закончил свое учение притчей, которую мы находим в трех последних стихах этой главы. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Идея этой притчи в том, что устоял тот дом, который был построен на скале, а дом, построенный на песке, был смыт. Эта притча еще раз напоминает нам, что все мы грешники перед Богом. Но слава Богу, что есть скала, на которой мы можем строить свое основание. Это скала – Иисус Христос. Павел сказал в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, в 11 стихе: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. А ваша жизнь, друзья мои, на чем основывается она? Этим вопросом я бы и хотел закончить нашу сегодняшнюю передачу. До свидания, до новых встреч!

Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
3: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Ведущая программы Наталья Чернякова. Сегодня в студии у нас гость Евгений Румянцев из города Серпухова. Он тюремный служитель. Наверное, звучит немного грозно «тюремный служитель», но что такое по сути? Имеет ли это отношение к службе? Он сам сейчас нам расскажет.
5: Я счастливый, так как родился, и мать у меня была христианкой. И веру в Бога я впитал, как с материнским молоком. Я помню, как однажды она меня везла маленького в детский сад. Это рано очень, и я взглянул на небо и увидел небосвод, полный сияющими звездами. Я очень удивился, восхищенный этой всей красотой, луна, и спросил мать, откуда это все это и кто это сделал? Она мне сказала, это Бог все создал. И эта вера, которую она зародила во мне с раннего возраста, она все время жила во мне.
4: Евгений, немного уточни, пожалуйста, о раннем возрасте. Когда ты родился, что за время это было?
5: Я родился в 1939 году. Ну, наверное, будучи в детском саду, еще маленький, на санках, ну, наверное, может быть, я не знаю, даже, может быть, это и в ясли она меня возила, я сейчас точно не могу сказать, сколько мне было, но наверняка намного меньше 5 лет, потому что в 5 лет это уже, ребенок уже и ходит, и все. А я в тот момент был просто младенец.
4: Евгений, но это время войны, где ваша семья жила в это время?
5: Мы жили в коммунальной спальне, такие вот спальни, которые с длинным коридором, и комната налево и направо, и общей кухни.
4: В городе, в каком?
5: В Серпухове.
4: Там же.
5: И будучи уже взрослее, вера вот во мне жила, в Бога постоянно, и я чувствовал его как бы внутри себя. И постоянно как бы разговаривал с ним. Но у меня было такое мое понятие, что чтобы Бог взял к себе на небо, нужно быть очень хорошим, нужно себя очень хорошо вести и выполнять его заповеди. У нас дома собирались верующие, так как в то время это было не свободно, и много приходило людей верующих. И я часто был свидетелем, как они молились, как они разговаривали, но мало чего я понимал. Я только понимал то, что мне сказали, чтобы Бог взял к себе на небо, нужно быть очень хорошим и послушным, и хорошо себя вести, и выполнять все нравственно-моральные заповеди.
4: Почему в детстве ты думал о небе? Зачем тебе небо было в детстве в 5 лет?
5: Мне кажется, что это трудно мне объяснить, но я уже сказал, с материнским молоком как-то это во мне было. Я не мог допустить просто, что Бога нету. Возможно, что это счастье то, что мать была верующая и сказала, научила меня с такого раннего возраста. Постепенно подрастая, я сознавал, что я веду себя не так, как надо, неподобающим образом, не так, как требует на то Слово Божие. Я часто ругался с братом, мы даже дрались. И вот там во дворе, где мы жили, общий двор, где было много народу, и там были, происходило все. И сквернословие, и хулиганские такие действия, и драки. Я понимал, что я не соответствую тому образу, который должен во мне быть, чтобы удостоиться, чтобы попасть на небо. Вот это вот страх в том, что я окажусь в аду, он, этот страх побуждал меня изменить поведение, вести себя очень хорошо, сделаться хорошим. И я просил у Бога прощения за свои проступки и давал Ему слово, что этого больше не будет и что я буду вести себя хорошо. Но проходило какое-то короткое время, и я понимал, что я опять оступился, опять поступил не так, как подобает. И невольно у меня стал возникать вопрос, а сколько Бог может прощать? До какого момента? Где лимит его терпения, что я буду постоянно просить прощения и постоянно нарушать? Эти мысли меня постоянно беспокоили. И хотя у нас дома верующие продолжали собираться, в основном это были старушки, женщины, я с ними мало общался, так как в основном я во дворе с ребятами, футбол и игры. Но, тем не менее, вот сама вера, она продолжала во мне жить. И с возрастом я понимал, что когда-то я должен дать слово Богу и выполнить его, вести себя как следует. Иначе не может так длиться бесконечно. Однажды, когда я опять совершил неподобающее. Сейчас, по-моему, я с братом подрался. И я сказал Богу, прости меня последний раз. Последний раз это, больше этого не будет. Я ему дал слово и считал, что он меня простит, и уже я за счет усилий старания и усилий воли буду хорошим и удостоюсь, чтобы он взял к себе. Но прошло совсем немного времени, как снова я подрался с братом, и там было все, и драка, и сквернословие, и ругань. И я понял, что больше мне нет смысла просить у Бога прощения. Я стал смиряться с тем, что небо не для меня, что я недостоин туда попасть, и мне уже не стоит просить прощения, утруждать Бога, поскольку лимит я исчерпал Божьего терпения.
4: А посоветоваться было с кем? Отец, мать, вот спросить, так ли это все?
5: Отца я не помню, так как его расстреляли в раннем детстве, я его совсем не помню. А вот мать мне этого не говорила. Она говорила о том, что Христос умер за нас, но именно вот лично вот как за мои грехи. Я как-то это вроде бы понимал разумом.

0: чему не привели, поскольку это живое продолжало во мне жить, что человек не прекращает свое существование со смертью, это просто переход в другую вечную жизнь. И то сознание того, что я уже тут не попаду на небо, оно меня продолжало беспокоить. Тем не менее, жизнь я уже вел мирскую. Там, где я жил, это был криминальный район, спальня, коммуна, и все там многие сидели, кто-то освободился, кто-то снова садился в тюрьму, и я крутился в этой орбите, и, наверное, меня бы уже и не было бы в живых, если бы это время общения с ними еще продолжилось. Я приобщился к куреву и даже стал выпивать вместе с ними. Но однажды я включил радиоприемник. Радиоприемник коротковолновый я вообще любил слушать. Я слушал всегда западную музыку, поскольку увлекался джазом и прочее. Это мое было любимое занятие – слушать западную музыку, так как советское радио ничего, кроме сводок, а на доях и сколько посеяли, спахали, я искал на коротких волнах западную музыку. И вот однажды, ища, крутя ручку настроя приемника шкалы, я услышал пение. Пение было тихое такое, мелодичное. Качество слушания было очень плохое, так как было глушение всех западных радиостанций. И вот сквозь шум помех я различал слова, где пелось о том, о любви, о Христе, кровь Христа. Я расслышал эти слова. Сама песня, пение, она была успокаивающей такое. И я остановил ручку настройки на этом месте и дослушал до конца эту песню. А после того, как песня кончилась, начал говорить проповедник. Проповедник говорил недолго. Он говорил о том, что Христос пришел в этот мир спасти не праведников, а грешников. И вот эти слова, они как бы пронзили мое сердце. Я понял, что это лично для меня, что я погибший грешник, и что именно Христос пришел умереть за меня.
1: Сколько лет прошло, как ты уже в отрыве от Бога жил? Примерно.
0: Около 2 лет. Я по сравнению с друзьями, приятелями, которые меня окружали, меня можно было бы ставить в образец поведения, поскольку это были отъявленные хулиганы. В контрасте с ними меня можно как образец. Но я могу, допустим, не столкнуть вас с платформы, когда приближается поезд. Но я также могу вам не подать руки, чтобы вытащить вас оттуда. Вот этот контраст чувствовался в отношении меня и ребят, с которыми я дружил. Хотя я был лучше их, тем не менее в глазах Бога, и я понимал, что я далек от того, чтобы своими делами заслужить спасение.
1: Спасибо, Евгений. Сейчас для наших слушателей прозвучит песня.

0: Вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». Наш гость Евгений Румянцев из города Серпухова. Я хочу кое-что из детства уточнить, Евгений. Вот ты рассказывал, во дворе игры детские, а в доме собираются верующие. А как гонения на те времена? Они миновали вашу маленькую церковь и ваш город?
1: Нет. Приходили, все и с обыском приходили, и разгоняли всех, и мать очень часто Библию прятала, и меня заставляла там в сарай, чтобы я спрятал Библию, и это было очень часто. Когда проповедник закончил проповедь и сказал самое главное для меня, то, что Христос пришел не для праведников, а для грешников.
0: Это по радио проповедник, который, да. Которого ты слушал, да?
1: Да. То я это воспринял как для себя, и эти слова пронзили меня, и я... как бы поражен был этому. И когда проповедник начал молиться, я его молитву, его слова стал повторять и как бы от себя, от своего имени, относя это лично к себе. В этот момент у меня слезы брызнули из глаз. Я не мог сдерживать эти слезы, и я почувствовал такое облегчение, словно какой-то тяжелый гнет спал с моих плеч. И состояние было, как будто я летаю в облаках. Это был момент моего спасения, как в Библии написано, рождение свыше, когда я лично смерть Христа отнес к себе и принял его как своего спасителя, который умер за мои грехи. С того момента у меня началась другая жизнь. Я не стал святым с того момента, но я стал намного лучше. Мои ссоры и драки с братом значительно сократились, и окружающие люди заметили во мне эту перемену. И если раньше я считал всех людей с недостатками, а себя я считал хорошим, в себе не видел ничего, то после этого я уже стал рассуждать, что если и есть люди с недостатками, то во мне их больше, чем в ком-либо другом. Вот эта позиция помогла мне в дальнейшем начать новую жизнь. Я перестал с братом ругаться, и с окружающими ребятами у меня значительно улучшились отношения, но... в плане именно вот такого общения, в плане же дальнейшей дружбы. Когда я рассказал ребятам о том, что я принял Христа, они заметили во мне эту перемену, что я не стал с ними пить водку, что я бросил курить, и стали спрашивать, что со мной. И я стал говорить, что я принял Христа, и стал им говорить об этом. Но они это не восприняли, а сочли меня как за ненормального. И, естественно, они мне хотя были дороги и близки, поскольку это детские годы связывало долгое время, тем не менее отчужденность, расстояние, преграда уже стало. Я не мог с ними, и они и им, видимо, со мной уже не было интересно. Поэтому наши, мои пути с друзьями, с моими разошлись. После этого я стал посещать поместную баптистскую церковь. И принял крещение, и потом пастор мне предложил проповедовать в поместной церкви. Я говорил, что я никогда не буду, что я не создан для этого, что мое место – это в углу за печкой, как раз там было такое в зале место, где печка выступала, и я спрятался за этот угол. Ну, как-то какое-то чувство внутреннее было во мне, не то чтобы страх,
0: неуверенность.
1: Да, какая-то неуверенность. Но однажды Господь меня очень сильно обличил. К нам приехали гости, по-моему, из Клина, молодежь. Это были просто подростки. И вот они спели несколько песен, но один из них, парнишка, может быть, ему и было лет 14 или 15, ну, от силы, может быть, 16, не больше. И он встал за кафедру, и он стал говорить, проповедовать. Для меня этого не было ничего нового, и он ничего особого не сказал, он прочитал стих и... повторил его, пересказал. Но этим примером Господь так меня обличил, что я прячусь за печку, И после этого я сказал пастору, если считаете нужным, чтобы я говорил, я говорю, я готов, и, пожалуйста, я готов учиться и буду пробовать. С тех пор я начал работать над проповедями и трудиться над этим. К сожалению, в то время, кроме Библии, и то ни у каждого, никакой литературы не было, не было никаких наставников, не было никаких систем обучения, ученичества. Все это пришлось постигать самому. Но большую школу для меня оказали проповедь Евангелия через трансмировое радио Яр Николаевича Пести и многих других проповедников, которые... Столько много дали в тот момент трудный, когда все было под запретом, что Господь через них меня как бы и учил. Какие-то проблемы, что-то не могу сам определить по Библии ответ, а тут проповедь Яр Николаевича именно на этот нюанс, на этот аспект и ответ. Поэтому я благодарен и Русскому христианскому радио, что Господь через проповеди в те трудные, тяжелые времена не оставлял одних, но обучал и давал большую помощь. После этого, когда пришел Горбачев Михаил Сергеевич, в стране произошли большие перемены. Страна от атеизма и безбожия обратилась к Богу.
0: Ну, скорее не к Богу, она обратилась, а скорее занавес просто поднялся, и люди могли что-то выбирать и сравнивать.
1: Поднялся занавес, и вера в Бога стала считаться нормой. И я обратил внимание, что люди стали уже более...
0: Ну, не стесняться они стали, как минимум, да?
1: Да, не стали стесняться говорить о том, что Бог есть, что необходимо верить в Бога. И это коснулось нашей церкви. Мы организовали евангелизационную программу, нам был выделен гортеатр, мы оплатили, наша церковь оплатила все расходы, и приехали братья из Брянска, помогали нам проводить эту евангелизационную программу. Театр был полный, и очень много было сказано в проповеди о Христе, о том, что человек должен покаяться. И, по крайней мере, в тот момент на сцену вышло очень много людей покаяния. Я поступил в 93-м году в библейский колледж «Новая жизнь». И там, в библейском колледже, мы изучали и гомилетику, и изучали обзор Нового Ветхого Завета, и мне было понятно, что Иисус Христос спас меня не только от ада, но Он спас меня для того, чтобы я послужил здесь еще на земле, чтобы я рассказал другим о том, что они тоже грешники, и им необходимо спасение. И у нас в городе есть тюрьма, и я стал посещать эту тюрьму и проповедовать заключенным о том, что есть Бог, о том, что человек грешен, и между грешным человеком и Богом, и святым Богом пропасть, и что Иисус Христос, Сын Божий, пришел на эту землю и проложил как бы мост спасения. Он через Христа мы получаем доступ к Богу, поскольку наши грехи омытые кровью Христа. И Иисус Христос уже смотрит на нас как праведников. Это вмененная праведность, не усилий наших стараний, а это праведность Христа, которая ложится на нас, когда мы верою принимаем Иисуса Христа.
0: То есть для тебя самого это было большое открытие.
1: Да. Это было большое открытие.
0: И ты желал с этим открытием со многими
1: со поделиться? Со многими делиться.
0: Хорошо, а почему тюрьму выбрал? Никогда ведь сам не сидел?
1: Тюрьму выбрал потому, что там находятся люди, у которых есть время задуматься над своей жизнью. Поскольку время, которое они там проводят, оно сама обстановка вынуждает их послушать. Я много разговаривал с заключенными, которые принимали Иисуса Христа. Мне пришлось много объездить Коми, где очень много зон. И я видел эти радостные лица и спрашивал их, Почему у вас такие радостные лица? Почему на свободе я не вижу таких радостных людей, радостных лиц? Они говорят, потому что мы познали Христа. А когда я стал задавать вопрос, если бы вы были на свободе, вы слушали бы то, что вы слушаете здесь, в зоне? Они говорят, никогда, ни за что бы. То есть они были в мире на свободе, в своей орбите. Алкоголь, курево и различные развлечения. А тюрьма, она лишает всего этого. Тюрьма как бы запирает человека в четырех стенах, и у него есть время, и это самая лучшая обстановка, когда он может заглянуть в свое сердце, в себя, для чего он живет, цель его жизни и куда он пойдет.
0: Евгений, мне жаль прерывать твой рассказ, но буквально на несколько минут мы прервемся, и снова для наших слушателей прозвучит песня.

0: Я напоминаю, вы слушаете программу «Выбор», и в студии наш гость Евгений Румянцев, тюремный служитель из города Серпухово. Продолжая рассказывать, тюрьма, служение, люди, которые потеряли свободу, но приобрели много свободного времени для того, чтобы что-то услышать.
1: Да, я хотел бы еще обратить внимание для тех, кто принял Христа, что это великое поручение, которое оставил Христос в Новом Завете, где Он сказал: «Идите и научите все народы», и это повеление относится ко всем, не только к пасторам, не только к служителям, оно относится ко всем. И здесь очень важно преодолеть самого себя. Я первое время не мог это делать. Это какой-то барьер внутри каждого человека, думаю. И многие люди не делают это, оправдываясь тем, что это не для меня, что это для кого-то других, я не проповедник, я не благовестник. Но когда Христос говорил эти слова, там были не только апостолы, там было множество народа, и было сказано это всем, поэтому мы должны понять, что все мы благовестники.
0: Я правильно понимаю, ты сейчас говоришь о поручении, которое дал Христос тем, кто его узнал, идти и говорить о нем другим людям?
1: Да. Идти и свидетельствовать другим людям о той любви, которую Бог совершил, послав в этот мир Сына Своего Иисуса Христа.
0: Евгений, скажи сейчас, может быть, главные или самые привычные слова, которые ты говоришь, когда входишь в тюрьму к людям. Вот они располагаются, садятся напротив тебя. Что ты обычно им говоришь?
1: Я приветствую их всех именем Господа Иисуса Христа. И я им говорю, что сейчас отсюда, через 30 минут, вы уйдете другими людьми, потому что вы услышите самое главное. И если, не зная, вы были безответны, то, услышав или уже зная, вы ответственны. Вы сегодня услышите информацию, весь, которая касается лично вас. И от того, как вы поступите с этой информацией, будет зависеть, где вы проведете вечность.
0: То есть ты даешь им возможность сделать выбор.
1: Да. Поскольку человек, прослушав Евангелие, он пренебрегает уже не проповедником, который говорил. Проповедник говорит не свои слова, он говорит слова Христа. Он пренебрегает самим Богом, он отвергает самого Бога. В отличие, как в мире можно занимать нейтральную позицию или там посередине, то в отношениях с Богом у человека нет середины. Или человек принимает Христа, или он отвергает. Середины нету.
0: А что бы ты хотел для них, вот говоря эти слова, чтобы их жизнь просто стала лучше, или чтобы они лучше себя вести, стали чище, стали... Что ты желаешь для них?
1: Я желаю для них принять спасение во Христе, а остальное довериться Христу, потому что Христос сказал: «Без меня не можете делать ничего». Улучшить жизнь человек не может, а Христос в нем может это сделать. Поэтому каждый шаг должен идти в своей очередности. Первый шаг – это человек должен осознать себя грешником и получить прощение во Христе. А следующие шаги духовного роста и возрастания – и это Бог будет идти рядом с ним, Христос будет рядом и вести по этому жизненному пути.
0: Ты им говоришь о том спасении, о том небе, о котором ты мечтал в свои 5 лет еще.
1: Конечно, написано: не видел того глаз, не слышал того уха, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его.
0: И я хотела бы еще попросить тебя сказать сейчас смысл Евангелия, коротко, суть, что такое Евангелие?
1: Но Евангелие в переводе с греческого означает «благую весть», то есть «радостная весть». А что такое «радостная весть»? Это то, что мы получаем спасение по благодати. А что такое благодать? Это незаслуженный дар всего тому, кто не заслуживает ничего. И если мы заслужили наказание вечное, то мы не только наказание не получаем, но наоборот получаем Царство Божие. Вот это и есть радостная весть. Лучшего в мире не существует.
0: Евгений, спасибо. Я так понимаю, что мы могли бы еще очень долго говорить, и, может быть, Бог даст, мы еще свидимся в нашей студии. А сегодня наша программа подошла к концу, и я прощаюсь с вами. Хочу, чтобы ты тоже попрощался со слушателями.
1: Спасибо большое, и я хотел бы, чтобы слово Христа коснулось сердца каждого человека, потому что это Христос сказал: «Я пришел, чтобы имели жизнь, и жизнь с избытком». Он хочет дать вам каждому эту жизнь. Эта жизнь не извне, она изнутри вашего сердца. Пусть Господь благословит каждого слушателя.
0: Аминь. Спасибо большое тебе. А я напоминаю, что провела передачу Наталья Чернякова. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

дорогие братья, дорогие сестры, дорогие друзья, позвольте мне поприветствовать вас приветствием, которое от поколения в поколение передалось и дошло до наших дней, которое сказал сам Господь своим ученикам, когда Он воскрес: «Мир вам!» Вы знаете, когда мы сюда ехали с братом Аликом, он говорит мне: «Ты знаешь, Виктор, поднял эту тему, когда вы в Священном Писании что-то повторялось трижды, надо уже было обратить особое внимание». И я знаю, здесь есть молодежь, которая слушает меня уже не первый раз. Дорогие мои, мне бы очень бы хотелось, я повторяю это еще раз, и, может быть, буду повторять много раз, когда еще буду выходить, если Господь позволит, на это святое место, чтобы вы слышали, сегодня не голос проповедующего, не голос человека, а чтобы вы сегодня услышали голос Бога к своим сердцам, что Он желает сказать вам, и почему я сегодня здесь. Вы могли быть где угодно сегодня, но почему-то вы сегодня здесь. Все сделал Господь, чтобы вы в этот вечер провели в Доме Божьем. Брат Пушков при встрече с ним рассказал одну интересную мне историю. Он рассказывал у нас в церкви, когда посещал нас в Цюрихе, в Швейцарии, была одна выставка. Выставка одного художника, очень известного художника. Но в этом городе жил еще один человек. Он был очень гордый человек, очень знаменитый человек. Он тоже был художник. И до него дошел слух, что на этой выставке, перед одной картиной, люди почему-то склоняют свои колени и даже плачут. Он заинтересовался, он возревновал. Как, перед его картинами не плачут? А тут какой-то неизвестный художник. И он пошел уже вечером, под закрытие этой выставки. Он пришел, дошел в этот дом, выставка проводилась в небольшом помещении, в подвальном помещении, он стал туда спускаться. И вот с высоты пятой ступени он увидел поразительную картину, он увидел распятие Иисуса Христа. Он был поражен, насколько реально художник отобразил то, что этот человек когда-то читал в Библии. Он спустился вниз, осматривал еще какие картины, и вот уже никого не осталось в зале выставочном. Он вновь вернулся к этой картине, взглянул на нее, взял свою шляпу, взял свой плащ и стал подниматься, выходить. И вот с высоты пятой ступени он вновь обернулся и долго осматривался в эту картину, в распятии. И он восхищался художником этой картиной. А тут подошел к нему один мальчик, сын уборщицы, которая пришла убирать этот зал, и говорит: «Дяденька, вы не так смотрите на эту картину». Он был удивлен. Мальчик говорит ему: «Вы не так смотрите на картину?» Он говорит: «А как, мальчик, нужно смотреть?» «А вы, говорит, снимите шляпу и подойдите». Он взял этого человека за руку. Они подошли к этой картине, и он начал смотреть. Он увидел, как тонкой струйкой струилась кровь по лицу Господа. И вот этот молодой маленький мальчик, которому было только 7 лет, он говорит: «Дяденька, не так вы смотрите на эту картину. Нужно, говорит, склонить свои колени и посмотреть». Вы знаете, это был гордый человек. Он посмотрел по сторонам, никого нет ли людей. И он увидел, что никого нет. Где-то там вдалеке была уборщица, гремела своими ведрами. Он склонил свои колени. И вот тут-то он увидел глаза Господа, которые смотрели в него с огромной любовью, несмотря на то, что его тело было избитым. Этот взгляд, наполненный любовью, проник в его сердце. И он наконец понял, что он смотрел неправильно. Он видел только лишь картину, но не видел Бога. Вот так вот порой мы, дети дорогие, друзья дорогие, взрослые, мы приходим порой в Дом Божий и видим все, что угодно, но не замечаем самого главного. Мы не замечаем порой Бога,
который здесь вместе с нами. Но Бога можно узреть только своим сердцем. Когда действительно мы смиряем себя, бо гордым противится, написано в Священном Писании, но смиренным дает благодать. И блаженны вы, все присутствующие сегодня здесь в Доме Божьем, что вы сегодня пришли, чтобы действительно открыть свое сердце самому Богу. Дорогие мои, вы знаете, сейчас мы живем так называемое последнее время, и многие об этом говорят, но хочу вам сказать, это мое субъективное мнение. Мы не живем в последнее время. Мы живем во время, когда времени просто уже нет. Это видно по всем признакам, которые происходят. И сейчас сатана, я вам скажу, особую атаку, особую направляет на молодежь. Почему, вы спросите? Потому что вы будущее церкви. Но есть враг, который не желает, чтобы в церкви Иисуса Христа, Господа нашего, было будущее. Он от начала этого не хотел. Он и сейчас этого не хочет. Но я уверен, всех тех, кто пришли, желают служить Господу. Это будет самое лучшее, что вы сделаете в своей жизни. Наша жизнь так коротка, она так скоротечна, что не успеваем подумать о будущем, как оно становится прошлым. Вы знаете, у Гитлера был один приспешник, его помощник. Во время Великой Отечественной войны был такой Геббельс. И он говорил, дайте мне молодежь, и я сотворю будущее Германии. Он говорил о будущем Германии. А в концлагерях, в печах сжигали таких же, как вы, девушек, юношей, женщин, стариков. Вот так вот точно сегодня, спустя уже много лет, сатана обещает будущее молодежи. Ешь, пей, гуляй, веселись, употребляй наркотики. Все, что хочешь, перед тобой тысячи дорог. Но он не говорит об одном, о последствиях этих дорог. Он не говорит о настоящем будущем этих дорог. Он не говорит о том, что этих людей ждет бушующее пламя ада. Только навечно, навсегда. Дорогие мои дети, дорогие друзья, вы сегодня будете слышать историю одного человека. Но я спрошу еще раз, услышьте через эту историю самого Бога в жизни одного из людей, который был грешен, который долгие годы жил своей жизнью и шел, как говорится, по своим целям, по своим дорогам, как я считал нужным. Может быть, сегодня кого-то Господь остановит. Может, кто-то из вас просирает такие же точно взгляды и такие точно стремления, которые были когда-то у меня. Я уверен, что наша встреча не случайная. Бог будет по-особому стучаться сегодня к вам. А зачем? Почему? Да чтобы вы не повторили тех ошибок, которые наделал вот этот человек, который стоит перед вами. Но я благодарен Богу от всего сердца. От всего сердца, что даже таких грешных людей, как я, Он спасает, у которых, может быть, давным-давно, может быть, многие люди уже не считали, не протягивали дальше, не думали, что есть надежда для меня. Вы знаете, недавно был в Беларуси, вот я уже рассказывал, я там встретил одного человека, он когда был членом церкви, он когда обещал Богу служить доброй совести, он когда принимал крещение, он молился когда-то Богу. Но настало время в его месте, и сатана шаг за шагом ставил черные точки в его сердце. Вы знаете, каждый грех человека, порой мы не считаем даже его за грех, ложь, обмануть родителей, попробовать наркотик, попробовать 100 грамм выпить, попробовать прелюбодеяние или еще что-нибудь заглянуть запретное. Это сатана. Вы знаете, у него сколько капканов? У нас не хватит вечера, чтобы вам обо всем об этом рассказывать. Сколько капканов он ставит, особенно неопытным, чтобы вырвать вас из жизни вечной. Вы знаете, вот здесь сидящих много людей молодых, но я вам скажу, пройдет немножко времени, и никого из нас не останется на этой земле. Мы уйдем в вечность навсегда. У кого-то длинная дорога, у кого-то короткая дорога будет в этой жизни. По-разному. Но
вопрос вечности, вопрос жизни, настоящей жизни. Бог предлагает избрать каждому, каждому. Можно молиться, я вам скажу по секрету, а можно даже не просто от всего сердца хочу вам сказать. Мы сюда ехали, и многие братья, многие сестры молятся о вас. Молятся, чтобы никто из вас сегодня не ушел из Дома Божьего такими, как вы пришли. Они спрашивали, во сколько начнется служение? Я им говорил, там уже может быть позднее время, позднее, уже 12 часов или сколько, неважно. Они думают о вас, они даже не знают вас. Как того Николая, которого я встретил, того падшего человека. Вы знаете, когда мы с ним стояли рядышком, да, возле него невозможно было стоять. Он потерял все, он потерял свою семью, своих 4 детей. На край ему сказал, знаешь, о тебе помнят, говорю, это сам Бог, тебе сегодня протягивает руку. Он заплакал. Он говорит, так неужели обо мне кто-то помнит? Он говорит, помнит, это сам Бог о тебе помнит. Он протягивает тебе руку. Может быть, кому-то из вас уже много раз сатана говорит, тебе пора уже давным-давно покончить счеты с жизнью. Этому Николаю приходит сатана и говорит, он говорит, я боюсь спать, он приходит с веревкой и говорит, вот твоя участь, вот твоя остановка, повесься и закончи жизнь. Это кому он говорит? Это падшему человеку, у Бога нет падших. Наш Господь до последнего момента дает возможность подняться человеку. Вы знаете, детство такое же, как и многих из вас. Оно пролетело именно там, на берегах Северного Кавказа, на берегу Черного моря, город Анапа. И я напоминал и говорю о своей всегда бабушке, которая молилась о нас. И, может быть, по ее молитвы этой простой русской женщины, много раз сохранили мне жизнь. Я здесь смотрю, есть братья мои, сестры, которые тоже уже могут сказать, что они бабушки и дедушки. Я вас прошу, дорогие мои братья, сестры, молитесь до последнего дыхания. Может быть, о своих непослушных детях, может быть, о своих непослушных внуках. Настанет время, мы, может быть, уйдем из этой жизни, так и не дождавшись их молитв покаяния. Но поверьте мне, наши молитвы не тщетны пред Богом. Когда-нибудь наши молитвы спасут жизнь вашим детям, вашим внукам. Обязательно спасут. Они когда-то, может быть, так же будут стоять, как я сейчас стою перед вами, и говорить об этом, что по молитвам их жизнь была много раз спасена. Детство быстро проходит, вы знаете, мы летим во времени и пространстве. И вот мы уже в таком вот зале, может быть, немножко побольше, актовый зал, стоим перед директором школы, и он говорит вам, молодежь, перед вами тысячи дорог. Он нас отправлял на эти тысячи дорог, но он совершенно не знал о том, что к Богу есть только одна дорога. И Николай Водневский написал в своем стихотворении, «Душа, как птица, ищет хлеба, но этот хлеб дает ей Бог». Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. И вот на такие тысячи дорог, и он нас отправлял. Что мы нашли на эти тысячи дорог? Мы пробовали, как слепые котята, по этих дорогах. То, что понаходили. Пьянство, наркотики, преступления и многое-многое другое, что только предлагали нам на эти тысячи дорог. Но хочу сегодня задать вопрос, особенно моим сверстникам сегодня. Вот сегодня уже седина в голове. Многие ли наши сверстники дошли до этого в безумии своем, отвергая единственный путь. Это путь с Богом. Вы знаете, в 5 главе Евангелия от Марка, в 19 стихом написано, когда Господь исцелил бесноватого, Господь ему сказал, он хотел, вернее, идти за Господом, но Господь ему сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. Вы знаете, мы говорим на одном языке. Мы примерно приехали все из одной страны, неважно там, Белоруссия, Украина, еще какие-то другие республики. Мы понимаем друг друга. Я пришел сегодня к вам, чтобы мы услышали, еще раз,
Многие стремятся к тем дорогам, особенно в молодые годы, да и сам я был таким же, к власти, к деньгам, к благополучию. Но выходить мне хотелось бы, чтобы сегодня многие из вас поменяли приоритеты. Да, это все нормально, стремиться заработать что-то. Но постарайтесь сегодня поменять приоритеты на первое место. Поставьте Бога, Его волю, а уже все остальное. А все остальное потом себя, свои желания. И вы никогда не ошибетесь. Поставьте на первое место себя, ошибетесь. Ошибетесь обязательно. Я уверен в том, что Господь никому из вас не желает горя и страданий. Никому. Он желает, чтобы сегодня вы избрали Его путь, встали на этот путь и пошли по нем. И никогда не ошибетесь. Время прошло, я поступил в один из престижных вузов бывшего Советского Союза. Это высшая школа МВД СССР в городе Минске. Это было 7 тогда школ таких в Союзе бывшем. Это была престижная школа. Был большой конкурс, 30 человек на место. И мне удалось поступить. Я очень хотел, я готовился. И после окончания возвратился в свой родной город Анапа и начал работать в качестве инспектора уголовного розыска. Если кому-то непонятно, с молодежью, это криминальная полиция. Я занимался розыском преступников, занимался расследованием уголовных дел. И, знаете, очень быстро рос по службе. Инспектор уголовного розыска, старший инспектор уголовного розыска, начальник уголовного розыска. И, казалось бы, знаете, все то, о чем мечтали многие мои сверстники. У меня уже все было. Был авторитет. Многие двери передо мной открывались по моему звонку. Не было препятствий. Многие преступники боялись. И мне это импонировало. Вы знаете, гордость, гордость жила в этом сердце. Я тогда не читал Слово Божье. Я тогда не был в таком вот собрании, может быть, как вы, что кто-то предупредил меня, что в принципе это гордость, это начало падения. А я не знал тогда об этом. Я шел своей дорогой, даже моя когда жена говорила мне: «Виктор, ты знаешь, у тебя вид, словно скажи, земля, спасибо, что я по тебе иду». Я думал, о чем она говорит. Я шел дальше. Шел дальше, потому что передо мной открывались перспективы. Но вы знаете, у Бога есть свои пути для каждого из нас. Только заметить бы эти пути, только бы остановиться, только бы задуматься. А вы знаете, сатана нас так нас заполняет наше время, что не дает нам остановки, что мы даже задумались об этом. Я счастлив тем, я когда вижу молодежь, мне, знаете, меня всегда радуется мое сердце. Вы не представляете, какие вы счастливые. Вы не представляете, что вы, какие вы счастливы, что вы родились, может быть, многие из вас в семьях верующих родителей, о том, что вас молятся. А если у тебя нет верующих родителей, ты, может быть, здесь впервые, то знай, это не случайно. Это молятся люди о тебе. Даже те, которые, может быть, ты не подозреваешь об этих людях, они молятся. По их молитвам ты сегодня здесь. Ты знаешь, я тогда совершенно не сознавал и не понимал, что когда-то моя бабушка, которая молилась обо мне много лет, это по ее молитвам я много раз оставался жив. Я тебе расскажу об этом. Ты знаешь, немножко прошло времени, я уже оставил службу в органах внутренних дел, в криминальной полиции, и перестройка началась, 85-й год, 90-е годы. И мы открыли предприятие, нам хотелось заниматься бизнесом, а мне хотелось, мне все это удавалось, потому что в городе были, в принципе, все знакомые, все службы, передо мной были открыты все двери, я открыл ресторан со своей женой в центре города, в котором я работал 24 часа в сутки, этот ресторан. И, казалось бы, то, о чем мечтали мои сверстники, машина, дом, квартира. У меня быстренько все это было. Но вы знаете, остановки никогда нет. Никогда нет. Если у тебя сегодня нет хорошей машины, ты думаешь, вот бы у меня была хорошая машина или пару миллионов долларов в кармане, вот бы было бы хорошо. Ты думаешь, ты остановишься? Не остановишься. Поверь мне, не остановишься никогда. Это наша человеческая натура. А когда человек зарабатывает какие-то более-менее серьезные деньги, следующий шаг его, ты знаешь какой? Это во власть. Во власть. А зачем тебе власть?
Я тогда совершенно не подумал, не думал даже об этом. А почему не думал? Да я не знал Слова Божьего. Абсолютно. О том, что сатана нам диктует порой. 24 часа, чтобы мы были заняты в бизнесе, в делах. Ты приходишь домой, у тебя голова занята, тебе некогда сосредоточиться. О чем можно говорить? О чем, когда нужно почитать бы это Слово Божье? Ведь здесь говорятся истины, настоящие истины, жизни и смерти. Настоящие жизни. А я думал только о той жизни, которая была передо мной. Как построить, как увеличить, как свое предприятие развить. И мы шли дальше.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Даниила. Глава 7. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: «Встань, ешь мяса много». Затем видел я, вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его — пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится. встрепетал дух мой во мне, Данииле в теле моем, и видение головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами, и о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, и о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал: «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А десять рогов значит, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Глава 8. В третий год царствования Валтасара царя явилось мне, Даниилу, видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе в области Еламской, и видел я в видении, как бы я был у реки Улая. Поднял я глаза мои и увидел: вот один овен стоит у реки, у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был вид.

месте его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно возросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневною жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал. И услышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему: «Насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии? Когда святыня и воинство будут попираемы?» И сказал мне: «На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною как облик мужа. И услышал я от середины улая голос человеческий, который воззвал и сказал: «Гавриил, объясни ему это видение». И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое, и сказал он мне: «Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени». И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое, и сказал: «Вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский, а козел косматый — царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения и успевать и действовать и губить сильных и народ святых, и при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истина. Но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его. Глава 9. В первый год Дария, сына Ассуирова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремию пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище

крепли. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: «Молю Тебя, Господи Божий великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим и отцам нашим и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей. И у каждого иудея, и у жителей Иерусалима, и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от Тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою. А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего, и зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили перед Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас. Ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает. Но мы не слушали гласа Его. И ныне, Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли египетской рукою сильною и явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего и Иерусалима, от святой горы Твоей. Ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши. Не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мною и сказал:
Даниил. Теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение. 77 определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление. Запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения, и утвердит завет для многих 1 седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Глава 10. В 3-й год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. А в 24-й день 1-го месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои и увидел, вот один муж, облаченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза. Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мною люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, и не стало во мне бодрости. И услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих. И сказал он мне: «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом.
Но он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто по виду похожий на сынов человеческих коснулся уст моих, и я открыл уста мои и стал говорить и сказал стоящему предо мною: «Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне». Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня, и сказал: «Не бойся, муж желаний, мир тебе. Мужайся, мужайся». И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. А когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего».

Глава 11. Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорою и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот еще три царя восстанут в Персии, потом четвертый превзойдет всех великим богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великою властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с тою властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих. И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его, и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и род ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена. Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет в укрепление царя северного и будет действовать в них и усилиться. Даже и богов их, и стуканы их, с драгоценными сосудами их, серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет, и на несколько лет будет стоять выше царя северного, хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю. Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его. И раздражится южный царь и выступит сразиться с ним, с царем северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его. И ободрится войско, и сердце царя вознесется. Он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее. Ибо царь северный возвратится и выставит войско больше прежнего. И через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут. И придет царь северный, устроит вал и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его не достанет силы противостоять. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним, и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его. И вознамерится войти со всеми силами царства своего, и праведные с ним, и совершит это. И дочь жен отдаст ему на погибель ее. Но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того. Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими, но некий вождь прекратит нанесенный им позор и даже свой позор обратит на него. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы, но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения, и не в сражении.
и восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством. И всепотопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом, и взойдет, и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени. Потом возбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя южного, и южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство. Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется и падет много убитых. У обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю. В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не такой будет, как прежний. Ибо в одно время с ним придут корабли китимские, и он упадет духом и возвратится, и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Но Богу крепости на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость с чужим Богом, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду. Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится, как буря, на него с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них. И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Едом,
Маав и большая часть сынов Аммоновых, и прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская, и завладеет он сокровищами золота и серебра, и разными драгоценностями Египта. Левицы и ефиопляне последуют за ним. Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему.

Глава 12. И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие — на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится видение. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: когда будет конец этих чудных происшествий? И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеют сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. А ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней».

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

0: 2. Иисус удаляется от народа, пытающиеся сделать его царем. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 14 до 15.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 14 и 15. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один.
0: Иисус пришел в мир, чтобы спасти человечество. После насыщения 5000 вокруг него собралось еще больше людей. Они рукоплескали и ликовали перед ним, отдавая ему почести, словно царю. Они сознавали, что этот галилеянин был человеком Божьим. Голос Божий говорил через него, и сила Всевышнего проявилась в нем. Даже природа слушалась его. Он дал им хлеб, как Моисей в пустыне. Он был обещанным пророком, который поведет свой народ путем истин. Второзаконие, 18 глава, 15 стих. Они чаяли иметь в нем царя, который избавит их от тяжкого труда. Возможно, люди думали, он будет кормить нас хлебом, а мы будем изучать Писание и молиться. Такой царь может послать огонь с неба и уничтожить римские легионы. Давайте же провозгласим его царем. И они единодушно приступили к нему, чтобы понести его на своих плечах. Люди были готовы поддерживать его в надежде, что он обеспечит их необходимым пропитанием. Как Иисус отреагировал на свою столь возросшую популярность? Обрадовался ли он такому обороту дела или просто поблагодарил их за оказанное доверие? Поддался ли он соблазну построить свое царство с помощью неверующих? Или же он отверг их планы? Нет. Он не сказал ни слова и удалился в пустыню. Он ни в коем случае не хотел зависеть от людей, а довольствовался поддержкой Бога. Иисус знал их состояние. Одурманенные собственными идеями, они были не способны слушать его советов. Это был своего рода политический заговор, сводящий все к одному — земному. Христос не собирался строить свое царство на земле. Его целью было привести людей одного за другим к покаянию и возрождению. Тот, кто не рожден свыше, не может войти в его царство. Огромные толпы стекались только для того, чтобы увидеть чудеса и знамения. Они думали о земном хлебе. Он же говорил о Духе Святом, который утоляет самый сильный голод. Они думали о земном владычестве и приходящей славе. Он же выбирал крест как основание своего царства. Без раскаяния и рождения свыше никто не сможет порадоваться приглашению Христа. Иисус не искал авторитета и уважения толпы. Он не принимал славы, воздаваемой людьми, а слушался голоса своего Отца. Он закрыл свое сердце от искушений сатаны. Сын в благодарственной молитве обратился к Отцу и ходатайствовал о том, чтобы слепые прозрели благодаря силе Святого Духа. Он не желал принимать почести от толпы, которая сегодня кричит «Осанна», а завтра «Распни его». Христос знает наши сердца и никогда не идет неверным путем. 3. Иисус ходит по волнам. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 16 до 21.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 16 по 21. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю, и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли.
0: После того, как Иисус удалился для уединенной молитвы в горы, он, спускаясь, еще издали увидел, как его изнемогшие ученики борются со штормом. Приближалась ночь, и он направился к ним по волнам. Он не хотел оставить их одних в опасности, но они приняли его за привидение и испугались. Иногда рыбакам кажется, будто они видят призраков из-за того, что многое времени проводят ночью на воде. Иисус подошел к ним и тихо сказал: «Это я». Это выражение легло в основу апостольского символа веры. В Ветхом Завете мы находим его эквивалент «Я есмь сущий». Это имя Бога в Ветхом Завете, означающее присутствие Господа среди верующих. Ученики поняли, что Иисус имеет власть над любой стихией их жизненной ситуации. Хлеб размножается в его руках, волны несут его на себе, буря стихает при его повелении. Но, несмотря на это, они все еще были исполнены страха. Он же повелел им не бояться. Это «не бойтесь» звучит для последователей Иисуса всех времен. Оно 365 раз повторяется в Библии по количеству дней в году. Вера в его присутствие побеждает наши страхи. Что бы мы ни испытывали, в какой бы ситуации ни находились, Иисус говорит: «Это я, не бойтесь». Когда ученики узнали Иисуса, они очень обрадовались и пригласили его в лодку. Тотчас же они оказались на берегу. Это было третье из чудес, происшедших в течение этого дня. Иисус — Господь пространства и времени. Он может вести корабль церкви в самый сильный шторм и направлять волны по своему изволению. Он любит учеников и возвращается к ним, но требует абсолютного доверия к себе. Он укрепляет их доверие к нему, будь то во тьме или в испытаниях, чтобы страх покинул их и чтобы они твердо держались его. Вопрос 45. Почему Иисус не позволил народу сделать его своим царем? 4. Иисус ставит народ перед выбором – принять или отвергнуть его. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 22 по 59.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 22 по 25. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, нашедшие его на той стороне моря, сказали ему: «Равви, когда ты сюда пришел?»
0: Люди поняли, что Иисус не уплывал на лодке, и были удивлены тому, как ему удалось украдкой уйти от них. Он же тайно покинул их ночью. Тысячи людей вернулись в Капернаум, передавая новость о множестве разданных хлебов. Люди удивлялись и завидовали, что не смогли лично присутствовать при этом чуде. Толпы народа стали спешно искать Иисуса в домах его учеников, пока не нашли его среди них. Они начали понимать истинность христианского принципа: где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их. Эти люди, жаждущие знамений, ожидали теперь нового чуда. Они спросили: «Как и когда ты прибыл сюда?» Иисус ничего не ответил на это. Вместо этого Он объяснил им цель веры, ища среди них людей, жаждущих истины. Он указал им на обман и отвержение своими врагами. Иисусу не нравилось равнодушие некоторых, ходящих за Ним, поэтому Он отделил искренне верующих людей от общей религиозной массы.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

0: Быть может, вы находитесь именно сейчас в беде или нуждаетесь, будь то материально, душевно или духовно.
1: Вы не видите выхода, не знаете никого, кто мог бы вам помочь.
0: Сегодня мы хотим рассказать о том, кто во всяком случае придет на помощь, если его об этом попросить.
1: Многие уже догадались, что речь идет об Иисусе Христе. –

0: Может быть, кто-то из вас скажет: «Как же этот Христос, которого даже и увидеть нельзя, может мне помочь?»
1: Любой истинно верующий человек подтвердит то, что наш Бог заботится о нас. Он слышит те просьбы, которые молитвенно возносятся ввысь.

0: Великий еврейский царь Давид был не раз в беде и нуждался в помощи. Еще прежде того, как он стал царем, ему много раз приходилось искать убежище. Саул, правящий в то время Израилем, во что бы то ни стало хотел уничтожить Давида. Однажды ему пришлось скрыться в пустыню. Послушайте, как он молится в этот трудный момент.
1: «Боже, ты Бог мой! Тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят тебя. Ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь».

0: Каким бы безвыходным ни казалось вам ваше положение, один выход всегда есть.
1: Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя?
0: Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.
1: Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя.
0: Не дремлет и не спит хранящий Израиля.
1: Господь — хранитель твой, Господь — сень твоя с правой руки твоей.
0: Днем солнце не поразит тебя, и луна ночью.
1: Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь.
0: Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.

0: помолись Богу. И если ты от всего сердца сделаешь это, то Он обязательно ответит тебе.
1: Бывают ситуации, когда Господь совершенно неожиданно и не так, как мы думаем, отвечает нам. Но помни, Он всегда желает тебе только самого хорошего.
2: Бывает же такое в жизни. Вроде бы со всеми летел, а тут один посреди моря.

Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.

0: Заканчиваем нашу передачу словами стихотворения.
1: Не поздно думать о Христе, я это твердо говорю. Когда душа твоя в беде, не поздно думать о Христе. О нем я думаю везде, и думай этою горю. Не поздно думать о Христе, встречая новую зарю.
0: Да благословит вас Бог!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». Легкая тень омрачила лицо молодого служителя церкви. Но вдруг открылась дверь, и на пороге появилась молодая, ясная, как весеннее утро, девушка. Она несла перед собой горящую лампу, которая освещала ее лицо. «Добрый вечер», — сказала она. Ах, это был тот самый серебристый голос, певший ту чудную песню, которая, как утверждает доктор, спасла ему жизнь. Как она попала в эту крестьянскую хижину, такая нежная, милая? Он невольно встал и поклонился. Она, немного покраснев, поставила лампу на стол и приветствовала гостя в своем доме. Пастор поспешил объяснить, почему пришел. Ему хотелось поблагодарить отца и дочь за их милосердную помощь. Одновременно он попросил девушку спеть ту чудную песню, которая спасла ему жизнь и которую он не мог вспомнить. Возможно, он не стал бы просить об этом, если бы знал, какую бурю вызовут в его душе слова песни. Но слово было сказано. Девушка прислонилась спиной к большой кафельной печи и запела чистым прекрасным голосом. «Буря, Господь, завывает! Как страшен сердитый гул! Туча нам свет застилает, мы гибнем, а ты заснул. Или тебя не тревожит, что смерть окружает нас? Грозный вал наступает и может ладью поглотить тот час». И как искреннее покаяние прозвучал последний стих. «Буря, Господь, миновала, и в сердце настал покой. Солнце опять засияло, над стихнувшей вдруг водой. Будь же со мною, Спаситель, твой мир ты во мне храни, и в небесную Божью обитель на вечный покой прими». Когда девушка закончила песню, в комнате на мгновение наступила благоговейная тишина. Прервал ее пастор. Он встал и произнес несколько слов благодарности. Затем простился, и Янковский проводил его до ворот. Но песня сопровождала его, она звучала в его ушах, что бы он ни делал до самой ночи. Наконец он дал выход своим чувствам. «Да, эта мудрая песня неожиданно помогла понять состояние моей души, где тоже буря и непогода. Искушения меня преследуют. А что я сделал? Нет человека без греха, и я тоже грешник, но пока еще не могу сказать, он меня принял, омыл и спас». Но ведь так говорят сектанты. А разве те русские, которые среди бедствий распространяли свет Христа, были сектантами? Знания у моих прихожан тоже есть, но у тех русских не только знания, но и жизнь в Боге. Впрочем, и здесь есть настоящие оазисы веры. Старая бабушка Симонова живет в Боге, Янковский тоже, и Аннушка поет «К тебе я взываю, покой дай душе моей». Она, конечно, может сказать, что именно отец привел ее к Господу, и Бог ее принял. А я, пастор, не могу этого сказать о себе. Как же мне проповедовать? Проповеди мои мне самому не нравятся. Как же они могут удовлетворять людей? Заровчане каждое воскресенье приходят слушать меня, хотя что я могу им дать? Но к чему такие мысли, Август? Кроме нескольких студенческих проделок, я ни в чем не виновен. Сколько школ я прошел? А они лишь простые крестьяне. Зачем я сравниваю себя с ними? Я рукоположенный священник. Мне нужно искать общение со своими братьями-служителями, а то я здесь опрощусь совсем. Ни к чему мне этот изнуряющий душу самоанализ. Просто лучше надо готовить свои проповеди. Молодой человек зарыл голову в подушки и закрыл глаза, чтобы заснуть. но в его душе звучало: «О, я гибну, к тебе я взываю, покой дай душе моей!» «Так хорошо и мудро наш пастырь никогда еще не проповедовал», говорили люди, выходя из церкви. «Он станет хорошим проповедником». Молодой пастор теперь старался не только лучше готовить воскресные проповеди, но и утренние богослужения, которые перед Рождеством проводились ежедневно. Его предшественник проводил такую службу только 3 раза в неделю, но теперь старый порядок был восстановлен. Все больше людей приходило в церковь, причем самыми прилежными были те, кто по средам, пятницам и воскресеньям вечерами собирался у Инковского. Неожиданно молодой пастор заметил, что и в нем самом происходят изменения. Прежде он только по долгу службы готовился к своим проповедям, а теперь, размышляя над Словом Божьим, он ощущал незнакомую ему прежде радость. Казалось, что книги истинно верующих пасторов открывали ему глаза на божественные истины, о которых он до сих пор ничего не знал. Он учился сам и с кафедры стал говорить лишь то, что для него самого было важным. Пастор знал, что некоторые из членов его общины собирались у Инковского. Но когда его второй помощник по хозяйству Стах сказал ему об этом, он почувствовал что-то недоброе. Моргачу не хотелось, чтобы в его общине возникла одна из тех сект, о которых так часто говорили его братья-служители на пасторских конференциях. Он ничем не выдавал своего беспокойства и сказал Стаху, что сам разберется в этом. За 2 недели до Рождества он появился у Инковского и был встречен очень радушно. Ему предложили почитать Слово Божье, но он отказался и до конца собрания не проронил ни слова. Уходя, Август Моргач подумал, что у этих библеистов есть чему поучиться. Как этот простой человек понимал Слово Божье? Как о многом оно ему говорило? Какие глубокие истины он из него черпал? Он говорил с такой же силой, как и выдающиеся мужи церкви, книги которых пастор изучал. Как он находил все, что указывало на второе пришествие Мессии, и как убедительно он доказывал, что каждый человек лично должен принять Сына Божьего. Собрания у Инковского очень заинтересовали молодого служителя церкви. Он стал регулярно бывать там и внимательно слушал все, о чем говорилось. Все привыкли к его молчаливому присутствию. К Янковскому потянулись люди, и хотя в деревне по-разному относились к этим собраниям, желающие глубже узнать Священное Писание становилось все больше и больше. За неделю до Рождества вечернее собрание провел книготорговец господин Экс. Он уже несколько дней жил у Янковского. С особенным вниманием выслушав его, пастор Моргач пригласил этого необычайно смелого в суждениях человека к себе домой. И не напрасно. В эту ночь оба почти не спали. Лишь после полуночи затихла жаркая словесная баталия. Утром пастор, не выспавшись, пошел на раннее богослужение, и ему было трудно произносить проповедь. «Сегодня Янковский вряд ли поблагодарит меня», – подумал он с горечью, и не обрадовался, когда увидел его в церкви. «И зачем я пригласил к себе этого противного книгоношу?» – размышлял он. «Когда Янковский проводит свои собрания, я ничего не имею против. Но такому самонадеянному фарисею я не позволю сбивать с пути истинного членов моей общины». «Что ты имеешь против этого человека?» – укоризной спрашивала мать сына. «Он такой скромный, приятный. Ты же, вместо того, чтобы дать гостю спокойно отдохнуть, всю ночь ссорился с ним. А вот от него я не услышала ни одного обидного слова. Сказать тебе, что он мне говорил своим тихим, ровным голосом?» Нервно отозвался сын. «Он смел утверждать, что величайшее зло Евангелической Церкви ее необращенные и невозрожденные пасторы. Он это сказал? Ну и что? Ведь тебя он к ним не причисляет? Неожиданно из кухни донеслось подозрительное шипение, и мать поспешила туда. А ее сын бросился в кресло перед письменным столом, закрыв руками лицо. «А к кому он может меня причислить?» – подумал он. «Я и сам не уверен, что грехи мои прощены, не уверен в своем спасении». «Вы, господин пастор», – говорил ему книгоноша, – «благородный человек, у вас добрые намерения, честные устремления, но для вечности этого недостаточно. До тех пор, пока Христос не станет главой вашей жизни, ни Богу, ни вашей общине, ни вам самим никакого проку не будет от добрых дел. Ветхозаветное требование «уклоняйся от зла и делай добро» настоящего израильтянина, как и Никодима, не удовлетворяло. Необходим был Новый Завет, провозглашенный устами Христа. «Должно вам родиться свыше». Ветхий Завет по праву требует «ты должен, отдай». А Новый предлагает новое сердце и новый дух. Никогда человек со своим старым греховным сердцем не перестанет делать зло. А тот, кто пытается делать добро своими силами, все равно вынужден будет признать вместе с апостолом Павлом: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю». Все это верно, но также верно и то, что Иисус Христос зовет нас к себе, что Он нашим душам обещает мир. Этот мир приходит лишь в результате полного примирения с Богом, когда Он прощает нам наши грехи. Он обещает дать нам жизнь. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. «И всего этого у меня, пастора Евангельской церкви, до сего дня не было? Нужно было прийти к какому-то книгоноше, не видевшему ни гимназии, ни университета, чтобы вывести меня на верный путь? На верный ли? На путь экстравагантных сектантов?» В это время раздался погребальный звон колоколов. Он напомнил пастору о его обязанностях. Похороны должны были состояться в другой деревне, и через некоторое время пастор вместе с учителем и церковным помощником в удобных санях помчались по заснеженной дороге в сопровождении ликующей детворы, гроздями повисшей на санях. В следующую среду Августу Моргачу предстояло ехать в Эл на очередную миссионерскую лекцию. Эти лекции с недавнего времени читались пасторам с целью помочь им оживить религиозную жизнь общин. Предстояла встреча с коллегами, и он надеялся, что это отвлечет его от тревожных дум, поможет восстановить потерянное равновесие и вернет его душе мир. Глава 14. Недалеко от дома пастора в конце деревни стояла старая хижина с маленькими окошками и покосившейся крышей, укрепленной двумя подпорами. Если бы старая склонившаяся над ней груша ее не прикрывала, ее бы, наверное, унесло ветром. В свое время хижина была построена общиной для пастуха. Ей она и принадлежала теперь, и была она ровесницей Заровце. Нынешний пастух Галас жил в собственном доме, поэтому община решила, чтобы прежний пастух Бенек доживал в ней свой век. Это была своего рода пенсия. Он хорошо, по мнению крестьян, знал, как обходиться со скотом, даже лучше ветеринара. Поэтому у него часто спрашивали совета или звали его на помощь и никогда не отпускали с пустыми руками. Когда Бенеку нечего было делать, он ходил к своим соседям погреться. Есть у них он отказывался. То немногое, что ему нужно было, он готовил себе дома сам. После первых заморозков его старая груша насыпала ему столько груш, что все соседские дети приходили их собирать. Женщины сушили для него фрукты, так что ему оставалось только варить их. Пастух угощал грушами всех, кто к нему приходил. У него часто ночевали странствующие подмастерья. Он стелил им около печи и хвалил свою общину за доброту, за то, что она ему разрешала брать из леса дров, сколько ему нужно. Община снабжала его и картофелем. Иногда, забывая, что ему уже 75 лет, Бенек огорчался, что силы его куда-то ушли, и ноги не хотят служить ему, как прежде. В последнее время он жаловался особенно часто. Началось это с того времени, когда у него заночевал ходивший мимо их деревни парень. Ночью у парня началась лихорадка. 2 дня случайный гость пролежал в хижине. Бенек варил ему лекарственные травы и обрадовался, когда молодой человек на 3-й день почувствовал себя так хорошо, что решил продолжить свой путь. Но болезнь, наверное, осталась в хижине и перекинулась на старика. И теперь он то трясся в ознобе, то горел от жара. Он ничего не мог есть, ноги подкашивались и тело болело. Всю жизнь пастух превозмогал любую хворь, но на этот раз он сдался. Соседи спрашивали друг друга, почему не видно старого Бенека, но узнали о его болезни только когда жена сторожа пришла к нему поговорить о своем заболевшем теленке. Люди стали приходить к нему с советами и лекарствами, принесли пахту. Женщины говорили о том, что он не на шутку расхворался и может умереть, а в его хижине, как в хлеву, на похоронах будет стыдно войти сюда. И, недолго думая, решили убрать все как следует. Пришли соседки, стали дружно обметать стены и потолок, которые, наверное, годами не чистились, выскоблили их и побелили. Когда очистили окна, подняли такую пыль, что больной чуть не задохнулся. Мать сторожа успокаивала старика, говорила, что это необходимо. Как можно пустить людей в такую грязную хижину? Больной смирился и, едва дыша, благодарил женщин за их доброе дело. Натопив как следует печь, они, довольные, ушли домой. Больному казалось, что голова его лопнет от жары. К счастью, пришел церковный сторож, который во время болезни пастора кое-что узнал об уходе за больным. Открыл окна и двери. Он огляделся и увидел, что кровать у старика слишком ветхая, и надо бы ему другую. По дороге домой он встретил Янковского, и тот пообещал набить матрас свежей соломой. Короткий зимний день подходил к концу. Скрываясь за заснеженными горами, солнце еще раз заглянуло в маленькие окошки хижины, словно прощаясь с больным стариком. Он до неузнаваемости изменился. Лежал в чистой постели и в чистом белье. Умытый, побритый, с расчесанными волосами. Никогда такого раньше не бывало. В комнате было тепло, чисто, все убрано и проветрено. На старом стуле сидел Янковский, подперев голову руками. Заметно было, что и ему не здоровится. Но Матиас был доволен, что смог сделать еще одно доброе дело. Вчера он пришел помочь установить новую кровать и принес постельное белье своей матери и кое-что из своего собственного нательного белья. С помощью звары выкупал больного старика, и они уложили его в постель, как ребенка. Звара ушел, а Матиас стал ждать Аннушку, которая должна была принести немного молока. Но почему же Матиас так низко склонил свою голову? «Отец, что с вами?» – прозвучал над ним серебристый голосок. «Это ты, Аннушка!» Он выпрямился и печально посмотрел на любимое дитя. «Я пришла, отец, но почему вы так печальны?» «Дочка, ты читала книжку «Без Бога на свете»?»
2: «Да».
1: «Смотри, он как тот Мартынка. Сколько лет был у нас пастухом, а пастыря своей души так и не познал. Мы все о нем знали, но старому Бенеку никто слова не сказал. Я обвиняю не своих земляков, а самого себя. 6 лет я жил в этой деревне, приняв Христа. но ни разу не говорил о нем с этим несчастным. Мы доверяли ему наши стада, платили ему, так что он мог худо-бедно прожить, но о его душе мы не позаботились. Это мой грех. Я был в темнице, и вы не посетили меня, говорит Господь. Бессмертная душа старика была в темнице неведения, а я его не посетил. А теперь, наверное, уже поздно, он угасает. Куда эта бедная душа пойдет? Пусть это будет тебе предостережением, Аннушка. Не молчи, свидетельствуй всем о Христе, чтобы тебе не пришлось когда-нибудь пожалеть, что погибла душа, которой ты не открыла дорогу к свету. Родной мой! Обняв отца, девушка прильнула к нему. «Этого Господь не допустит, ведь дядя Бинек еще жив. Будем за него молиться, чтобы он не умер раньше, чем услышит благую весть и примет ее». Детская вера была подобна спасательному канату, за который ухватился отец, чтобы не утонуть в бушующем море самобичевания. Немного погодя, Матьяс ушел, а Аннушка осталась вместо него и молилась у постели больного. Будто дождавшись этого момента, Бинек открыл глаза и удивленно посмотрел в лицо девушки. «Вы хорошо спали, дедушка?» – спросила она, склонившись над стариком. «О да, я выспался!» – похвалился он. «А ты кто такая, дитя мое?» «Аннушка Янковская. Я принесла вам молока. Попейте немного, дедушка». «Янковская? Та пропавшая, значит?» «Да, дедушка, я дважды была пропавшей».
2: «Что ты говоришь? Как так?»
1: «Я вам сейчас расскажу, как это было, но сначала вам надо поесть». У больного не было аппетита, но чтобы не огорчать девушку, которая ухаживала за ним, как за важным господином, он попил немного молока с булочкой. После этого он попросил ее рассказать, как же она была дважды пропавшей. Между тем наступил вечер. Светила луна, а теплый отсвет огня из печи освещал кровать старика и сидящую перед ним девушку. Это была дивная, почти символическая картина. В старой низенькой хижине старик на краю могилы и девушка, подобная нежному свежему цветку. Аннушка так увлеклась, рассказывая, как она годами была пропавшей для своего родного отца, что даже не слышала, как кто-то вошел. Если бы она чуть повернулась, то, наверное, испугалась бы огромной тени в низенькой комнате. Но она смотрела только на старика, как и он на нее, так что они оба не увидели, как вошедший тихо опустился на скамеечку возле печи. Это был пастор Моргач. Хорошо, что он не помешал девушке, и она могла рассказать, как второй раз была пропавшей, а именно для своего небесного отца. Она рассказала старику о Господе Иисусе Христе, как о добром пастыре, и о своей душе, как о пропавшей овечке. Старик слушал ее, не отрывая взгляда от нее. Она ему рассказала историю из Евангелия от Луки о пастыре, имевшем 100 овец, из которых одна потерялась. По лицу старика было видно, что он ошеломлен тем, что услышал. Но Аннушка в то же время чувствовала, что ее слова глубоко проникли в душу слушателя. «Вот так он меня и нашел, на руки взял и теперь несет на небо», — закончила она свой рассказ. Держа в своих теплых нежных руках руку старика, она с детской сердечностью сказала ему: «Дедушка, вы когда-нибудь думали, почему Отец Небесный сына своего сперва послал к пастухам?» В комнате на мгновение наступила тишина. «Нет, овечка моя, об этом я никогда не думал. И все же это правда. Первыми его в хлеву нашли пастухи. Помню, что это рассказывала мне моя бабушка, вечная ей память», — проговорил задумчиво дед. «О том, что ты мне поведала, я и в школе слышал.
2: но я ее посещал только 2 зимы, а потом меня забрали в солдаты. После моего возвращения домой община взяла меня пастухом. На военной службе я был конюхом. Там о Боге ничего не было слышно. Будучи пастухом, я только зимой мог ходить в церковь. Но я был таким глупым человеком, что ничего не понимал из проповеди пастора. Скажу правду, я там часто спал. Мне всегда непонятно было то, что я не знал. Зачем мы, собственно, ходили на исповедь? Ведь после нее мы оставались такими же, как до нее. В церкви мы всегда обещали исправиться, но я, по правде говоря, своего слова никогда не мог сдержать. Покойного пастора я любил. Он был очень добрым человеком. Часто расспрашивал меня о скоте и угощал табаком, а я приносил ему с гор разные травы.
1: «А о вашей душе он с вами никогда не говорил?» — спросила девушка печально.
2: «Никогда, птичка моя. Он, наверное, считал, что достаточно нам рассказывает по воскресеньям».
1: «А господин пастор, который на Троицу ушел?»
2: «Тот тоже был добрый, приветливый господин. Он мне часто что-нибудь дарил. И когда его пеструха сломала ногу, и я совсем растерялся, он меня утешал. Не горюйте, мы ее продадим мяснику».
1: «Он вас тоже не спрашивал, думаете ли вы на пастбище о добром пастыре?» Старик отрицательно покачал головой.
2: «Знаешь, дитя мое, я его не понял бы, как и его проповеди. Он был очень умным, ученым господином. Я не удивился, что он не захотел остаться в нашей деревне до конца своей жизни».
1: «Дедушка, вы читать умеете?»
2: «Когда-то умел, но со временем забыл».
1: «Вы будете слушать, если я буду приходить читать вам Слово Божье?»
2: «О, с удовольствием!» Старик погладил руку девушки. «Приходи! Может быть, ты меня чему-то еще и научишь. Тебя я понимаю. Ты сказала, что Сын Божий был сначала послан пастухам. Это так тронуло мое сердце, ведь я тоже пастух. Значит, он был послан и ко мне, не так ли?»
1: «Конечно, и к вам так же, как и ко мне. Я его приняла, и вы его примете, не так ли?»
2: «С радостью, дитя мое! Ты только поучи меня, как это сделать. Если ты мне будешь читать Священное Писание, я, наверное, это узнаю».
1: «Определенно, дедушка. Но теперь вам не надо больше говорить. Вы слишком устали. Если хотите, я теперь помолюсь за вас и спою песню, чтобы вам поскорее уснуть». И девушка помолилась. Старику казалось, что он слышит просьбу ребенка, который твердо уверен, что получит то, о чем просит. Пастух повторял слова Аннушки и, наконец, добавил: «Господь Бог мой, помилуй меня, глупого человека, научи, как принять сына твоего». Затем девушка запела: «Научи меня, Боже, молиться».
0: Дорогие ребята! Вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Давид в Псалме 22 выражает такие слова. Мы прочтем его. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господне многие дни».

и стали поклоняться Господу, Богу своему. И вот тут израильтяне были призваны прославить имя, которое превыше всякого славословия. Это имя Божие действительно является чудным. Так даже написано в Священном Писании, пророк Исаия 9:6. Пророк предсказывает даже, что Бог воплотится и что нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности и так далее. Читая Священное Писание, мы заметим, что Бог проявляется людям с самыми различными именами. Имена Бога зависят от того, кем или с чем Он является людям. Родившись на земле как человек, Он назван чудный, ибо это великое чудо, что Бог принял плоть. После своего рождения Христос стал пребывать среди людей, и потому Он назван Эммануил, Матфея 1:23, что в переводе означает «с нами Бог». Пострадав во плоти на кресте и искупив нас кровью Своей от вечного суждения, Он носит имя Искупитель. К церкви в день восхищения Он придет как Избавитель, ибо избавит ее от мира, как жених, ибо церковь его невеста, как царь, ибо Господь имеет небесное царство, и церковь станет царевной. И у Бога совсем не так, как у людей. Бог желает, чтобы Его имя обитало в сердце человека. Великие же люди, как государственные деятели, генералы, называют города, улицы и деревни своими именами. И даже артели, сапожные, швейные мастерские своими именами. Хотя между именами генералов и сапожными, швейными мастерскими нет ничего общего. Мой друг рассказывал случай, которому он был свидетелем во время службы в армии. В казарму вошел офицер, и один из сержантов закричал смирно. Солдаты вскочили со своих мест и замерли по стойке смирно. Но в этот момент в дверях показался другой офицер, но более высокий по званию. Растерявшийся сержант скомандовал еще смирнее. Неизвестно, какую еще команду можно было бы дать, если бы появилось еще несколько офицеров. Но все это плод житейской гордости. Вообразим себе сейчас совершенно иную картину. Когда Господь наш ходил в страну Гадаринскую, думаете вы, что его встречали государственные чины или хотя бы руководители города? Нет, конечно. Да и одет был он просто как странник. И встречает его лишь один человек, и притом одержимый бесами с давнего времени. И в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах, потому что нечистый дух долгое время мучил его так, что люди его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Представим себе теперь, что Господь наш явился этому человеку в царском сане и блеске. Какая была бы от того польза? Но этому одержимому и несчастному человеку он явился врачом, исцелителем и освободителем. Этот человек нуждался именно во враче. И Господь наш явился ему таковым и исцелил его. Другой случай. Господь наш распят. И с ним еще два разбойника. Один из распятых злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли». А он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Кто мог бы в это сложнейшей обстановке помочь осужденному за злодеяние дать ему прощение? Конечно, никто. Но тот, который был за грехи наши распят,
и в котором даже разбойник

увидел не просто Иисуса Назарянина, а Мессию, Христа Божия, и назвал распятого Господом. И его разбойник просит: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Этими словами он признал распятого Иисуса за Царя Неба. Он, только Он, Господь наш, мог открыться разбойнику так, как говорит пророк Михея 7:18. «Кто Бог, как Ты, прощающий беззакония и не вменяющий преступления?» Разбойнику, обремененному своими злодеяниями и осуждением всего народа, не нужен был Бог, осуждающий и обрекающий на вечные муки. В этот момент ему нужен был именно Бог, прощающий и не вменяющий преступления. И таким открылся Господь разбойнику. Результат вечного оправдания и спасения во Христе. Я теперь уже мечтаю, когда буду в вечности, поговорить с бывшим разбойником и поделиться с ним нашим общим спасением во Христе Иисусе.

Да, у нашего Бога чудное имя, и оно выше всякого словословия, и величайшей хвалы достойно имя Его, ибо имя Его всегда соответствует нужде нашей. Мы привыкли к тому, что Бог наш многомилостивый, долготерпеливый, милосердный, и что Бог наш есть любовь. Мы знаем даже, что тех, которых Господь спасет, Он сам отрет им слезы. Таков Бог к тем, кто обращается к Нему за помощью, и то лишь еще ненадолго. Время благодатное и спасение приходит к концу. Тогда Бог наш к неверующим явится совершенно новым именем, как, например, следующее: Мститель, Бог карающий, Бог есть судья праведный. И кто устоит, когда Он явится? Пред негодованием Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? Спрашивает пророк Наум 1.6. А в следующем, 7 стихе Наум говорит: Бог благ, благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Но это уже для верующих. Достаточно вспомнить людей, которые уже встретились с Богом, как судьей. Это крупнейшие темнилы атеисты, как Вольтер в Европе, Ярославский в России, Пейн в Америке и так далее. Последнюю ночь своей жизни Вольтер прокричал в молитве о пощаде. Его последние слова были: «Я покинут Богом и людьми, я пойду в ад. О Христос, о Иисус Христос!» Подобная смерть была и у председателя Лиги безбожников Ярославского. Он, находясь на смертном одре, просил у рядом стоящего вождя народа: «Сожги все мои книги, смотри, вот он здесь, он ждет меня, сожги все мои книги». Такая же смерть была и у американского писателя Томаса Пейн, автора антихристианской книги «Век разума». Его предсмертные слова были: «Я бы отдал миры, если бы имел их, чтобы моя книга «Век разума» никогда не была бы напечатана. О Господь, помоги мне, Христос, помоги мне, будь со мной. Быть покинутым всеми – это ад. А долголетний, воинствующий безбожник Эдуард Гиббон, умирая в ужасе, шептал: «Какая тьма!» Все эти люди высмеивали и отвергали благодатную милость Божию. А встреча с Богом, судьёю, их ужасно страшила. Сегодня еще Бог всем людям является в любви, свете и спасении. Пока еще Он – Бог прощающий, Бог освобождающий. Сегодня еще Он может быть для всех призывающим Бога быть прибежищем. Кто устоял в скорбях, гонениях, страданиях? Имя Господа Бога – крепкая башня. Имя Господа утешительно для всех прибегающих к Нему. Бог открыл людям имя Свое, воскресение всем, кто призовет Его. Люди, спешите призвать Его во спасение, пока это еще возможно. Превыше всякого славословия и хвалы имя Твое, Божие.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Ллойд Джонса Мартина «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. В нашей предыдущей передаче мы рассмотрели эпизод, где Господь спрашивает своих учеников: «Где вера ваша?» Его вопрос означает: почему вы не привлекаете вашу веру и не применяете ее к ситуации? Именно потому, что ученики не призывали свою веру, их так парализовал страх. Вера — это активная работа. Веру надо в себе тренировать. И второе, еще более важное, вера не проявляется в поступках и поведении автоматически. Однако в эту ошибку мы все склонны время от времени впадать. Вера есть отказ впадать в панику, что бы ни случилось. Вера — это поверженное и отброшенное неверие. Так что примите на себя бразды правления, подтянитесь и властвуйте над собой.

Тема нашей передачи сегодня – «Глядя на волны». Давайте прочитаем текст из Библии. Евангелие от Матфея, 14 глава, с 22 по 33 стих. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевши его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И вышел из лодки. Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». Этот эпизод имеет много общего с тем, который мы обсуждали в предыдущей передаче. Внимание здесь также концентрируется на природе и характере веры и на важности правильного представления о ней. Важнейшее предварительное условие — увидеть личность нашего благословенного Господа, явленной нам во всей ее непостижимой божественности. Эта божественность носит неповторимый, уникальный характер. Вот Иисус спокойно идет по бурным волнам. Вот по его воле Петр обретает способность сделать то же самое. Мы вновь видим, как он повелевает стихиям и властвует над ними. Мы должны начать с этого, поскольку невозможно рассуждать о характере веры, не имея ясного представления о личности, на которую мы полагаем эту веру. Мы стремимся к достижению истинно христианской веры. А краеугольным камнем христианства является утверждение, что Иисус из Назарета — это единородный Сын Бога и Господь славы. Он — властитель вселенной, Господь стихий. И в данном случае его власть и господство проявляются наглядно. По большей части за нашими проблемами кроется именно неспособность поверить истинам о его личности. Заметьте, Петр начинает так хорошо, а заканчивает, увы, плохо. Сначала кажется, что он полон веры, а затем он предстает полным неудачником, в отчаянии вопиющим о помощи. Как быстро произошел этот переход? Между чудом усмирения бури, о котором мы говорили в предыдущей передаче, и ситуацией, обсуждаемой нами сейчас, есть существенное различие. В первом случае неожиданно налетевшая буря сыграла роль внезапного фактора, который полностью вывел учеников из равновесия, в то время как здесь подобной внезапности нет. Еще до приближения Господа к ученикам буря уже вовсю бушевала. В то время как Иисус молился на горе, лодку швыряло волнами. Затем Иисус внезапно появляется, и описанный инцидент имеет место. Дело обстояло не так, что Петр пошел по спокойной воде, а затем налетела буря. Никакого нового фактора не наблюдается. Тем не менее, Петр оступается. Отчего так? Очевидно, вся проблема целиком и полностью в Петре. Диагноз нашего Господа точен – недостаток веры. Маловерие открывает дверь сомнению. Отсюда можно извлечь много важных уроков, и усвоение их в значительной мере избавит нас от депрессии. Первое, на что следует обратить внимание, это то, что я называю менталитетом Петра.
Когда человек становится христианином, его темперамент остается точно таким же, каким он был до этого момента. Мы не превращаемся внезапно в кого-то другого. Все мы можем сказать: «Я живу, и все же это не я, а Христос живет во мне». И хотя затем мы продолжаем и говорим: «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего». Но при этом никогда не следует забывать, что «я» осталась прежним. Мы всегда остаемся самими собой, со своими собственными, ярко выраженными особенностями темперамента и вытекающими из них особыми личными нашими проблемами. Существуют и проблемы, общие для всех. Это в очень большой степени относилось к Петру. Самыми сильными сторонами его характера были энергия, способность к быстрому принятию решений, активность. Ему были свойственны энтузиазм и импульсивность. Прекрасно, когда у человека энергичная натура, но часто это ведет к нервной, неуравновешенной христианской жизни. Случай с Петром — отличная иллюстрация. У него достаточно веры, чтобы сказать Господу: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». И затем смело шагнуть вперед. Как великолепно! Но всего лишь через несколько мгновений картина резко меняется, он кричит, охваченный страхом. Так же он ведет себя и в другом случае, когда наш Господь говорит о своей смерти и о том, как его все оставят. Петр без колебаний восклицает: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Однако буквально через несколько часов он с клятвами отрекается от Христа, говоря, что никогда не знал его. Вот именно эту нестабильность я и называю менталитетом Петра. Это человек, который не знает ровного состояния. Он или на горном пике, или в бездне. Или полон энтузиазма, или придавлен унынием. В чем причина столь резких колебаний от энтузиазма до отчаяния? Почему он то восторженный победитель, то жалкий неудачник? Причина в темпераменте. Люди подобного типа часто начинают действовать, или не подготовившись к своим действиям, или не продумав их как следует. Петр, как мы видим это во всех Евангелиях, всегда первым вызывается на любое дело. В Евангелии от Иоанна, в 21 главе, рассказывается, как ученики рыбачили всю ночь и ничего не поймали. Уже утром Иисус появляется на берегу, и когда Иоанн говорит: «Это Господь», Петр немедленно бросается в воду и плывет к Иисусу. И после Пятидесятницы, послание к Галатам, глава 2, мы видим его все тем же импульсивным человеком. Павел даже упрекнул его за его колебания. Петр не обдумал вопрос оправдания верой так, как это следовало сделать. У Петра не было оправданий, поскольку именно он впервые принял христианскую церковь язычников. Помните случай с Корнелием в 10 главе Деяний? Видите, до каких высот может подниматься Петр? Ведь для иудея ввести язычников в церковь было поступком совершенно экстраординарным. И тем не менее, позже в Антиохии, когда из Иерусалима пришли посланники, приверженцы иудейских обрядов, он впал в свое прежнее заблуждение. Павел тогда лично противостал ему и сказал ему правду. Проблема была все та же. Петр принял идею, но при этом не обдумал как следует, какие практические следствия влечет за собой ее принятие. Это неизменная беда людей такого типа. Энергия и импульсивность часто толкают их на решительные поступки. Их духовная жизнь беспрерывно сотрясается. Амплитуда колебаний их духовного маятника колоссальна. Очень часто это становится причиной духовной депрессии. Однако если сомнения снова и снова ополчаются на нас, то это признак слабой веры. Вера не покинула Петра окончательно, но из-за того, что она была слабой, сомнения овладели им и захлестнули его. Если бы вы задали Петру определенные вопросы, когда он находился в этом состоянии ужаса и тревоги, то каждый раз он давал бы вам верный ответ.
Задай вы ему вопросы относительно личности Господа, и я уверен, что и тут он ответил бы правильно. Тем не менее, в каждый конкретный момент сомнения захлестывало его. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы это происходило. Сомнения будут нападать на нас, но мы не должны давать им воли. Как же нам справиться с сомнениями? Если причиной бесконечных сомнений является слабая вера, то единственным противоядием станет сильная вера. Эта мысль здесь подчеркивается прежде всего остального. А что такое сильная вера? Первый признак такой. Человек знает о Господе Иисусе Христе и Его силе, неизменно доверяет Ему и полагается на Него. «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде!» Какое великолепное проявление истинной веры! Ведь смысл восклицания Петра сводится, по сути, к следующему. «Если Ты действительно тот самый Господь, которого я знаю, то для Тебя нет ничего невозможного. Покажи это, повели сойти с лодки в ревущее море и пойти по воде». Он верил в Господа, в Его силу, в Его личность, в Его способность делать все. Вера Петра не была чем-то теоретическим. Он испытал ее. Христианская вера начинается и заканчивается знанием Господа. Это великий принцип, который нам надлежит твердо усвоить и всегда неизменно его придерживаться. Вера основана не на чувстве и не на волевом действии, на знании этой святой личности. Нет никакой ценности в чувстве, если чувство не основано на знании. Христианство — это Христос, и христианство подразумевает веру в определенные истины о Нем и возрастающее познание Его. Оно подразумевает знание того, что Он — Господь славы, сошедший на землю, чтобы обитать среди нас. Христианство — это вера в воплощение и в непорочное зачатие. Христианин знает, почему Господь пришел и что сделал, когда пришел. Мы должны знать и о Его искупительном подвиге, и о том, что Он пришел, чтобы призвать к покаянию не праведников, но грешников. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Первое послание Петра 2:24. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Ллойда Джонса Мартина «Духовная депрессия». Тема нашей передачи «Глядя на волны». Я считаю, что люди, приходящие ко мне в состоянии депрессии, практически всегда страдают от нее именно потому, что не знают этих основополагающих истин. Они говорят: «Я такой жалкий, отвратительный грешник, вы представления не имеете, кем я был и что делал». Они говорят так, потому что так по-настоящему и не поняли, что имел в виду Господь, говоря: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Но ведь все их слова — это то самое самообвинение, которое и дает им право прийти к Богу и быть уверенными, что Он примет их. Когда человек не знает этого или не верит этому, то это свидетельство слабой веры. Сильная вера подразумевает, что человек эти вещи усвоил прочно. Многие ведут жалкую и несчастную жизнь, потому что не осознали по-настоящему всего этого. Иначе они уже на само свое самоосуждение смотрели бы как на признак покаяния, которое ведет, в конечном итоге, к освобождению. Знание библейского учения — величайшее противоядие от духовной депрессии. Настоящее лекарство — это не подогретые на молитвенных собраниях чувства, а знание принципов веры.
Эти принципы можно найти только в Его Слове, и вы должны взять на себя труд узнать их. Это нелегкая работа. Надо изучать Библию, прилагая к этому все свои способности. Очень печально, что в наше время душевное состояние людей находится в чрезмерной зависимости от собраний. Если они пришли на собрание, и там их что-то затронуло, то они счастливы и довольны. Если этого не случилось, они пребывают в унынии. И все это потому, что у многих людей их личное знание истины слишком слабо. Господь сказал: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 31 по 32 стих. «Свободными от ваших сомнений и страхов, свободными от депрессии, свободными от всего, что тянет вас на дно». Именно истина освобождает. Истина о Иисусе Христе, о Его личности и Его деле. Начал Петр хорошо, но затем позволил себе посмотреть на волны, и это заставило его усомниться. Хорошо, если мы поймем, как глупо и нелепо сомневаться. Петру вообще не следовало смотреть на воду. Почему? Потому что еще до того, как ступить на волны, он уже все для себя решил. Он некоторое время боролся с сомнениями, еще находясь в лодке, когда он обратился к Господу со словами: «Повели мне прийти к тебе по воде». Это, по сути, означало: «Мне все равно, что творится с морем. Если ты, Господь, повелишь мне сделать это, то больше мне ничего не нужно». Так он решил для себя эту проблему, вышел из лодки и пошел по бурному морю. Господь Иисус Христос одарил его совершенно реальной способностью ходить по бурным волнам. Зачем он посмотрел на них? Была ли для этого какая-то причина? Абсолютно никакой. Человек со слабой верой всегда спотыкается на этом. Он продолжает сомневаться, задавать вопросы, несмотря на то, что уже получил на них ответы. Если вы действительно в какой-то момент своей жизни уверовали в Господа Иисуса Христа, то, конечно, в той или иной форме вы сталкивались с трудностями неверия и пытались преодолевать их, иначе бы вы не уверовали. К чему копаться в проблемах, которые уже вставали на вашем пути и которые вы уже разрешили, еще до того, как выйти из лодки и пойти по воде? Уверовав в Него, вы должны закрыть дверь перед определенными вещами, просто отказаться смотреть на них снова. В этом сама суть веры. Отказываться передумывать то, что уже решено. Скажите таким мыслям «нет». Не возвращайтесь к ним больше. Что еще характеризует сильную веру? То, что человек, обладающий такой верой, неизменно смотрит на него. Вера говорит: он начал это делать, он может продолжать и обязательно продолжит. Начало моей христианской жизни было положено чудом, но если он начал с чуда, то с таким же успехом может и продолжить его. «Будучи уверен в том, — говорит Павел, — что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Послание Филиппийцам, 1 глава, 6 стих. Во-вторых, сомнения никогда не возникнут, если вы будете смотреть на Него и при этом ясно понимать, кто Он. Совершенно несущественно, сколько времени длится ваша христианская жизнь. Важно в каждом своем шаге полагаться на Него. Лучший способ победить сомнения — это все время смотреть на Него, а не на сомнения. Жить на первоначальном заряде веры не получится. Петр пытался это сделать. Не пытайтесь жить, опираясь на обретенное в момент обращения состояние. Мы ходим верой, и мы живем верой в Господа Иисуса Христа. В свой смертный час вы будете нуждаться в Нем в той же мере, в какой нуждались в момент обращения. Итак, начинайте свой день с Ним и постоянно поддерживайте с Ним внутренний контакт. Это и есть борьба веры. Вы идете
по бурным волнам. И последнее слово утешения. Господь никогда не даст вам утонуть. Петр закричал в ужасе и тревоге, и Иисус немедленно протянул руку и подхватил его. А когда они ступили в лодку, буря утихла. Может статься, вы его подведете. Вам может показаться, что вы на волосок от гибели, но никто не похитит их из руки моей. Евангелие от Иоанна 10:28. Ибо я уверен, утверждает Павел, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Послание к римлянам, 8 глава, стихи 38 и 39. Если вам покажется, что вы заблудились, то Он будет рядом и поддержит вас. Вспомните, как Он помогал вам в прошлом. Это придаст вам сил и поможет надеяться на лучшее. Если вы в отчаянии, призовите Его на помощь. Он никогда не позволит вам утонуть, потому что вы принадлежите Ему. Он услышит вас и подаст вам руку. Итак, великий урок, который нам надлежит усвоить из описанного случая, заключается в следующем. Господь может уберечь нас от падения. Веруя в Него, мы никогда не упадем. Мы будем продолжать идти вперед. Если бы Петр смотрел только на него, то он и дальше шел бы по волнам, он не испугался бы. Господь так велик, Он властелин вселенной. Он не только сам может ходить по водам, но по Его воле то же самое может сделать Петр. Для Него нет ничего невозможного. Богу же все возможно, потому что Он Бог. Истинная вера, могучая вера, смотрит только на Бога и Его обетование и не оглядывается больше ни на что. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.

Вы прослушали передачу «Беседа по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Ирленбуш. До свидания. До следующей встречи.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Друзья мои, сегодня вашему вниманию предлагается послушать проповедь на тему «Приближается избавление». Итак, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее и слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды». И пусть Господь благословит каждого из вас. Мир вам от Господа, дорогие братья и сестры во Христе, и все наши уважаемые радиослушатели. Сегодня я хочу поделиться с вами на тему о приближающемся избавлении верующих людей. Сегодняшняя моя беседа с вами будет продолжением той беседы, которую вы слушали в прошлый раз. Мы говорили о важнейших пророчествах Иисуса Христа, касающихся нас, людей, живущих в последнем времени. Сегодня я также буду читать из четырех мест Священного Писания, как и читал в прошлый раз. Первое место Евангелия Луки, 21 глава. Там будет речь идти о предупреждении Иисуса Христа о Его скором приходе за Своей Церковью. Второе место, второе послание Фессалоникийцам, 2 глава. Там будет идти речь о наступлении Дня Христова, то есть Дня Восхищения Церкви. Из книги Откровения 1 главы также буду читать стихи 10 и 11, как я читал в прошлый раз. Они рассказывают о времени великой скорби и наступлении Дня Господня. И последнее место Евангелия Матфея из 24 главы о бодрствовании всех нас во всякое время. Итак, говоря о приближающемся избавлении нашем, буду читать первое место Священного Писания. Евангелие Луки, 21 глава, с 25 стиха. «И будут знамения в солнце и луне, и в звездах, и на земле уныние народов, и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущие на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». И сказал им притчу: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Итак, когда увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царство Божие. Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все это будет. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягощались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава сначала. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и не смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Третье место Откровения Иоанна, 1 глава, 10 и 11 стихи. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам“». Третье место, 24 глава Евангелия от Матфея. С 36 стиха мы читаем: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час
Господь ваш придет. Итак, друзья мои, первая мысль. Мысль об избавлении церкви от грядущих бедствий, которые являются обетованием Иисуса Христа. То есть Господь избавит церковь от бедствий страшной годины искушения. В Евангелии Матфея, в 24 и 25 главах, записано слово Иисуса Христа перед Его отшествием на небо. И если посмотреть хотя бы на одну эту главу, 24-ю, то можно прийти к следующему заключению. Первые два стиха говорят о разрушении храма, разрушении Иерусалима, что и случилось в 70-м году, когда Веспасиан и Тит вместе со своими армиями вошли в Иудею, захватив все города и разрушив Иерусалим. Мы в прошлый раз уже говорили, что в городе Иерусалиме в то время за 5 месяцев осады погибло 600 тысяч человек. И за все 7 лет Иудейской войны погибло в Израиле 1 100 000 человек евреев. В 24 главе с 3 стиха по 14 Иисус Христос рассказывает о 2000-летнем периоде церкви вплоть до ее восхищения. Концом всех событий перед восхищением церкви будет проповедь Евангелия по всему миру, не для покаяния уже, но только во свидетельство всем народам. Написано: «И тогда придет конец». С 15 стиха по 30 Христос говорит о времени последней седьмины не для церкви, но последней седьмины для Израиля во время великой скорби, после того, как Иисус Христос возьмет церковь свою, когда Дух Святой покинет эту землю. Это время относится непосредственно к еврейскому народу. Об этом мы читать можем в книге Даниила, потому что эта последняя седьмина относится непосредственно для народа израильского. И далее мы читаем с 31 стиха, что Иисус Христос предупреждает церковь свою бодрствовать, чтобы она была готова встретить Его на облаке в любой час, в любой день, в любой год. Далее, последние стихи этой главы говорят нам о том, чтобы все люди земли всех времен, и евреи, и язычники бодрствовали. Бодрствовали и ожидали встречи Бога, когда Господь явится в великой славе перед всей землей. Апостолы понимали, что пришествие Иисуса Христа в день Его восхищения церкви и второе пришествие Иисуса Христа во славе вместе с церковью не одно и то же событие. Нет, нет. Многие люди сегодняшних дней думают, что это одно и то же. И часто на собрании мы слышим голоса проповедников о втором пришествии Иисуса Христа, хотя часто они не уточняют, какое это будет второе пришествие. С церковью вместе или за церковью? Для того, чтобы взять святых своих и встретиться с ними на облаке в этом втором пришествии или во втором пришествии, когда вместе с церковью Он придет на землю во славе Своей, и ноги Его будут показаны на горе Елеонской. Нет-нет, это два события, которые разделяются периодом великой скорби. И это время отведено непосредственно для израильского народа. Так мы читаем в книге пророка Даниила. И я хотел бы, чтобы еще раз вы послушали это место. 9 глава Даниила, 24 стих и ниже. 77 определены для народа Твоего и святого города Твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины. Возвратится народ и обостроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет.
А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». 10 глава, книга пророка Даниила, 14 стих. «А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение это относится к отдаленным дням». Не однажды Господь говорит Даниилу, еврею по происхождению, что 70 седьмин определены для народа твоего, народа еврейского. Мы знаем, что закончилось время 69 седьмин и закончилось время благословения народа Божьего. С тех пор, как Господь был отвержен народом еврейским, начались времена язычников, которые продолжаются вот уже почти 2000 лет. А теперь после 2000 лет вступает в права новая, последняя, 70-я седьмина, которая определена для народа твоего, народа израильского, говорит Господь. Слово Божие ясно говорит, что это время не для церкви, а это время для

И не беспокоились и не спешили колебаться умом, и не смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как будто уже наступает день Христов. Какой это день Христов? А день Христов – это день пришествия Господа нашего Иисуса Христа за Церковью. А день Господень? А день Господень – это тот день, когда Он придет вместе с Церковью во славе. И тогда начнется этот день Господень. Мы же сегодня ожидаем Дня Христова, потому что Павел так говорит: «Не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего. Имя ему Антихрист, и он царствовать будет на земле всю 70-ю седмину». В первые 3,5 года он обратит сердца всех людей, всего мира к себе, так что его признают за единого всемогущего лидера всей земли. Но уже по прошествии 3,5 лет он сядет в храме для того, чтобы принять поклонение. Так написано, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Вот тогда-то откроются глаза у тех, кто еще предпочитал его видеть ежедневно перед собой. Они поймут, что он противник Божий, и поступать он с ними будет так, как враг своего народа. Имя ему беззаконник. И тайна беззакония, она уже в действии сегодня. В 7 стихе этого же самого послания мы читаем: «Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Это уже будет день Господень. Друзья мои, откроется беззаконник, человек греха, в эту страшную годину испытания великой скорби. И можно себе представить, что будет, когда все атомные, водородные, бактериологические, химические, различные орудия будут направлены на уничтожение всего мира. Господь открывает нам это Духом Святым через Иоанна. Удерживающий теперь — это Дух Святой, по мнению многих людей, еще пока действует в церкви. По мнению других людей, церковь есть та сила, которая удерживает еще действовать сатане в полную меру. Но так или иначе, когда возьмется Дух Святой, когда возьмется Церковь Божья, тогда откроется беззаконник или раб греха. О, не дай Бог жить кому-либо из верующих людей, кто останется на эту великую скорбь. Искренне верующий человек желает быть избавленным от этих страшных испытаний. Он желает быть готовым к встрече с своим Господом. И потому он не рассчитывает на то, чтобы испытания прошли через его душу. Нет, нет, Господь не хочет мучить своих избранных любимых. Даже и так по-человечески. Если муж любит свою жену, разве он оставит ее на истязание каким-нибудь насильником? Если Господь любит свою церковь, разве оставит он на истязание этому страшному антихристу своих детей? Никак нет. Что же говорит нам Господь об избавлении? Он говорит нам, чтобы мы в этот день избавления были готовы встретить его с распростертыми объятиями. И хотя он медлит еще прийти за своей церковью, все-таки он придет и заберет, и освободит верующих людей, его детей, от этих страшных испытаний. Апостол Петр во 2 послании, в 3 главе, говорит: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, чтобы все могли встретить этот день Христов». День Христов – это день восхищения Церкви. Это тот день, в который Господь придет и возьмет свою возлюбленную невесту. А что Писание говорит нам о дне Господнем? Петр говорит в своем послании: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят.

Вот этот какой будет день. Это день особый. Особый страшный день для многих-многих людей. Но мы не ожидаем этого дня. Мы ожидаем дня пришествия Иисуса Христа, дня Христова. Мы читаем ниже с 11 стиха 3 главы 2 послания Петра. «Если же так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и в разгоревшиеся стихии растают?» Мы читаем ниже обетование. «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Итак, возлюбленные, ожидая сего, подщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. А что он написал нам? А давайте мы прочтем это место Священного Писания. Евреям 9 глава 28 стих. «Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Он придет для ожидающих его во спасение. А Фессалоникийцам мы читаем: «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот, день Христов, день пришествия Господа за Своей Церковью, день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Смотрите, дорогие друзья, если места Священного Писания говорят нам о том, что уже все сбылось, то мы можем думать, что этот человек греха уже живет среди нас. Уже осталось совсем немного, чтобы ему открыться. И он откроется перед израильским народом. Но даже израильский народ не будет знать поначалу, что это и есть Антихрист. Они примут его как Мессию. А обнаружится потом, что он антимессия, то есть антихристос. Другими словами, Антихрист. Надо сказать, что фессалоникийцы жили в трудное время. Уже в их периоде жизни стали большие преследования верующих за Слово Божие. Были военные слухи, были голоды, были моры, были землетрясения, были мучения, предательства, убийства, лжепророки, лжехристы. И потому они думали, что вот-вот-вот придет уже тот, который будет называться Антихристом. Поэтому апостол Павел говорит: не спешите колебаться умом, подождите. Должно все сбыться. А мы, люди сегодняшних дней, уже знаем, что все сбылось. И теперь Христос предупреждает нас, чтобы мы восклонили головы свои, потому что и приходит избавление наше. То, что является фактом сегодняшних дней, было скрыто от многих-многих пророков. Время церкви 2000 лет истекло. Оставление Израиля, седа будет дом ваш пуст, уже тоже прошло. Как я в прошлый раз говорил, с 1897 года, с первого конгресса сионистов, все изменилось в пользу израильского народа. Бог обратил свое внимание на отверженный народ, на отверженных сынов Авраама, сынов обетования. Следующая мысль. Избавление церкви приблизилось как никогда сегодня. Налицо нам все признаки последних дней для церкви. Давайте посмотрим открытыми глазами, что происходит в мире. Признаки последних дней для нас, чтобы мы убедились, истинный факт. Мы последнее поколение людей перед великой скорбью. Я уверен, что я принадлежу к тому поколению людей, которое может считаться последним. Предостережение Иисуса Христа: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, сегодня в действии. Так называемое великое новое поколение шествует по миру. И это новое поколение обещает захватить весь мир, чтобы царствовать на этой земле. Так оно и будет. Но только церкви на земле уже не будет. Пусть они царствуют здесь на земле, и они оценят это царство по достоинству, они увидят своего царя. И что он будет делать с ними? Создаются условия для принятия Антихриста сегодня как никогда. Весь мир, религиозный, экономический, политический мир, в руках тех,
кто провозглашает необходимость нового мирового порядка. И это реальность сегодняшних дней. Самые знаменитые политики мира сегодня говорят: нам нужен новый мировой порядок. Что это означает? А это означает порядок под руководством одного лица. А это лицо нам известное. Это лицо Антихриста, и его ждет весь мир. Еще на что можно обратить внимание? На безразличие к служению, беспринципность, грех внутри церкви, глухота и слепота лидеров церкви и рядовых членов. Вот что сегодня мы видим ежедневно. Мы видим сегодня великих проповедников, которые отклонились от проповеди Евангелия и стали участвовать в различных религиозных так называемых программах. Меня настораживает именно то, что эти программы разработаны до 2020 года. Некоторые программы разрабатываются до 30 года и даже дальше. Неужели люди думают, что Господь так долго будет медлить с днем своего пришествия за церковью? Если Писание уже сбылось, если уже в дверь к нам ломится Антихрист, неужели мы будем спать в этот момент? Неужели будем участвовать в том, что не принадлежит ни Богу, ни церкви? Я обращаю ваше внимание на крик отдельных проповедников, которые, проповедуя, говорят: «Вот жених идет». Но голос их остается как голосом вопиющего в пустыне. Никто уже их не слушает. Люди пришли в полный равнодушный сон. И последнее. Господь говорит о проповедовании Евангелия во свидетельство всем народам. Во свидетельство, а не в покаянии. День Христов – это взятие церкви. Он придет, и об этом можем читать в послании филиппийцам в 1 и во 2 главе. Павел апостол говорит, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов и исполнены плодов праведности Иисусом Христов в славу и похвалу Божию. Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово в жизни, в похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился. В одном гимне мы поем: «Быть может, зарей, когда утро начнется, и солнечный луч сквозь туманы пробьется, придет Иисус в полноте своей славы собрать от земли своих. О, радость туда перейти без страданий, без боли недуга, без мук умирания, быть с Господом в славу Его восхищенным, куда Он возьмет своих. Оставшихся живых истинных христиан Господь избавит от мук умирания. Они живыми будут восхищены на облако». И третья, последняя мысль. Избавление от страданий во время великой скорби не будет ни Израилю, ни язычникам. День Господень не наступит прежде взятия церкви и Духа Святого от земли. Открытие тайны беззакония в полной мере сейчас действует. Фессалоникийцам об этом мы с вами читали. День Господень отводится на 70-ю седмину Израиля после окончания времени для язычников. Читайте об этом 9-ю главу книгу пророка Даниила. 70-я последняя седмина определена для народа еврейского и для города Иерусалима, который называется святым городом. В книге Даниила в 10-й главе мы читаем: «Я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена». Твоим, Господь говорит Даниилу. В этих последних днях будет править Антихрист. В 13 главе книги Откровения мы читаем об звере, выходящем из моря с 7 головами и 10 рогами. Этот зверь будет самым настоящим Антихристом. А что говорит Господь через пророка Сафонию? В книге Сафония, в 1 главе с 14 стиха написано о дне Господне. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горько возопьет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен». Вот что мы читаем об этом страшном дне Господне, который тоже евреи ожидают.
равно как мы ожидаем Дня Христова. Со времени Дня Христова, то есть со времени взятия церкви, будет активизироваться экономическая, политическая, военная сила всего мира. И Антихрист в это время получит полноту власти на всей земле. Но, дорогие друзья, те, которые еще не пришли к Иисусу Христу, которые только слушают радиопередачи, но еще не обращаются к Господу и не просят Его прощения, не желают еще приблизиться к Нему настолько, чтобы Он очистил сердце и взял в свои руки жизнь вашу. Друзья мои, подумайте, у вас не остается надежды на спасение, когда наступит день гнева Господня. Сегодня, пока еще не поздно, примите Иисуса Христа как личного Спасителя, и вы будете избавлены от этих ужасов великого Дня Господа для всех тех, которые не покоряются Ему сегодня. Сегодня Господь призывает, завтра, может быть, уже будет поздно. Пусть Господь благословит вас в этом, чтобы вы приняли Его как личного Спасителя и сделались наследниками Его великого Царства в небесах. Слава за все Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: Каратаевы сегодня с интересом ждут в гости нового друга Вадима, Николая. Все немного волнуются, придет он или не придет. Но вот, наконец, он пришел, принаряженный и с огромным тортом в руках. Вадим приветливо встречает его у дверей.
2: Ну, здравствуй, здравствуй. Раздевайся, проходи. Мы тебя уже ждем.
3: Все. Добро пожаловать к нам.
2: О, какой ты нарядный.
4: Спасибо.
3: Проходите, проходите.
4: А это вам. Пожалуйста.
3: Ой, надо же, какой большой торт. Спасибо.
2: Спасибо.
3: И где вы только достали такой большой торт?
4: Для настоящих друзей я готов хоть на край света пойти и что угодно достать.
3: Надо же. Ну, спасибо большое, спасибо. Чудесный торт.
2: Ну, проходи в комнату. Я сейчас тебя познакомлю со всеми. Это, как ты догадался, уже наша мама Ирина Сергеевна.
3: Да.
4: Очень приятно.
3: Очень приятно. Мы очень рады видеть вас в нашем доме. Вадим нам уже рассказывал
4: о вас. Так вот, спасибо. Угу. Я тоже очень рад с вами познакомиться.
2: Ну, а вот это мои сестры. Это вот моя сестра Вера, о которой мы уже с тобой говорили.
4: Ага, так да. Вот она, моя невесточка. Ну, да. Привет!
2: И вот это Люда. И это Сережа, мой младший брат.
4: Очень приятно.
5: Здравствуйте.
4: Привет, привет, Сережка.
5: А вы совсем не похожи на пьяницу. И пьяницы такие всегда страшные и грязные.
2: Ну вот тебе сразу и заявление. Я же говорил, что с нами не соскучишься. Ты, Коля, только не обижайся. Вера-то у нас что думает, то и говорит.
3: Верочка, ну разве можно так сразу, еще не зная человека, так высказывать ему свое мнение? Так ведь можно и обидеть человека.
4: Да ничего, все бывает.
5: Настоящие мужчины на правду не обижаются.
4: Правильно, да. Сережа. Я с тобой согласен. Ой. По-моему, так и надо всегда говорить прямо и открыто.
3: Да, Сережа,
4: люблю прямых людей. К тому же, для меня это не оскорбление, а наоборот, комплимент.
2: Да, видишь, с кем ты связался. Не успел прийти, как уже попал под двойной словесный обстрел.
3: Да.
5: Но мы же не со зла, мы его все любим.
2: Вот тебе еще одно за признание. Тебе точно у нас не будет скучно.
4: А вот за такие слова я даже готов хоть полжизни отдать. Вы меня любите, хотя даже еще и не видели меня никогда.
3: Да, Николай, мы любим вас, потому что Иисус вас любит тоже. Конечно, мы до сих пор не видели и не знали вас, но нам достаточно того, что Бог давно знает вас и любит вас. И он очень внимательно наблюдает за вами, за вашей жизнью.
5: Потому что вы, дядя Коля, тоже его сын. Только вы потерялись, но Иисус ищет вас.
3: Давайте-ка присядем.
2: Да.
4: Если бы все, что вы говорите о Боге, было и на самом деле так.
5: А это и на самом деле так.
4: Да. Может быть. И мне хочется верить. Поэтому я и хочу все узнать об этом Иисусе. И надеюсь, вы мне поможете.
2: Конечно.
3: Да, с удовольствием, конечно.
5: Конечно, поможем. И вы сразу полюбите Иисуса, когда узнаете, какой он хороший и добрый.
2: Да.
6: Мама, я пойду, что-нибудь приготовлю на стол.
3: Хорошо, Людочка. Давай. Мы сразу набросились на человека с разговорами, а ведь он, наверное, голодный.
2: Да, ведь он же к нам прямо с работы.
3: Да, сейчас мы покормим.
4: Ничего, ради меня не стоит беспокоиться. Иногда и разговорами можно быть сытым.
3: Но... Ну, разговоры разговорами, но и покушать мы сейчас приготовим.
5: Будем все вместе чай с тортом пить. Ведь не зря же дядя Коля принес торт.
4: Тогда давайте, Ирина Сергеевна, я вам тоже что-нибудь помогу.
3: Да нет уж, нет,
2: да,
3: что вы.
2: Ты-то в этом деле мастер. Жаль, что вы не видели, как здорово Коля умеет стол накрывать.
3: Правда?
2: Да.
3: Спасибо, Коля, но сегодня вы наш гость. Да и на кухне мы с Людочкой вдвоем справимся. А здесь Верочка пока тарелки поставит и салфетки приготовит. Хорошо?
4: Ну, хорошо, понятно.
3: А вы, мужчины, пока можете спокойно посидеть, поразговаривать. Пойдем, Людочка.
4: Спасибо.
5: Я, Коля, ты же прочитал Библию?
4: Ну, что ты? Конечно, нет. Не так-то просто ее прочитать.
2: Да.
4: Я только еще начал, да далеко не ушел.
2: А где ты уже читаешь?
4: Я читаю Новый Завет, книгу от Матфея. И еще только 10 глав всего лишь прочитал. И вообще изучал, какие в ней еще книги есть.
2: Ну и как?
4: Я бы сказал, довольно необычная книга.
2: Да, она есть необычная книга. А почему ты решил, что она необычная?
4: Да потому что там написаны такие странные вещи, как, например, «Любите врагов ваших», «Благодарите проклинающих вас».
2: «Благословляйте проклинающих».
4: Да, еще как-то там сказано очень складно, не помню уже.
2: Но, может быть, мы вместе прочитаем это место? Заодно я тебе покажу нашу семейную Библию.
4: Давай.
2: Сережка, а ну-ка, принеси, пожалуйста, нашу большую Библию. Она, наверное, у мамы в спальне.
5: Угу, сейчас.
2: Она, между прочим, даже с картинками. Мы, когда совсем маленькими были, очень любили их рассматривать вместе с папой.
5: Вот, пожалуйста.
2: Ну, спасибо.
4: Ух ты какая! Как раз именно такой я и представлял себе Библию. Ого, тяжелая.
2: Да. Она даже написана еще старым шрифтом. Но мне ее нравится читать.
5: Я тоже люблю эту Библию. Особенно, когда мама ее читает.
2: Так, сейчас найдем. Вот, Матфея, 5 глава, 44 стих. Наверное, ты этот имел в виду?
4: Да, точно.
3: Сереженька, Сережа, сбегай-ка быстренько в булочную за хлебом. У нас совсем хлеба нет. Ты у нас самый быстрый, давай-ка.
5: Ладно. Хоть и не хочется. Сейчас.
3: Ну вот ты молодец.
5: Эх, что бы без меня бы вы делали?
3: Давай быстренько.
2: А мы продолжим.
4: Давай продолжим, давай.
2: Вот здесь так написано. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молите за обижающих и гонящих вас.
4: Но ведь это как раз противоположно всему тому, что обычно делает человек.
2: Да.
4: Скажи кому-нибудь сейчас, что врагов надо любить. Так да. Ведь тебя примут за ненормального. Мы уже с детства слышим, что врагов надо ненавидеть и уничтожать. Мне кажется, что человек вообще не способен такое выполнить.
2: Ты правильно думаешь. Человеку, таким, как он есть, без Христа, никогда не выполнить всего того, чего требует от него Бог.
4: Непонятно. Тогда зачем было Богу писать такую толстенную книгу, если всего этого человек никогда не сможет выполнить?
2: Ну, подожди. Я же сказал, что человеку, таким, как он есть, без Христа, никогда этого не выполнить. Дело в том, что Христос для того и пришел, чтобы сделать нас способными выполнять все требования Бога.
4: Интересно.
5: Дядя Коля, если вы хотите, то Иисус может родиться и в вашем сердце. Ведь Он родился уже в нас сердцах.
4: Да ну!
5: Вы прямо не представляете, как это хорошо, когда Христос живет в сердце.
4: Непонятно. Мне, конечно, трудно такое себе представить. Но поживем, увидим. Хочешь, научу тебя красиво салфетки складывать?
5: Хочу.
4: Вот смотри сюда. Так, потом вот так. И смотри, что получилось.
5: Ой, как красиво!
3: Ну вот, у нас все готово.
2: Да, и здесь дело идет полным ходом.
5: Мама, смотри, как дядя Коля страшно красиво умеет салфетки складывать.
2: Ну я же говорил вам.
3: Да, действительно красиво. Сейчас Сережа придет и будем кушать.

Так закончились ознакомление и первая беседа Николая с семьей Каратаевых. Каратаевы, конечно, и на этот раз не могли обойтись свою любимую тему о Боге и его любви. «Мы тебя любим, потому что Христос тебя любит. Бог внимательно наблюдает за тобой и за твоей жизнью», сказала Ирина Сергеевна Николаю. И почувствовав, что за этими теплыми словами было действительно любящее сердце, Николай был тронут до слез. С помощью таких людей, искренних христиан, которые сами любят Бога, Николаю легко будет найти путь к Богу. Такому человеку, который открыт и восприимчив к благой вести, к Евангелию, легче рассказать об Иисусе Христе. Но не каждый человек заинтересован духовными вопросами, и не каждый воспринимает положительно эту весть. Как отнестись к такому человеку? Оставить его в покое и забыть о нем? Но это нелегко сделать, если этот противящийся человек, твой муж или твоя жена, сын или дочь, мать или отец, или кто-то другой близкий к тебе человек. Каким же образом достичь его этой жизненно важной вестью, когда он совсем равнодушный, холодный или даже ожесточенный по отношению к Богу? Я думаю, что только Дух Святой может дать самый лучший совет тебе в твоем положении. Однако я думаю, что есть общие истины, которые нам хорошо знать, беседуя с людьми. В Библии Христос говорил о четырех видах почвы, в которые сеется семя Слова Божьего. Почвы эти — сердца человеческие. Если сердце взрыхлено и обработано, то оно, когда в него уронит семя евангельской вести, может сразу принять его, и человек начнет духовно расти. Если земля не готова принять семя, то ее нужно сперва смягчить, разрыхлить, удалить твердость. Мы, христиане, не имеем права и, надеюсь, также и желания при беседах с противящимися евангельской вести смягчать евангельскую весть, идти на компромиссы с библейскими истинами в угоду своему собеседнику. Мы должны смягчать сердечную почву противящегося человека. Что я под этим имею в виду? Я имею в виду то, что, когда мы беседуем с людьми, мы должны стать по их сторону забора и разбирать вопросы с их точки зрения. Это элементарная предпосылка взаимопонимания между людьми в любой области. На основе этой предпосылки люди в нашем мире общаются друг с другом, понимают друг друга. Также верующие должны принимать ее во внимание при беседах о вопросах веры. Хотя и существует большое искушение выстроить, закладывая кирпич за кирпичом, крепкую стену неопровержимых аргументов, и потом высказать еще замечания и суждения, которые только подкрепят эту построенную нами стену. Но такие наставления вызывают в человеке только агрессивность, и собеседник, защищая свои взгляды, начинает строить со своей стороны стену. И чем лучше аргументы, тем более толстая стена выстраивается, не так ли? Когда мы говорим людям о Боге, то какие они обычно высказывают возражения? Разнообразные. Некоторые говорят, что религий существует много, и каждая имеет своих искренних поклонников. Поэтому трудно определить, какая из них правильная. В результате лучше вообще никакой не принадлежать. Но, как я уже и раньше говорил, искренность не является критерием истинности. Искренность — прекрасная черта в человеке. Но когда человек искренне следует за кем-то или за чем-то таким, что неправильно, то он просто искренне заблуждается. Искренность не может изменить истины. Несмотря на то, сколько бы людей не верило во что-то, и несмотря на всю искренность их веры, если эта идея или этот объект их веры ложный, то последствия могут оказаться роковыми. Истина, согласно Библии, не философский вопрос, а личность Иисус Христос. «Я есть путь и истина и жизнь»,
сказал Иисус. Нередко слышны такие суждения, что христиане слишком узкие люди, слишком нетерпимые к другим религиям. И в определенном смысле это так. Но причина этой нетерпимости в том, что христианство представляет объективную истину. Оно основывается на реальной истории, реальных людях, местах, событиях. Христианство в своей сущности – это факты, а не идеи. Истина по определению всегда узка. Поэтому, хотя терпимость в любых других вопросах и в личных взглядах является добродетелью, но при обсуждении и рассмотрении фактов она абсурдна. Для многих преткновением является отношение христиан к чудесам. И действительно, чудеса для христианской веры намного важнее, чем для других нехристианских религий. В других конфессиях в чудеса можно и не верить. Это не причинит никакого ущерба главным учениям этих религий. В христианстве, однако, положение иное. Если Христос не воскрес, говорит апостол Павел Коринфской церкви, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Воскресение Христа из мертвых требует от каждого верующего во Христа веры в чудеса. Однако одни чудеса не могут родить живую веру в человеческом сердце. Некоторые иногда говорят: «Вот если бы я своими глазами увидел хотя бы живого ангела здесь, в своей комнате, пятиметрового, сверкающего в белоснежных одеждах, если бы этот ангел сказал, что все, что написано в Библии, правда, вот тогда я бы поверил». Или еще что-то в этом роде. Но так ли на самом деле? Неужели сразу и поверил бы? Положа руку на сердце, скажи: если бы ты действительно увидел сейчас рядом с собой пятиметрового ангела в сверкающих одеждах, говорящего тебе, что Библия истина, то какой вывод ты бы сделал? Честно. «Это галлюцинация», сказал бы ты, не так ли? Так что будем осторожны с такими требованиями. Бог должен сделать гораздо больше в отношении многих из нас, прежде чем мы уверуем, что Библия воистину – Слово Божие. Это истинно и в отношении Ноева ковчега, о котором сейчас много говорят и пишут. Если бы Ноев ковчег нашелся и прессе предоставилась бы возможность даже сфотографировать его на горе Арарат, то поверили бы этому те, кто противится Богу, или сказали бы просто: «Это шантаж, обман, трюк». Многие говорят, что современникам Иисуса Христа, которые сами видели творимые Христом чудеса, легче было поверить, чем нам. Но Христос сказал: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Иисус творил чудеса не для того, в первую очередь, чтобы породить в людях веру. Они были нужны для подтверждения того, что Христос говорил истину, что Он не был лжецом, выдумщиком грандиозных утопических иллюзий. Чудеса, которые совершил Иисус, не убедили тех, кто не хотели верить в слова и учения Христа. Когда Иисус воскресил Лазаря из мертвых, Библия рассказывает, что были те, которые поверили после этого чуда. Но также сказано, что первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. В книге «Деяния апостолов» в 4 главе 16 по 17 стихах рассказано о хромом нищем, которого исцелили Петр и Иоанн. Какова была реакция первосвященников? «Ими сделано явное чудо, мы не можем отвергнуть его», — сказали они. Ну и что же они решили сделать? «С угрозою запретим им говорить об имени Иисуса». Христос сам сказал: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». Если кто склонен поверить, то чудо, конечно, может ускорить принятие нужного решения.
С помощью бензина дрова можно быстрее зажечь, но бензин не зажжет самого огня. И если кто не расположен, не желает верить, то никакие чудеса не смогут родить веру в его сердце. Поэтому Библия предупреждает, говоря, «Как мы избежим, вознеродевши о таликом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами». Чудеса, описанные в Библии, подтвердили то, что великая весть спасения воистину была послана Богом. Иногда верующие в беседе с атеистами говорят, что они каждый день видят чудеса. Мир полон чудес. Взять хотя бы рождение ребенка, красоту распустившегося утром цветка. Куда ни посмотришь, о чем ни подумаешь, везде Божьи чудеса. Неверующему такое рассуждение может показаться нечестным. Если верующий связывает воедино библейские чудеса с младенцами и цветками, то значит он верит в чудеса столько же, сколько и я, скажет атеист. Есть два способа опровержения существования чудес. Один — это сказать, что их нет совсем, и другой — это сказать, что все чудеса. Если все чудеса, то тогда ничто не является чудом. Как же тогда объясняется слово «чудеса»? Когда его нужно понимать условно? То, что является чудом для одного рода существа во Вселенной, не обязательно является чудом для другого. Что я этим хочу сказать? То, что если существуют силы высшего порядка в нашей Вселенной, личность выше человеческой личности, то для нее может быть естественным творить и совершать то, что для нас кажется и что мы считаем чудом. И более того, если это высшее существо, Создатель и Творец, то Он, естественно, может управлять и повелевать такими законами и измерениями, которые вне нашего разума и наблюдений. Следовательно, существование чудес логично, а не невозможно. Что же касается природных чудес, которые мы можем наблюдать вокруг себя, то они порождают в наших сердцах восторг и удивление. Мы видим в них перст всемогущего Творца. Вся окружающая нас красота и гармония, все чудесные природные явления — это естественное проявление сверхъестественного Творца, Бога. Так что мы можем заключить, что все эти природные чудеса — результат самых естественных действий сверхъестественного существа. И то, что непонятно и непостижимо для человека, живущего в мире трех измерений, может быть самым обычным для Творца, управляющего более чем тремя измерениями, который управляет всеми как открытыми, так и неоткрытыми нами законами. Несомненно, самым великим чудом из всех чудес является чудо духовного рождения человека, рождение свыше, в результате которого убийца, вор, прелюбодей, гордец или эгоист становится новым, в корне изменившимся, очищенным от греха человеком. Разве это не чудо, что человек, который раньше купался в грязи, лжи и разврате, который жил нечестиво и не считаясь ни с чем и ни с кем, теперь стыдится своего прошлого, и ему омерзительно жизнь, которую он вел. Он полюбил чистоту, святость. Он возлюбил Бога, которого раньше проклинал. Это чудо рождения от Святого Божьего Духа. Библия говорит: «Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Психологи не могут дать удовлетворительного объяснения, что в человеке порождает жажду к Богу.
еще непонятнее для человеческого разума. Какая сила может произвести такую коренную перемену в душе, в результате которой восстанавливается разбитая грехом человеческая жизнь, исцеляется сокрушенное человеческое сердце? Но это естественный акт для сверхъестественного Бога, Бога, который сам создал человека. И это чудо Бог может совершить с каждым желающим. Оно доступно и для тебя, мой друг. Библия говорит: тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Мой друг, сегодня вечером Бог зовет тебя к себе. Он не желает, чтобы ты только увлекся какой-то религией, которая сделает твою жизнь еще более тяжелой и несчастной. Он желает, чтобы ты стал тем внутренне здоровым и свободным человеком, каким Бог тебя создал, каким Он предназначил тебе быть. Бог говорит тебе сегодня: «Приди и рассудим». Слышишь? Рассудим. Если будут грехи твои, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Мой друг, что ты ответишь на этот призыв Божий?

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Сила молитвы и радость прославления» из его книги «12 проповедей о прославлении». На текст из второго послания к Коринфянам 1 главы стихи 11 и 12. «При содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас, ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас». Первая часть проповеди была посвящена важности совместной молитвы. Молитва – это золотой ключ, которым мы открываем наполненные амбары нашего небесного Иосифа. Нетрудно догадаться, почему Бог повелел нам молиться. Ведь молитва прославляет Бога, побуждая человека быть смиренным перед Богом, которому он поклоняется. Мы должны молиться друг за друга. Особенно важно объединять наши прошения, когда возносится молитва о служителях Божиих. Апостол Павел просит о такой молитве: «Братья, молитесь о нас». Все Божьи служители, которые жили и еще будут жить, признают, что именно в этом заключается тайный источник их силы. Молитва Церкви – сила ее служителей. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Я призываю вас к совместному прославлению Бога. За молитвой, на которую получен ответ, немедленно должна следовать хвала Богу. Облако благодарности должно оторваться от земли, когда небесное солнце согревает ее своей любовью. Был ли Господь милостив к вам, и преклонил ли Он свое ухо к голосу молений ваших? Тогда прославляйте Его, пока вы живы. Не откажите в песне тому, кто ответил на вашу молитву и дал вам желание сердца вашего. Молчать о Божьих милостях значит быть повинным в черной неблагодарности. А неблагодарность – один из самых больших пороков. Я надеюсь, дорогие друзья, что вы не будете неблагодарными, как те 9 прокаженных, которые, исцелившись от болезни, не вернулись к Господу и не поблагодарили Его. Забывать прославлять Бога значит лишать себя блага, потому что хвала, как и молитва, является большим благом для нашего духа. Прославление Господа очень важно и полезно. Если мы будем плясать перед Господом, как плясал Давид, то кровь живее потечет в наших жилах. Прославление – пир для нас, на котором Соломон дал каждому его участнику по хорошему куску мяса и кубку вина. Хвала больше всего приближает христианина к небесам. Ангелы не молятся, но они не прекращают восхвалять Бога день и ночь. Благословлять имя Бога за полученные милости значит просить блага нашим ближним, ибо услышат кроткие и возвеселятся. Другие верующие, которые находятся в похожих обстоятельствах, смогут утешиться, если услышат, как мы говорим: «Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе. Сей нищий вас звал, и Господь услышал и спас его от всех бед его». Немой христианин – бесчестие для церкви. Среди нас есть люди, которым сатана засунул в рот кляп, и самую громкую песню мы слышим от них тогда, когда они издают старательное молчание. Но я хотел бы, братья мои, чтобы все языки немых начали петь. Далее. Хвала одного человека хороша и полезна. Она благословляет человека и прославляет Бога, а совместная хвала особенно хороша. Совместное прославление похоже на музыку целого оркестра. Один инструмент звучит хорошо, но когда сотни инструментов, духовных и струнных, объединяются, тогда мы слышим прекрасную и величественную симфонию. Хвала одного христианина принимается Богом как благоухание от крупицы благовонного вещества, а объединенная хвала многих христиан – это кадильница, наполненная фимиамом. Совместное прославление Господа верующими просто необходимо для каждого христианина. Тяжелые бремена сваливаются с наших плеч во время прославления. Когда я слышу пение в этом доме, мое сердце согревается. Иногда мне кажется, что вы поете вяло, и мне хотелось бы призвать вас петь энергичнее, чтобы волны величественной хвалы были могущественнее и сильнее. Но в любом случае мое сердце не знает лучшей музыки, чем ваше пение. Мои голландские друзья поют так тягуче, что можно заснуть под их спокойные напевы. Но и в их церквях множество голосов, слившихся в один, прекрасно прославляют Господа. Мне нравится, когда верующие поют так, что видно, что они действительно поют, а не растягивают слова с подчеркнутой медлительностью. Есть нечто поистине прекрасное в единстве сердец, поклоняющихся Господу, и еще лучше, когда это поклонение выражено в песне. Я уже сказал, что совместные молитвы должны особенно возноситься за служителей. Но совместная хвала должна быть также посвящена хвале и благодарению Бога за милости, которые Он послал церкви через ее пасторов. Послушайте, что говорит апостол Павел. «Дабы задарованные нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Братья, мы должны прославлять Бога за жизнь хороших служителей на земле, ибо когда они умирают, с ними обычно умирает все то, над чем они трудились. Просто удивительно, какими темпами развивалась реформация, пока был жив Лютер, Кальвин, и как ее развитие почти остановилось после их смерти. Души хороших людей бессмертны только в известном смысле. Церкви Божьи в наши дни подобны израильтянам в эпоху судей. Как только очередной судья умирал, люди возвращались к своим истуканам. То же самое происходит сейчас. Пока Бог сохраняет жизнь определенным людям, церковь благоденствует. Но когда эти люди умирают, гаснет тот огонь, который они зажгли и поддерживали. В 9 случаях из 10, а возможно даже в 99 из 100, благосостояние церкви зависит от ее служителя. Так устраивает Бог, чтобы смирить нас. Поэтому мы должны быть благодарны за сохранение жизни нашим проповедникам. Но не меньше мы должны быть благодарны за сохранение непорочности. Ибо когда служитель грешит, какой позор он навлекает на себя и на церковь. Когда мы читаем в газете о том, что полиция арестовала преподобного мистера Н., который был баптистским пастором, то люди говорят: «Это просто кошмар! Что за люди эти баптисты?» Конечно, любой проходимец может назвать себя баптистским проповедником. В Англии в этом отношении установлена такая свобода, что она ведет к беспорядку. Любой человек, который собрал 10 служителей, уже может назвать себя пастором. По крайней мере, пастором этой горстки людей. Поэтому стоит ли удивляться, что находятся лицемеры, которые присваивают себе чин, чтобы приобрести известную репутацию. Но если Бог хранит своих истинных служителей, бережет их от падений, то мы постоянно должны благодарить Бога за них. Мы также должны от всего сердца благодарить Бога, если Он благословляет проповеди служителя, делает их содержательными, уподобляет их источнику живой воды, которую дает и помогает выносить из своей сокровищницы старое и новое для того, чтобы напитать свою церковь. Мы также должны прославлять Бога за то, что проповедник держится здравого учения, не прельщается философией и не упирается в одну доктрину, проповедуя только ее и ничего другого. Если же Бог привлекает множество людей, чтобы они послушали Его проповеди, если души обращаются ко Христу, если верующие получают хорошее наставление, тогда поток хвалы Богу не должен иссякать ни на мгновение. Ну, конечно, вам даны все эти благословения, и вы удивительно пожимаете плечами, не видя в них ничего особенного. Но если бы вам пришлось пожить некоторое время в Голландии, вы бы начали больше ценить то, чем обладаете. Будучи там, я останавливался у многих благочестивых людей, с которыми приятно было общаться. Так вот, они не могут посещать богослужения. В чем же дело? «Дорогой мой», — говорят они, — «как я могу идти на богослужение, когда проповедники отрицают все, что написано в Библии? И это происходит не только в реформатской, но и во всех остальных церквях в нашей стране. Как я могу слушать предателей, которые сначала клянутся в верности кальвинистскому или лютеранскому вероисповеданию, а потом становятся за кафедру и отрицают реальность воскресения? Или утверждают, что вознесение Иисуса всего лишь поучительная притча? Мне кажется, нидерландцы обогнали нас в неверии и либерализме лет на 50. Но мы скоро их догоним, если среди нас станет больше проповедников, чьи имена нам известны, но мы их не будем называть. Голландцы зашли слишком далеко. И дело дошло до того, что люди, любящие истину и желающие услышать ее, вынуждены отказаться от посещения церкви, чтобы ни в коем случае не оказать поддержки тем еретическим и ложным учениям, которые сейчас там проповедуются каждое воскресенье. Если бы Бог отнял у Англии служителей, смело и открыто проповедующих Евангелие, то вы бы возопили к нему, чтобы он вернул вам свечу.

0: особенно же у вас.
1: У нас некоторые епископы открыто заявляют о своем неверии. Во всех деноминациях есть руководители, постепенно уклоняющиеся от истины. Но, слава Богу, таких церквей еще немного по сравнению с церквями Христовыми, которые, хотя и не стоят на позициях кальвинистского богословия, как нам бы хотелось, тем не менее не подвергают сомнению богодухновенность Писания и оправдание по вере. Среди нас есть люди, верные Богу, которые проповедуют истину такой, как она открыта в Иисусе Христе. Я повторяю, будьте благодарны Богу за своих служителей, ибо если бы вы жили в окружении, о котором я говорил, то вам бы пришлось взывать к Богу: «Господи, пошли нам вновь пророков, пошли нам голод, пошли нам жажду, но пошли нам также голод и жажду Твоего Слова». И сегодня утром, как ваш служитель, я прошу, чтобы вы вместе со мной благодарили Бога за силы, которые Он дал мне для того большого труда, который я совершал последние 2 недели в Голландии. Благодарите Бога за то, что мы были радушно приняты людьми самых разных сословий. Я хочу этим свидетельством прославить Бога, а не себя, ибо я поклялся, что если Бог будет посылать мне жатву, то я не возьму себе ни одного колоска, а все отдам Ему. Дорогие, везде, куда бы я ни приезжал, собирались огромные толпы людей. Они не понимали мою речь, но все равно приходили, потому что Бог благословил меня переводчиком. Многие со слезами на глазах пожимали мою руку и на своем голландском языке желали мне всех Божьих благословений. Я думал, что смогу проповедовать перед сотнями людей, но их было намного больше, так что даже огромные соборы не вмещали их. Это и удивило, и порадовало меня, и я возрадовался в Боге и призываю радоваться вас вместе со мной. Простым людям так хотелось пожать мне руку, что они едва не разорвали меня на части. Но Богу было также угодно коснуться сердца королевы Нидерландов, и она послала за мной. В течение часа с четвертью я был удостоен чести говорить с ней о том, кто дает нам мир. Я и не думал просить об аудиенции. Это было ее собственное желание. Я вознес свою душу к Богу и просил о том, чтобы мне не говорить с ней ни о чем другом, кроме Иисуса Христа. Господу было угодно помочь мне. За отведенное на аудиенцию время я успел много рассказать этой приветливой, знатной особе о воле Божьей. Я был также несказанно рад от того, что меня принимали самые разные деноминации. В субботу утром в Амстердаме я проповедовал в Меннонитской церкви, а вечером в Голландской реформатской церкви. В следующее воскресенье я был приглашен в английскую пресвитеранскую, а вечером в независимую голландскую церковь. Иногда я проповедовал в соборах, например, в Утрехте, в Домкирк, а в Лейдене — в Петеркирк. На собрания приходили не только простые люди, но и голландская аристократия, представители которой, конечно, намного лучше понимали английский язык, чем бедные люди, не имеющие возможности изучать иностранные языки. Переезжая из города в город, я чувствовал, что Бог не покидает меня и помогает мне проповедовать. Я не ощущал раньше такой выносливости духа, такой крепости сердца, как тогда. Путешествие не утомило меня, хотя проповедовал 2 раза в день. Мне кажется, что у меня даже стало больше сил, чем было до путешествия. Я прославляю Бога за тех многих людей, которые, как мне сообщили, обратились ко Христу благодаря чтению опубликованных проповедей, и за любовь и благословение тех, кто со слезами провожал нас до самого порта, повторяя: «Постарайтесь приехать вновь до наступления зимы». Они хотят, чтобы я вновь проповедовал в их стране. Возможно, в их просьбе была доля.

0: меры эгоизма. Господу все известно. Но я ничего подобного не заметил. Я восхваляю и благословляю имя Господа за то, что в стране, где популярна философия, Он помог мне проповедовать так просто, что я никогда не говорил как богослов, а возвещал Христа и только Христа. Радуйтесь вместе со мной, мои дорогие братья. Я хочу, чтобы вы радовались, а если не станете делать этого, то я буду радоваться один, хотя мой каравай радости слишком велик, чтобы я мог съесть его в одиночку. В заключение мы поговорим о причинах, почему должны возноситься молитва и хвала. Апостол Павел говорит о них в 12 стихе. «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божьей, жили в мире, особенно же у вас». В конце концов, самый главный после Божьего спасения источник утешения для человека – его совесть. И как важно для служителя знать, что он проповедовал Евангелие в простоте, другими словами, что, во-первых, он не говорил одно, а имел в виду другое. Во-вторых, верил от всего сердца в то, что проповедовал, желая лишь того, чтобы Бог прославился, а люди спаслись. Какое благословение проповедовать просто! Без невразумительных слов, без витиеватых фраз, никогда не учась ораторскому мастерству, никогда не прибегая к ораторским трюкам, как ужасна жизнь человека, продавшего кафедру за несколько грошей красноречия! Как тяжело ему придется перед смертью, когда он вспомнит, что вместо того, чтобы проповедовать спасение простыми словами, он старался показать свой интеллект и образованность. Совесть только того человека будет спокойна, который будет знать, что в простоте проповедовал Слово Божье. Апостол также говорит, что он проповедовал в искренности, вкладывая душу и сердце, так что никто не мог обвинить его в обмане. Греческое слово «искренность» связано с понятием солнечного света. Истинный проповедник Божий – это тот, кто желал бы, чтобы его слова были освещены ярким светом, кто сам излучает солнечное сияние. Боюсь, что никто из нас не похож на прозрачное стекло. Все мы немного окрашены. Но счастлив тот человек, который стремится избавиться от любого искусственного света, чтобы свет Евангелия, исходящий от солнца праведности, мог беспрепятственно проходить через него. Апостол Павел проповедовал в простоте и искренности. Он добавляет «не по плотской мудрости». О, как меня пытались убедить в силе плотской мудрости! И я желал бы, чтобы Англия научилась тому уроку, который мне был преподан за прошедшие 2 недели. В Нидерландах существуют 3 школы либерального богословия, каждая из которых пытается быть радикальнее других. Одни считают, что все Писание состоит лишь из мифов. Другие говорят, что в Библии есть что-то полезное, хотя ошибок в ней больше, чем пользы от нее. А третьи идут еще дальше и отвергают Библию в принципе, отвергают ее богодухновенность, но одновременно продолжают проповедовать ее, объясняя это тем, что они просто дают какое-то образование толпе и зарабатывают себе таким образом на жизнь. Горе, горе, горе, что церковь зашла так далеко. Старая, добрая голландская реформатская церковь, исток кальвинизма, некогда преданная тем учениям, которые мы любим, уклонилась в ересь. О, как серьезно мы должны бороться с плотской мудростью! Я опасаюсь, дорогие друзья, что вы ожидаете такого красноречия от своего служителя, что недовольны отсутствием у него ораторского мастерства. Но не грех ли это? Я почти уверен, что это грех. С каждым днем я все чаще возвращаюсь к мысли о том, что нам стоит больше внимания уделять не тому, насколько красноречиво преподносится учение, а насколько его суть соответствует Евангелию? Так ли это хорошо, что нам больше нравятся проповеди человека, чем искреннего Божьего служителя? Не лучше ли вернуться ко временам рыбаков, которые вообще не имели никакого образования, но проповедовали Евангелие в простоте? Не лучше ли отказаться от тех огромных знаний, которые, как мне известно, люди приобретают, но не могут использовать на этой земле, разве что с их помощью они извращают Божью простоту? Мне очень нравятся слова апостола Павла: «не по плотской мудрости». И сейчас я утверждаю, ибо моя совесть свидетель мне в этом, я утверждаю, что могу сказать, как сказал апостол Павел: «Я проповедовал Евангелие в простоте». Я не знаю, как можно проповедовать еще проще, еще более открыто и честно. Я проповедовал в искренности. Сердцевидец знает об этом. И я не проповедовал по плотской мудрости, чему есть одно очевидное объяснение. У меня нет этой мудрости. Я вынужден держаться простоты свидетельства о Господе. А если что-то у меня получилось, то получилось по благодати Божьей. Если я достиг успеха, то этому есть только одно объяснение – благодать. Особенно же у вас. Ибо хотя мое слово достигло многих континентов, и мое свидетельство прошло по всему земному шару, но особенно же у вас. Я предупреждал вас, я умолял вас, я призывал вас, я убеждал вас, я плакал о вас, я молился о вас. Для некоторых я стал духовным отцом, для многих был как заботливая мать, для других был наставником Евангелия и, надеюсь, для каждого искренним другом в Иисусе Христе. Поэтому я прошу о ваших молитвах. У меня есть большее право на ваши молитвы, чем на молитвы других людей. И хотя многие вспоминают обо мне в своих прошениях, я прошу вас, в той мере, в какой я служил, особенно же у вас, позвольте мне особенно просить о ваших молитвах. Кто-то может обидеться и сказать, что нехорошо мне подозревать вас в том, что вы не молитесь за меня. Я не хочу никого обидеть. Но, возможно, кто-то забыл. О, я прошу, продолжайте молиться. Не все члены нашего собрания еще спасены. Некоторые слушатели еще не обратились ко Христу. Молите Бога о них. Некоторые сердца до сих пор не сокрушены. Просите о том, чтобы Бог нанес удар своим молотом. Молитесь о том, чтобы слово стало огнем для тех людей, чьи души еще не оттаяли. Лондону надо встряхнуться от одного конца до другого. Молитесь о всех своих служителях, чтобы Бог наделил их своим могуществом. Церкви нужен громкий голос Божий, который бы разбудил заснувших. Просите Бога благословить всех посланных им служителей. Молитесь с Его божественным усилием, чтобы Его царство пришло, чтобы Его воля исполнялась на земле так же, как на небе. О, если бы вы все уверовали во Христа! Ибо пока вы не уверуете, вы не можете молиться и прославлять Бога. О, если бы все уверовали во Христа! Помните, это единственный путь спасения. Доверьтесь Иисусу, ибо верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Сына Божьего. Доверьтесь Иисусу, и будете спасены. Да примет вас Господь в эту минуту ради Его любви. Аминь.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Сила молитвы и радость прославления» из книги Спеджина «12 проповедей о прославлении». На текст из второго послания к Коринфянам 1 главы, стихи 11 и 12. «При содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам, по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Ибо похвала наша сия из свидетельства совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Не хотите ли присоединиться к нам? Вы можете сделать это в любом месте, где бы вы сейчас ни находились. Дома, в парке, в своей машине на загородном шоссе или в тюремной камере, рядом со своими близкими, любящими вас, или в пустоте своего одиночества. Мы с вами совершенно не знакомы, как не были знакомы и с тем парнем из Шотландии. Но благодаря тому, что он слушал эту передачу, случилась странная штука. Его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Посмотри, что я нашла, когда убирала Билла в комнате.
1: Не может быть, Мэри. Думаешь, он это пьет?
0: Конечно. А зачем же он тогда прячет эти бутылки?
1: Только подумать. Пить виски в 9 лет. Нет, с этим нужно будет разобраться.
0: Что я и собираюсь сделать.
1: Билл помогал мне разносить воду в баре, но мне и в голову не приходило, что мальчик откроет виски. Ты хочешь с ним поговорить?
0: Как-нибудь обойдусь и без этого. Просто когда накроем стол для ужина, я выставлю эти бутылки у его тарелки. Пусть все полюбуются. Еще чего. Чтобы у нас в доме пили пиво и виски.
2: Герой нашего рассказа родился и вырос в Шотландии, в тех самых местах, которые издавна славятся на весь мир своим непревзойденным виски. Мальчик пристрастился к этому напитку еще в детстве, помогая отцу в баре. Он попробовал его сначала из чистого любопытства, но когда распробовал, в душе ребенка произошло что-то такое, что сделало виски символом свободы от любого внешнего принуждения. А сейчас вы услышите правдивую историю о Билли Моррисоне, о его пути к свету и к истинному освобождению.
3: В тот вечер мы бегали с братьями по дому, и когда я на полном ходу ворвался в столовую, то просто остолбенел от ужаса. На столе, там, где было мое место, стояли бутылка из-под пива и из-под виски. Никто не говорил ни слова, но что могло быть красноречивее злорадствующих ухмылок моих братьев и сестер? Я чуть не упал в обморок. Я чувствовал себя преданным своими родителями. С того момента мы стали чужими. Я ни в грош не ставил их мнение. Отец и мать просто не знали, что со мной делать.
0: Опять парень где-то шатается. Вилл! Наверняка снова заявится лишь под утро.
1: Да. А что мы можем сделать? Все это, конечно, ужасно. Но чем мы можем ему помочь?
0: Зачем ты меня об этом спрашиваешь? Я не знаю. Я не понимаю его. Он совсем не такой, как другие дети.
1: Но мы же должны что-нибудь придумать.
0: Ох, Вилли, ты же видишь, он совершенно от рук отбился. Настоящий бандит. Мне стыдно людям в глаза смотреть.
1: Пусть люди думают что угодно. Мне до этого нет дела. Но мы должны помочь своему ребенку. Иначе что же мы за родители?
0: Так что ты предлагаешь? Может, отправить его отсюда на какое-то время?
1: Да. Например, в Канаду.
0: В Канаду?
1: А что? Там каждый год есть сезонная работа. Он мог бы поехать со знакомыми на уборку пшеницы.
0: Значит, ты считаешь, нужно его отправить на край света? Еще совсем ребенка?
1: Ну надо же хоть что-то с ним делать, а то мы просто потеряем парня.
0: Ой, а как ты думаешь, где он сейчас может быть?
1: Наверное, в Эльгине на танцах. Он у нас такой симпатичный. Эх, если бы нашлась девушка, которая могла бы на него повлиять...
0: Девушка, да кому он нужен, такой пьянчушка?
4: Билл, потише, а то я сейчас упаду.
5: Ты самая прекрасная девушка в мире, Нелл. Я еще ни у кого не видел таких чудесных кудрей.
4: А ты танцуешь не хуже, чем говоришь.
5: А ты, малышка, летаешь словно ангел. Я не могу от тебя оторваться.
3: Наши встречи оказались недолгими. Папа отправил меня работать в Канаду, но я никак не мог забыть своего счастья. Я писал девушке, объяснялся ей в любви. Она разделяла мои чувства, и тогда я обратился с просьбой к родителям.
0: Это письмо от Билла. Он говорит, что сезон уже кончается.
1: Сезон-то кончается. Интересно, отучился ли он от виски?
0: Билл намекает, что у него скоро день рождения.
1: И что, он собирается приехать домой?
0: Нет. Вот послушай, Вилли. Билл пишет, что единственным подарком для него mm-hmm. могла бы быть только Нелл.
1: Нелл.
0: Да. Он хочет, чтобы мы помогли ей приехать к нему и чтобы они там поженились.
1: Поженились? Я и не мечтал дожить до этого дня.
0: Ну, может, после свадьбы наш шалун угомонится. И девушка такая хорошенькая, угу. милая и опрятная.
1: А она в курсе?
0: Да. Она согласна.
1: Может, в ней и есть ответ на наши молитвы?
3: В ноябре Нелл приехала в Канаду, и мы расписались. Я искренне желал стать хорошим мужем. Я устроился на новое место и усердно работал, но это длилось недолго. Жесткий распорядок жизни начал стеснять меня. Что-то не устраивало меня в нашей уютной жизни. И однажды я пришел домой очень поздно.
6: Ку-ку!
7: Билл, если бы ты знал, как я переволновалась.
6: Ох ты!
7: Где ты был?
6: Ну, я...
7: Ты пьян?
6: Да. Да, я немного выпил. Мужчина должен иногда немного расслабиться, Нелл.
7: Ну, не до такой же степени. Ты на ногах не стоишь, Билли.
6: Все нормально, малышечка моя.
7: Ты еще никогда так не напивался.
6: Ну, ладно, ну что ты в самом деле? Ну, всякое случается. Да не бери ты в голову. Я в порядке. Ну-ка, лучше поцелуй уставшего после работы мужа.
7: Билл!
6: Ну, я клянусь, это у меня в первый и последний раз.
7: Хотелось бы верить. Но тебя так разит перегаром, о каких поцелуях может идти речь?
6: Ну, Нелли, ну, пожалуйста, ну, ты же знаешь, как я тебя люблю.
7: Билл, это ты?
6: Конечно, Нелл. А кто же еще? Я видел ребенка, я так рад.
7: Рад?
6: Да.
7: Скорее, ты снова пьян, Билли.
6: Дорогая, как я мог не отметить такое событие, а? Один раз в жизни у нас рождается первенец.
7: Подумай, каким ты будешь для него отцом, если так пойдет и дальше.
6: Нелл, у нас сегодня праздник, ну не порть мне его, пожалуйста.
7: Я думала, что хоть с рождением ребенка ты бросишь пить.
6: Вау. Ну только не начинай опять плакать. Ты снова хочешь унизить меня? Хочешь сказать, что я недостоин твоего уважения?
3: Все три раза я надеялся, что у меня будет сын. А как назло, каждый раз рождались девочки. И каждый раз я обмывал это событие. Но событий было масса, и трудно вспомнить дни, когда я не прикладывался к бутылке. Я пропивал почти все до копейки. Нелл пришлось отдать детей в детский сад и устраиваться на работу.
6: Какое у тебя красивое платье, Нелл.
7: Спасибо. Я сама его шила.
6: А куда ты так нарядилась?
7: В церковь. Ты не хочешь пойти со мной?
6: Не, ну ты что, шутишь? Мне пойти в церковь?
7: Да, а что? Может, это помогло бы нам найти общий язык?
6: Я и так прекрасно тебя понимаю. Мы уже столько лет вместе живем.
7: Билл, обещай, что когда-нибудь ты все-таки пойдешь со мной на службу.
6: Нет, ну, я не даю обещаний, которых никогда не смогу исполнить.
7: Да? А когда-то ты давал слово, что бросишь пить. Помнишь?
6: Правда?
7: Да. У меня просто в голове не укладывается. Как ты можешь так пить, Билл?
6: Ну,
7: это же... Дикость какая-то. Я бы никогда в рот и капли не взяла, ни при каких обстоятельствах.
6: Неужели?
7: Для меня это исключено.
6: Не зарекайся, Нелл. Это, знаешь... Это...
7: Что ты хочешь этим сказать?
6: Ну, это я...
7: Чтобы я опустилась до такого? Никогда в жизни.
6: А я бы на твоем месте этим так не хвастался. Я бы вместо этого... Благодарил Бога, что уберег меня от соблазна.
7: Я хотела как лучше, но выходила с точностью да наоборот. Я выказывала себя слишком самоуверенной, как будто ставила себя на какой-то пьедестал. А Биллу лишь оставалось смотреть на меня снизу вверх и осознавать свое ничтожество. И понятно, что такое отношение заставляло мужа бунтовать и по-своему отстаивать право на мое уважение к себе. Одним воскресным утром Билл, как всегда под градусом, почему-то вдруг решил пойти со мной в церковь.
8: Доброе утро, братья и сестры. Угу. Сегодня день, который мы посвящаем Господу. Давайте же возрадуемся этой возможности почтить Всевышнего. Встаньте, пожалуйста, и поздоровайтесь с теми, кого вы еще не знаете.
7: Это мой муж, Билл Моррисон.
6: Привет! Признайтесь уж кого-кого, а меня-то вы здесь никак не ожидали увидеть, правда?
7: Билл!
6: А что не так? Я говорю чистую правду.
7: Садись.
6: Церковь как раз то место, где и нужно честно высказывать то, что думаешь.
7: Да, конечно, ну все, садись,
6: а
7: пожалуйста.
6: Ты мне не указывай, что мне делать.
8: Можете садиться.
6: Угу.
8: Все объявления после службы. Передайте их мне в записках, и я их в конце зачитаю.
6: Я еще хочу сказать...
7: Шпил.
6: Да ты на меня не шикай. Сегодня я впервые в церкви, и я хочу сказать... Я хочу сказать, что моя жена Нелл, она очень хорошая женщина. Да, она очень хорошая женщина. Ведь как она только терпит такого алкаша, как я. Да, сэр, да. Вы здесь делаете очень доброе дело, пастор. Мое вам почтение.
8: Спасибо, мистер Моррисон. Ну что, начнем с гимнов. Откройте, пожалуйста, страницу 83.
6: Минуточку, я еще не закончил.
7: Билл, сядь, пожалуйста.
8: Старейшины, будьте добры, отведите этого молодого человека в комнату для консультации.
6: Да выслушайте вы меня. Да зачем вы мне? Идите в ту комнату, да я не хочу. О, Билл, да вы не считаете, что я недостаточно хорош для вас, да? Лицемеры!
3: Я попытался начать новую жизнь, занявшись разведением лошадей для скачек. Но став сам себе хозяином и ни от кого не завися, я стал пить еще больше. Нелл ждала четвертого ребенка. У нас должна была родиться еще одна девочка. Пил я вместе с единственным нанятым мною рабочим. А чтобы жена ничего не замечала, мы прятали бутылки в конюшне.
9: Билл!
6: Билл!
9: На!
6: Ну в чем дело, Текс?
9: Я хотел тебе кое-что показать. Иди сюда.
6: Сейчас, минутку. Ну что там такое?
9: Видишь корыто?
6: Ну?
9: Я припрятал там на вечер пару бутылок виски.
6: Молодец. Тш. Она у тебя не застукала?
9: Не думаю.
6: А почему только две?
9: Ну это для начала. Только на сейчас. Ну а...
10: Да, хозяин, я понимаю, тут надо будет прибрать. В общем.
6: Что с тобой так заболел, что ли? Добрый день, миссис Моррисон. А мы вот тут как бы. В общем, мы не заметили, что вы тут были в конюшне.
7: Ничего страшного.
6: Ну, как ребенок, Нелл?
7: Все в порядке. Кажется, заснул. А вы, ребята, можете больше не прятаться и не стесняться. Я давно уже знаю, чем вы тут занимаетесь.
6: Да, ага. Да, ну, вот ты нас и накрыла, Нелл.
7: Да.
6: Да, и опять будешь меня пилить и читать нотации.
7: Нет. Нет, этого больше не будет, Билл.
6: Как так? Разве ты не будешь на меня обижаться и молчать целыми днями?
7: Нет. Мне это больше не нужно.
6: А что случилось?
7: Ничего. Просто я уже не та, что была раньше. Бог изменил меня.
6: Бог?
7: Да. И представь себе, я больше не чувствую себя ни капельки лучше тебя.
6: Как так, Нелл? Но ведь ты действительно лучше меня?
7: Нет. Теперь я знаю, что все мы грешники и можем спастись лишь милостью Божьей. И больше я не буду смотреть на тебя свысока и корить за ошибки.
6: Вообще?
7: Да. И больше не буду тянуть тебя насильно в церковь тоже.
3: Ты не шутишь, Нелл?
7: Билл, ты сам будешь отвечать перед Господом. Все, что мне остается, это любить тебя и доверять Всевышнему. После этого случая, когда он хотел пойти на службу, я никогда ему не отказывала, хотя иногда он был совершенно пьяный и мешал на службе. А потом ему самому становилось стыдно за свое поведение, и я слышала, как муж звонил и извинялся.
6: Алло, алло, миссис О'Брайен? Да, это... Да, я, Билл Моррисон. Послушайте, я... Ну, короче, я сожалею, что столько шума в прошлое воскресенье... Ага. Да, ну я постараюсь исправиться. Я... Миссис О'Брайен, послушайте, не могли бы вы, я... Вы ж... Ну, в общем, можно мне сегодня утром в церковь Да, спасибо.
11: Добрый день, Билл. Рад вас видеть.
6: Добрый день, пастор. Я звонил, и мисс О'Брайен разрешила мне прийти на службу.
11: Да, она мне говорила. Знаете, вы можете больше не звонить, Билл. Мы всегда рады вас видеть с нами.
6: А я подумал, что после прошлого случая прихожане могли посчитать меня недостойным, чтобы присутствовать на богослужении.
11: А ты знаешь, Билл, что Иисус пришел призвать грешников к покаянию. Он сказал в Луки, глава 19, стих 10.
6: Ага.
11: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие».
6: Угу.
11: А это значит, Билл, что Христос пришел спасти всех нас.
6: И меня тоже.
11: И тебя, Билл, и меня, всех нас.
6: Угу. А моя жена тоже нуждается в спасении? Она тоже грешна?
11: Безусловно. Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. А сейчас Нелл верит, что Иисус одарит тебя новой жизнью. Сразу же, как только ты станешь к этому готов.
6: Да что вы, пастор, я человек пропащий.
11: Но Бог может дать тебе новую жизнь, Билл. Послушай, давай зайдем ко мне в комнату и обо всем поговорим.
6: Нет, нет, пастор, я еще не пришел к этому.
11: Ну хорошо, но послушай меня.
6: Да?
11: Послушай.
6: Да-да.
11: Когда ты почувствуешь, что готов довериться Господу, позвони мне. Звони в любое время суток, даже ночью.
3: В тот день, когда пастор пришел ко мне, чтобы рассказать о передаче «Освобожденные», я был, как всегда, пьян. И у меня тут же все вылетело из головы. Но пастор оставил записку со временем начала передачи.
12: Здравствуйте. Большинство людей достаточно осторожны и обращают внимание на различные знаки, предупреждающие их об опасности как на дороге, так и в жизни. Но герой нашего рассказа был слишком беспечен и поплатился за это. Сейчас этот человек расскажет вам свою историю, чтобы предостеречь от тех страданий, которые он испытал и преодолел, когда его разум, сердце и жизнь стали освобожденными.

0: машины, осторожнее!
1: Машина его убивает!
2: Почему папа так гонит?
0: Подумай хотя бы о детях, Дик.
3: Успокойся, дура!
2: Посмотри, мы обгоняем все машины, мама!
0: Ты убьешь нас,
3: Дик! Я сказал, заткнись!
1: Больше никогда с ним не поеду!
2: Я тоже никогда не
3: поеду! Закройте рот, щенки!
1: Ему на всех наплевать! Мама, мама, что он делает?
0: Успокойся, успокойся!
4: У меня немного приятных воспоминаний о детстве. Отец работал на автомобильном заводе. Часто бывало, что всю свою зарплату он пропивал и проигрывал в карты. Он избивал маму, а иногда и нас, детей. Моя комната, переоборудованная в спальню из веранды, находилась рядом с комнатой родителей. И из-за этого я часто просыпался ночью от криков пьяного отца.
5: Ну, вставай! Я сказал, дай мне поесть!
0: Но сейчас ведь ночь, Дик!
5: Я хочу есть! Вставай сейчас же!
0: Тихо, тихо, тихо! Не разбуди детей, им же завтра в школу!
5: А мне на работу!
0: Хорошо, хорошо, идем на кухню. У меня осталось кое-что с вечера.
5: Осталось? Оставь это себе! А мне приготовь что-то посвежее, да повкуснее!
0: У нас был хороший ужин, Дик!
5: Ужин, ужин! Заткнись!
1: Оставь маму в покое!
5: Да как ты смеешь, щенок? Иди сюда!
4: Мама совершенно не заслуживала такого обращения. Ей с трудом удавалось удерживать всю семью вместе, потому что то отец сутками не ночевал дома, то мы где-то пропадали. Иногда нам не хватало денег даже на еду. Но мы не умирали от голода. Мама работала секретарем-машинисткой в школе и хоть что-то приносила домой, когда отец оставлял нас совсем без денег. Мама также следила за тем, чтобы мы, дети, каждую неделю ходили в воскресную школу.
0: Поставь это в шкаф, Джин.
4: Мам, а бабушка сегодня придет?
0: Да.
4: Хорошо. Ты знаешь, когда она придет... Я расскажу ей стихи из Библии, которые я заучил наизусть. И еще 10 заповедей.
0: Джин, молодец. Ей это будет очень приятно.
4: Мам, а я даже выучил 23-й псалом. Бабушка каждый вечер читает его нам перед сном. Мам, скажи, а бабушка всегда была такая набожная, все время молилась?
0: Да, всегда, насколько я ее помню.
4: Ты знаешь, она только даром теряет время, молясь за папу. Разве ей не ясно, что он человек конченый?
0: Она нас так всех любит.
4: Мам, а как ты думаешь, Деб завтра придет домой и пойдет вместе с нами в церковь?
0: Не знаю, я сомневаюсь. Когда она ушла от нас, то сказала, что больше никогда сюда не вернется. И я не могу осуждать ее за это.
4: Как только мне исполнится 18... Я тоже уйду.
0: Джим, иногда я тоже хотела бросить папу, но бабушка каждый раз уговаривала меня остаться. Быть может, она и права. Не знаю.
4: Впервые я попробовал спиртное, когда мне было 15 лет. Через несколько месяцев я пошел на первую пирушку с приятелями. И там я так напился, что совершенно вырубился. И с тех пор я уже не представлял себе своей жизни без алкоголя. Устроившись на работу в овощной магазин, я стал самостоятельным и не допускал, чтобы кто-либо совал нос в мои дела, не исключая даже желавших мне добра приятелей.
6: Слушая эти истории, я в каждой из них узнавал себя. Меня призывали взглянуть на свою душу и внимательно всмотреться в себя. Я сделал это и вдруг увидел, что потратил впустую большую часть своей жизни, что я бесконечно изводил Нелл. Я понял, что жил в каких-то иллюзиях и стал горьким пьяницей, неспособным на спасение.

0: Алло, а Брайан слушает?
1: Пастор, это Билл.
0: Да, Билл, я вас слушаю.
1: Пастор, я готов, пастор. Не мог бы я подъехать к вам прямо сейчас?
0: Ну, конечно, Билл, конечно. Я буду ждать вас.
2: Что за мучение была эта дорога к пастору в тот вечер? Муж сидел на заднем сиденье, пьяный в доску, а я беспрерывно молилась. Потом, когда пастор с Биллом опустились на колени, мы молились вместе с его женой.
3: Билл, я хочу прочесть тебе Римлянам, глава 6, стих 23. Послушай. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Билл, ты это понимаешь?
4: Да. Я заслуживаю смерти за все, что натворил в своей жизни.
3: Но, Билл, Бог любит нас, и поэтому послал своего единственного сына умереть за нас. Ты веришь в это? Ты веришь, что Иисус Христос принял смерть за наши грехи?
4: Да.
3: Знаешь, что сказал Иисус? Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
4: Я не заслуживаю этого, не заслуживаю.
3: Никто из нас этого не достоин, Билл, никто. И все же, благодаря твоей вере, Господь дарует тебе вечную жизнь. И заметь, Он сказал, что ты на суд не приходишь. Твои грехи искуплены кровью Иисуса.
4: Я хочу измениться, пастор. Я не хочу больше пить, не хочу больше причинять боль своим близким.
3: О, Билл, скажи об этом не мне, а Господу. Попроси Его войти в твое сердце и жизнь. Он спасет тебя и сделает тебя другим человеком.
2: В тот вечер мой муж пришел к Господу и стал новым творением во Христе. Билл бросил пить и действительно просто преобразился. Стал радостным, активным, внимательным и как будто лет на 10 моложе.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org. Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Сеется семя», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Иван Редикоп. Мы продолжаем цикл передач по книге «Иисус. Наша судьба». Автор книги Вильгельм Буш.

«Видите ли, мое мировоззрение основано на Библии, и я нахожу его единственно верным, ибо все остальные лет через 20 так или иначе придется выбросить на свалку. А Библия говорит, Бог создал мир совершенным». Тогда Адам не раздражал Еву, а Ева – Адама. Существовала полная гармония, и тем более живой Бог не раздражал людей, а люди не раздражали Бога. Там все было в согласии – Бог с людьми, а люди между собой. Но вот Библия повествует, что на заре истории человечества произошла первая катастрофа. Библия называет ее грехопадением. Повествуется о том, что человек был искушаем. Он не должен был есть плодов с определенного дерева. Бог ему это запретил, но ему предоставлено право выбора. И он выбирает зло, непослушание. Он берет запретный плод. В то же мгновение, когда в начале истории человечества происходит грехопадение, вся гармония нарушается. В прошлой передаче мы говорили на тему «Нужно ли нам прощение грехов?» Как справиться с жизнью, если нас постоянно сопровождают ошибки, преступления и упущения? Это очень серьезный вопрос. Эту вещь нигде не купить, ни в одной стране мира. Даже если бы вы были миллиардером и готовы были бы выложить на стол все свои банкноты, вы бы не смогли ее купить. Она дается даром. Это прощение грехов. Я знаю, что сейчас многие разочарованно думают, что прощение грехов, и моментально возникает вопрос, нужно ли мне это? Я уверен, что половина из вас скажет, что не нуждается в прощении грехов. Пока наша совесть еще не убита, мы знаем совершенно точно, что нет ничего более необходимого для нас, чем прощение грехов. Но большинство людей вовсе не интересуется, откуда берутся ошибки, преступления и упущения, и видят выход лишь в опьянении. А не лучше ли посмотреть действительности в глаза? Удивительно то, что Библия обнаружила это 3000 лет тому назад. «Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено», написано в ней. В Библии также сказано и почему. Она указывает несколько причин. То, что мы со времени грехопадения далеки от Бога, так как с тех пор мы живем вне нашей настоящей стихии, которая является Бог. Потому что мы, в сущности, боимся суда живого Бога над нашей жизнью. Но основной причиной является наша вина. Наша вина перед Богом. Она и является великой проблемой нашей жизни, с которой мы сами справиться не можем. Мы чувствуем это. Нужно ли нам прощение грехов? Конечно, нужно. Для нас нет ничего более необходимого, чем прощение грехов. Но что такое грех? Грех – это всякое разделение с Богом. Мы даже рождаемся грешниками. Нужно ли нам прощение грехов? Оно нужно нам больше хлеба насущного. Где мне избавиться от грехов? Где мне найти мир с Богом? У креста Иисуса. Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Если вы этого желаете, то обратитесь от всего сердца к Иисусу, Сыну Божьему. Он может прощать грехи. Он умер за них и заплатил за них. Тема нашей передачи сегодня – «Где же приобрести прощение грехов?» В Библии приводятся все новые и новые примеры для того, чтобы объяснить, каким образом распятый и воскресший Господь Иисус прощает грехи. Иисус ведь не остался во гробе,
Он воскрес третий день. Об этом вы, вероятно, знаете. Он жив. Так, например, в ней говорится о поручительстве. Поручитель обязывается за меня вступиться, если мне нечем рассчитаться за долги. Но рассчитываться нужно. В жизни всегда так бывает, если кто-нибудь должен возместить долг. Каждый раз, когда мы согрешаем в своей жизни, возникает обязательство перед Богом. В Библии сказано: «Возмездие за грех – смерть». Бог требует нашей смертью возместить долг. Но вот пришел Иисус и умер за наши грехи для того, чтобы мы могли жить. Он становится нашим поручителем перед Богом. Итак, либо вы поплатитесь за свои грехи адом, либо идете к Иисусу со словами: «Господь Иисус, я хочу постичь то, что Ты заплатил за меня». Эрнст Готлиб Вольтерсдорф признает в одном гимне: «Я знаю без сомнения, заступник мой пришел. Он мне грехов прощение своей ценой обрел. Он заплатил сполна за все мои проступки, от них нет и следа». В Библии также наглядно показана картина выкупа. Один человек попал во власть работорговца. Сам он откупиться не смог. Но вот приходит добрый господин и видит этого раба. Его сердце сжалилось, и он спрашивает: «Сколько он стоит?» «Я его выкупаю». «С какого времени раб свободен?» «С той минуты, когда заплачена последняя копейка». «Иисус заплатил за вас на Голгофе последнюю копейку. Теперь, постигнув это, вы можете сказать: Господь Иисус, я пред Тобою слагаю свои грехи и верую, что Ты их уничтожишь». Иисус выкупает. Он освобождает от рабства греха. Филипп Фридрих Гиллер поет: «От греха освобождение – это жизни обновление для измученного духа в чудном имени Иисуса». Библия приводит все новые и новые примеры. Так она приводит пример примирения. Даже темный язычник знает, что он нуждается в примирении. Поэтому во всех религиях есть масса священников, совершающих жертвоприношения для примирения. Но Бог признает только одну единственную жертву примирения. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Многие священники приносили различные жертвы. Иисус же сам священник, который примиряет с Богом. И Он сам является той жертвой, которая примиряет с Богом. Лишь Он один может примирить нас с Богом. Альберт Кнап в одном гимне говорит: «Вечно буду видеть пред очами, как Он бледный, с кровью на челе, на руках, прибитых к дереву гвоздями, висит тихий Агнец на кресте. Я уверен, это также за меня совершилось», — произнес Иисус со креста. Кроме того, в Библии используется образ очищения. «Он возлюбил нас и омыл своей кровью наши грехи». Вы, наверное, знаете историю о блудном сыне, который дошел до того, что был вынужден жить среди свиней. Так и происходило в жизни со многими людьми. Над таковыми стоит искренне сжалиться. Но вот блудный сын опомнился и побежал такой, каким был, домой, в объятия отца. Он не стал сначала приводить себя в порядок, не купил себе костюм и новых башмаков, но пришел таким, каким был.
А отец его затем очистил и одел в новые одежды. Многие люди считают, что им сначала нужно стать добрыми, тогда они смогут быть христианами. Это катастрофическое заблуждение. Мы можем приходить к Иисусу такими грязными и измазанными, какие мы есть. О, как запачкана и осквернена наша жизнь! Придите к Иисусу таковыми, какими вы есть. Он вас очистит, Он все обновит. Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Об этом свидетельствует апостол Иоанн. Это можем подтвердить и мы. У меня сейчас нет возможности привести вам все примеры, которые используются в Библии, но я думаю, что вы начнете сами читать Библию. Вы глубже познакомитесь с этой чудесной вестью о прощении грехов. Как нам быть в этой жизни, если нас постоянно сопровождают ошибки, преступления и упущения? Своими силами с ними не справиться. Справиться можно лишь, придя к Иисусу и попросив у Него прощения грехов. Тогда исчезнут внутренний страх и отчаяние. Посвятить себя Иисусу – это не темное, страшное дело, но переход от мрачного могильного страха к светлому, весеннему сиянию солнца благодати Божией. Этого я вам желаю от всего сердца. Итак, нужно ли нам прощение грехов? Да. Где нам его найти? У Иисуса, распятого и воскресшего Спасителя. Как мне достичь этого? Возможно, сейчас кто-нибудь думает, это же прекрасно, это должно быть чудесно иметь прощение грехов. Но как мне этого достичь? Об этом не пишут газеты, не сообщают романы и не говорится в фильмах. Как мне этого достичь? Тут никто помочь не может. Я думаю, лучше всего будет, если вы сегодня уединитесь и воззовете к Иисусу. Он же воскрес, Он жив! В Библии так говорится о людях уверовавших. Каждый, кто призовет имя Иисуса, прямо сейчас приступайте к делу, призовите Его. Знаете ли вы значение слова «призвать»?

помоги мне». Или «Иисус, мое предприятие не в порядке. Налоговые платежи уже давно не в порядке. Но я не знаю, как мне поступать иначе, так как меня ожидает банкротство. Господь Иисус, помоги ты мне». Или «Господь Иисус, я изменяю своей жене и не могу из этого выпутаться. Господь Иисус, помоги ты мне». Вы слушаете передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Вильгельма Буша «Иисус. Наша судьба». Тема нашей передачи «Где же приобрести прощение грехов?» Понимаете, вы можете Иисусу доверить по проводу то, что вы не скажете ни одному человеку. Он слышит. Выкладываете же все. Это освободит вас. Выскажите ему все ваши проступки. Спросите его. «Господь Иисус, пастор Буш сказал, что твоя кровь все очищает. Это правда?» Спросите это у него. Поговорите с ним сегодня же. Начните разговаривать с Иисусом по проводу, который уже так долго существует без пользы для вас. Используйте этот провод непрестанно. Посредством него вы можете говорить с Иисусом. Обращайтесь к тем людям, которые призывают имя Иисуса. Возможно, вы скажете: «Да, я ему все рассказал, но он мне ничего не отвечает». Но будьте внимательны. Сейчас я вам расскажу о проводе, по которому он с вами говорит. Для этого возьмите Евангелие, Новый Завет. Старый Завет вы прочтете позже. С него не начинайте. Это пока слишком трудно для вас. Новый Завет начните читать с Евангелия от Иоанна. Затем прочтите Евангелие от Луки. Начните читать так, как бы вы читали в журнале сообщение о каком-либо факте. И тогда вы заметите, что это Он говорит с вами. Этим Библия отличается от всех остальных книг. Она является проводом, посредством которого Бог говорит со мной. Однажды мне сказал кто-то: «Когда я хочу слышать Бога, я иду в лес». Но я ответил ему: «Это же глупо. Когда я в лесу, я слышу шум деревьев, пение птиц и журчание ручейков. Это прекрасно, но лес не даст мне ответ на вопросы. Прощены ли мне грехи? Как мне получить новое сердце и милостив ли Бог по отношению ко мне?» Об этом Бог говорит мне только посредством Библии. Посвятите ежедневно четверть часа Иисусу. Воззовите к Иисусу и скажите Ему все. «Господи, у меня сегодня много дел. Одному мне не справиться. Вы меня поняли?» Скажите Ему все, а затем откройте Евангелие и прочтите полглавы. «Господь Иисус теперь говорит ты». И вдруг вы встречаете Слово Божье для себя. Это вы сразу заметите. Это Он говорит мне. Подчеркните себе это. А еще лучше поставьте рядом дату. В молодости мне пришлось быть в одном доме. Там на пианино лежала Библия. Когда я ее взял в руки, то заметил, что многие места были подчеркнуты красным и зеленым, а рядом поставлены даты. Это было в большой семье. И я спросил: «Чья это Библия?» «Она принадлежит нашей Эми», – последовал ответ. Мне приглянулась эта Эми, и я женился на ней. Я хотел иметь девушку, которая понимала бы, что Иисус с нами разговаривает по такому проводу, а не иначе. Когда люди спорят о Библии, мне становится не по себе. Они говорят, что Библия написана людьми, и всякую прочую чепуху.
Мне

от этого становится скучно. В Первую мировую войну я некоторое время был телефонистом. Тогда мы еще не знали о беспроволочном радио. У нас были маленькие аппараты, к которым были присоединены провода. Однажды мне пришлось быть на наблюдательном пункте, расположенном на возвышенности. Еще не было возведено никаких защитных сооружений, и я пытался связаться с батареей, лежа в траве. Вдруг я увидел, что вдоль возвышенности проходит один из легко раненых пехотинцев. Я закричал: «Ложись! Нас обнаружили! Сейчас по нас откроют огонь!» Он бросился ниц, подполз ко мне и говорит: «У меня отпуск, я теперь могу ехать домой». «Послушай-ка, ну и старый же у тебя аппарат». «Да», – пробурчал я, – «старая модель. И клеммы совершенно расхлябаны». «Да», – подтвердил я, – «клеммы совсем расшатались». «И вот даже кусок отломался», – продолжал он. «Тогда я не выдержал». «Так, теперь помолчи. У меня нет времени долго выслушивать твою критику. Мне нужно выйти на связь». Точно так же происходит у меня с Библией. Как только я настраиваюсь слушать голос Иисуса, приходят люди, которые говорят, что Библию написали тоже люди. Но на это я могу ответить только так: «Ах, замолчите же! В ней я слышу голос Иисуса». Вы меня поняли? Не позволяйте себя сбивать с толку. Он говорит на этом проводе. И еще, ищите общение с людьми, которые тоже хотят идти этим путем. Видите ли, когда я в своих беседах говорю об этом, люди мне обычно возражают: «Ах, это же для бабушки! В церковь ходят только старые люди». Поэтому я рад, что более 30 лет был пастором молодежи и узнал множество молодых людей, которые вам могут подтвердить сказанное мной. Есть прощение грехов. С Иисусом можно разговаривать. Он отвечает. Ищите общение с людьми, которые имеют опыт общения с Иисусом. Да, таких людей найти можно, которые тоже хотят и идти с Иисусом дорогой к небу. Итак, Иисус стоит пред вами и говорит вам: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, потому что вас постоянно сопровождают проступки и ошибки. Я успокою вас. Я могу вам даровать прощение грехов». А как нам поступать, если нас раздражают люди? Ведь нас обязательно кто-нибудь раздражает, не так ли? Я даже рискну спросить: пусть отзовется тот, кому никто не действует на нервы. Вот видите, никто не отзывается. Нас раздражают, это факт. Никаких «если». Это же в порядке вещей. Разве я не прав? О да! Мы страшно действуем на нервы друг другу. Не все. Моя жена, например, меня не раздражает. Но многие другие меня часто раздражают. И вас тоже? Ну, конечно же. Поэтому мы и ссоримся. В семьях, между соседями, на предприятиях и даже в христианских кругах люди постоянно действуют друг другу на нервы. Повсюду только слышишь разговоры об этом – действии на нервы. Существует множество людей, которые могли бы сказать: «У меня было бы все хорошо, если бы не тот или не та». Таким образом, этот кто-нибудь становится бельмом не только в глазу, но и в жизни. Об этом следует поговорить. Как нам следует жить, когда нас кто-то раздражает? Это и будет тема в нашей следующей передаче.

Вы прослушали передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Иван Редикоп, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Есть ли какие практические последствия вознесения Христа для верующего человека?
2: Какое будущее событие, которое страшит многих, должно служить утешением для верующих детей Божьих?

0: Доктрины Библии. Эта серия программ посвящена изучению доктрин Библии. Доктрины Библии – это систематическое изложение основных истин христианской веры, истин, содержащихся в Священном Писании. В программе сегодня участвуют Елизавета Левшеня, Евгений Щепанский и Константин Левшеня.
1: Я очень рад, что вы настроили ваш радиоприемник на эту волну, чтобы вместе с нами изучать доктрины Библии. Мы изучаем доктрину об Иисусе Христе. Приготовьте тетрадь и ручку для записей по ходу урока, но лучше приготовьте магнитофон, чтобы записать материал на пленку. Пока вы готовитесь, прослушаем пение, исполненное молодежью из Советского Союза. Благодарю тебя, Создатель!

0: Мы продолжаем наше изучение доктрины об Иисусе Христе. В предыдущей программе мы начали говорить о вознесении и прославлении Иисуса Христа. Мы указали на необходимость вознесения и прославления Христа и на природу и характер вознесения и прославления Христа. Что является целью вознесения и прославления Иисуса Христа? Во-первых, Он вошел на небо, как наш предтеча. А предтеча – это человек, пришедший первым на место, предназначенное для многих.
1: Послание к евреям, 6 глава, стих 20. «Куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека?»
0: Иисус Христос вошел на небо, чтобы приготовить место для своего народа. Он делает необходимые приготовления для встречи своей невесты, церкви.
2: Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. Евангелие от Иоанна, 14 глава, стих 2. «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам».
0: Христос вошел на небо, чтобы стать нашим ходатаем перед Богом, посредником между Богом и человеками. Он исполняет роль первосвященника, ходатайствующего за нас в присутствии Бога.
1: Послание к евреям, глава 9, стих 24. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие». Первое послание Тимофею, 2 глава, 5 стих. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Первое послание Иоанна, 2 глава, стих 1. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника».
0: Иисус Христос вошел на небо, как глава церкви.
2: Послание к Ефесянам, глава 1, стихи 20, 22 и 23, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем.
0: Христос воссел одесную Бога Отца, чтобы собою наполнить все.
1: Ефесянам, глава 4, стих 10. «Нешедший, Он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все». Ефесянам 1:23. «Которое есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Колоссянам 1:19. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота». Колоссянам 2:9 стих и 10. «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти».
2: Какие последствия вознесения и прославления Иисуса Христа?
0: Первое. Верующий имеет свободный доступ в присутствие Бога. Наш великий первосвященник отвечает на прошения и молитвы народа своего. Он наш близкий и дорогой защитник. Он всегда готов принять нас и обратить внимание на наши нужды.
2: Послание к евреям, глава 4, стихи 14 и 16. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.
0: Верующий имеет твердую надежду на бессмертие. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, первые 8 стихов нам повествуют о желании верующего облечься в небесное жилище, в новое тело, подобное телу Иисуса Христа.
1: Второе послание к Коринфянам, глава 5, стихи 1 и 2. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть».
0: Верующий имеет уверенность в Божьем водительстве. Все совершающееся верующему возрожденному человеку служит ему ко благу.
2: Послание к Римлянам, глава 8, стих 28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу».
0: Иисус Христос поставлен выше всего – главой церкви.
1: Послание к Ефесянам, глава 1, стихи 20 по 22. «Воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и все покорил под ноги Его, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою церкви». Колоссянам, 1 глава, 18 стих. «И Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство».
0: Наша следующая тема будет «Второе пришествие Иисуса Христа». Но сперва сделаем перерыв и выслушаем пение «Быть может зарей».

0: Второе пришествие Иисуса Христа. Отметим факт Его второго пришествия.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, стих 3. Слова Иисуса. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Послание к евреям, 9 глава, стих 28. «Так и Христос во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». Послание Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа».
0: Иисус Христос придет опять. Несомненность этого факта проявляется в следующих заявлениях. Первое – заявление ангелов.
2: Деяния святых апостолов, глава 1, стих 11. «И сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».
0: Второе. Информация Святого Духа, переданная апостолом Павлом.
1: Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, стих 16. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде».
0: Третье заявление. Обещание Иисуса Христа.
2: Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 3. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я».
0: Важность второго пришествия Иисуса Христа. Учение о втором пришествии Христа на землю принадлежит к основным истинам Писания. Оно как бы венчает дело Христа, начатое Духом Святым в Вифлееме и продолженное на Голгофе в страданиях и смерти Христа за грехи мира, а также в Его вознесении с вершины горы Елеонской. Христос, покинувший землю в день Своего вознесения и не вернувшийся больше на нее, напомнил бы нам художника, не окончившего картину, или писателя, не дописавшего свою книгу. В своей большой эсхатологической проповеди, которая содержится в 24 главе Евангелия от Матфея, а также в 13 главе Евангелия от Марка, Христос очень ясно говорит о Своем пришествии на землю в славе. Он говорит об этом и при других случаях. Второе пришествие Иисуса Христа упоминается 318 раз в 260 главах Нового Завета, от начала Евангелия от Матфея до конца книги Откровения. Эта тема занимает один из каждых 25 стихов. Большая часть ветхозаветных пророчеств о Христе касается Его второго пришествия. Второе пришествие Христа является той истиной, посредством которой Бог повелевает нам утешать друг друга.
1: Первое послание Фессалоникийцам, глава 4, стихи 13 по 18. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что и мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами.
0: Это наставление встречается и в Ветхом Завете. Прочитайте, пожалуйста, пророка Исаии, 40 глава, стих 1, а потом 10.
2: «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш. Вот Господь Бог грядет с силою, и мища Его со властью. Вот награда Его с Ним, и воздаяние Его пред лицем Его».
0: Второе пришествие Христа является блаженным упованием и искренним желанием каждого действительно верующего человека.
1: Послание к Титу, 2 глава, стих 13. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Второе послание Петра, 3 глава, стихи 11 и 12. «То какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают».
0: Последняя молитва Библии выражает это.
1: Откровение, 22 глава, 20 стих. «Ей гряди, Господи Иисусе!»
0: Враги христианства, наглые ругатели, особенно ненавидят эту истину.
2: Второе послание Петра, 3 глава, стихи 3 и 4. «Прежде всего знайте, что в последние дни являются наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его?»
0: Наступило время ответить на вопросы, заданные в начале программы.
1: Первый вопрос. Есть ли какие практические последствия вознесения Христа для верующего человека?
0: Да. Христос был вознесен, чтобы стать нашим ходатаем перед Богом, посредником между Богом и человеками. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 5 стих, говорит так. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Первое послание Иоанна, 2 глава, 1 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». Верующий имеет свободный доступ в присутствие Бога. Послание к евреям, 4 глава, во-первых, 14, а потом 16 стихи. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати.
2: Второй вопрос. Какое будущее событие, которое страшит многих, должно служить утешением для верующих детей Божьих?
0: Второе пришествие Иисуса Христа. Второе пришествие Христа является той истиной, посредством которой Бог повелевает нам утешать друг друга. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 18 стих. «Итак, утешайте друг друга сими словами».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Вера, надежда, любовь. А теперь прибывают все три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Любить, надеяться и верить — вся, весь благая в трех словах. В ней мудрость Божью не измерить. Кто любит, тот уж в небесах. Люби, надейся же и верь. Откроешь всем на небо дверь. Осветишь жизни смысл и суть, и до Отца проложишь путь. Христос затем пролил и кровь, чтоб дать постигнуть нам любовь. Так проверяй же вновь и вновь, ты слово вечное — любовь.

благодарю. О, Боже мой, благодарю за то, что дал моим очам ты видеть мир, твой вечный храм, и ночь, и волны, и зарю. Пускай мученья мне грозят, благодарю за этот миг, за все, что сердцем я постиг, о чем мне звезды говорят. Везде я чувствую, везде тебя, Господь, в ночной тиши и в отдаленнейшей звезде, и в глубине моей души. Я Бога жаждал и не знал, еще не верил, но любя, пока рассудком отрицал, я сердцем чувствовал тебя. И ты открылся мне, ты мир, ты все, ты небо и вода, ты голос бури, ты эфир, ты мысль поэта, ты звезда. Пока живу, тебе молюсь, тебя люблю, дышу тобой. Когда умру, с тобой сольюсь, как звезды с утренней зарей. Хочу, чтоб жизнь моя была тебе немолчная хвала, тебя за полночь и зарю, за жизнь и смерть благодарю.

в дни скорбей. Болит душа, и слеза на очах, но, друг, благословения ты помнишь, как часто Бог нас в горе выручал, как многократно Он явил нам помощь. Бог учит нас терпеть, молиться, ждать, а без скорбей где взять нам этот опыт? В душе, не научившейся страдать, намек на горе вызывает ропот. Мы не всегда охотно крест несем, но ободримся, наш Отец не отчим. Настаивать не надо на своем, пусть все идет, как Бог премудрый хочет. И боль утрат узнав, и горечь бед, мы движемся.

А где-то солнце золотит каштаны. Не унывай, надейся, веруй, жди. Для тех, кто верит, все приносит благо. Осенний дождь и зимняя пурга, весенние потоки по оврагам и майские зеленые луга. Для любящих доступно совершенство в терпении верности святой, невозмутимый внутренний покой и радости бескрайнее блаженство.

Мой берег. В сердце растет тревога, бедствие, бедствие, бедствие. Я терплю бедствие, горе уже у порога. Бедствие мое следствие непослушания Богу. В бедствии духу трудно, знойно и неуютно. Я просмотрел что-то важное, делаю в сердце ревизию, и ничего не вижу я, предполагаю страшное. Мне не хватает случая все исповедать, как есть, но поразительна весть, небо затянуто тучами. Что я переживаю, только Господь мой знает. Силы сопротивления много сильней меня, и потому спасения лишь от Него жду я. Я уяснил через Писание, если духу не вмочь, верный обетованием Бог поспешит помочь. Сердце живет не слухами, Божья война не моя. Мне ль бороться с духами, жалок без Господа я. Не пересилить мне мук, немощный я сосуд, просто зайду на корму с именем Иисус. И, одолев печаль, страхом скомандовав прочь, пристально буду вдаль всматриваться день и ночь. В этом пока что главное, жажду момента я, благословенного, славного, чтобы воскликнуть: земля! Даже и слабого Бог, что перед ним человек, не покидает навек на перепутье дорог. Верю я слову вещему, мне сомневаться стыдно, только земли по-прежнему на горизонте не видно. Дух мой созрел для суда, вот где проверка смирения. Но согрешу ль в искушении, ропоту место дав? Я откровенно рад, Бог справедлив и свят. Он не оставит душу, дух мой дороже всего. Выход, однако, нужен, я и ищу его. Все испытал возможности, силы свои проверил и убедился в ничтожности. Мне остается лишь верить, верить без осторожности. Господи, Ты мой берег!

Моя душа дни долгие стенала под бременем пороков и грехов, и с робостью сознания призывала: освободись от дьявольских оков. Но я был глух, лелеял я иное, хвалы и славы гордый идеал. Мир, обольщая, предлагал порою нечистых грез отравленный бокал. И я погиб, как гибнут миллионы в цепях страстей с проклятием на устах, с сожженной совестью, с Творцом непримиренный, с тоской бездонною о светлых небесах. О, участь жалкая, влачишь существование, вдали от Бога, проклиная свой удел, и мучиться вовеки от сознанья, что мог спастись и сам не захотел. Но добрый Бог всесильною рукою снял с моих глаз неверье пелену, мои дела предстали предо мною, и я узнал греховности цену. Голгофский крест, источник возрождения, всю жизнь мою навеки изменил. Душа поет бессмертный гимн спасенья, она полна избытком новых сил. Любовь Христа так ласкова и нежна, как тихий вот вечерняя волна, и оттого покоем и надеждой моя душа, воскресшая, полна.

Он с нами. Он с нами в долинах удачи и близок в часы неудач, когда мы смеемся или плачем. Он с нами, божественный врач. В ужасные топи унынья, в ущелья, где смертная тень, спускается он и доныне, чтоб нам помогать каждый день.

Глухая ночь кругом, и степь кругом глухая, ни звездочки, ни искорки, ни зги. О, Боже, всем, кто страждет по земле, блуждая, до пристани добраться помоги. Один задавлен горем, тяжестью страдания, другой упал под бременем труда. Где ж свет любви, где братство, сострадание? Все врозь идут неведомо куда. Глухая ночь кругом, и степь кругом глухая, в удоле зла и тьмы не видно зги. О, Боже, над землей любовь, светильник рая, для всех блуждающих во тьме зажги. О, Боже праведный, всех страждущих душою, скорбящих, плачущих любовью осени, всем тем, кто трудится, кто борется с нуждою, ты мощную свою десницу протяни.

оброк. Ради счастья и ради покоя ты платил сатане оброк, и тем самым, что был покорен, на мучение душу обрек. И пред совестью, и пред Богом ты долгами, как мхом, оброс. Дело плохо, да, дело плохо, вот что значит греху оброк.

Хоть один миг, когда заботами мирскими бываю весь я поглощен, живу я мыслями земными, и голос духа заглушен. Но как бы ни был я захвачен житейской пошлой суетой, хоть миг один всегда назначен молитве краткой и простой. Ведь Богу длинные моленья и многословие не нужны. Он зрит в сердцах, к нему горенье, и слышит зов из глубины.

Бродяга. Расскажи мне, бродяга прохожий, как смогу я искать и найти уголок, ни на что не похожий из всего, что ты видел в пути. Уголок, недоступный для боли, отдаленный от пошлости слов, где душа отдохнет поневоле под покровом таинственных снов. Ты молчишь, не находишь ответа, значит, даром тебя я спросил, значит, лишняя песня пропета из остатка слабеющих сил. Так ступай же бродить по дорогам, за правдивость я правдой плачу, что тоскуя порою о многом, я их меры искать не хочу. В этом мире холодном и жутком, где построено все на песку, мало места и песням, и шуткам, а просторно лишь жадной тоске. Ну так что ж, пусть сердце смирится, схоронив заповеднюю нить, ведь и вольная будто бы птица не вольна свою жизнь изменить. Значит, нужно и петь понемногу, чтобы песня рождалась в тепле, с благодарностью искренней Богу за любовь к нашей бедной земле. Помаши мне, бродяга, рукою, я сердечно желаю тебе отыскать хоть тропинку к покою в бесприютной бродяжьей судьбе. Разве мы, как и ты, не бродяги? Разве мы не тоскуем, как ты, поверяя безмолвной бумаге сокровенные сны и мечты?

в ожидании Пасхи. За моря уплыли тучи, напоив поля дождем. Для посева это лучше, урожай хороший ждем. Вокруг нас сады и нивы сочной зеленью полны. Земледельцы жеревниво все трудом увлечены. К нам идет святая Пасха в расцветающем венце. В ее взоре светит ласка и улыбка на лице. Белоснежная одежда, неземной ее покой. Этот день души надежда, путь к отчизне неземной. Разливаются в просторе новых песен голоса. Уже скоро, очень скоро, возликуют небеса.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Страничка «Тихие беседы». Сокровенный Бог. Истинно Ты, Бог сокровенный. Исайя 45:15. Есть объекты и явления, которые мы можем изучать посредством нашего разума. Например, с давних пор люди наблюдали движение небесных тел. Иоганн Келлер, немецкий астроном, математически обобщил опыт многих поколений и открыл важную закономерность в движении планет. С помощью математики можно предсказать существование новых веществ, о которых ранее только догадывались. Но есть тайны, которые не поддаются рациональному исследованию. Они находятся за пределами материального мира и столь глубоки, что наш опыт и знания не могут путеводить нас там. Самой величайшей тайной духовного мира является тайна Бога и Отца и Христа. Колоссянам 2:2. Пророк Исаия говорит: «Истинно Ты, Бог сокровенный». В немецком переводе «Ты – Бог, который сохраняет Себя в тайне, таинственный Бог». Многие места Священного Писания подтверждают эту истину. В книге Иова мы читаем: «Вседержитель, мы не постигаем Его, Он велик силою, судом и полнотою правосудия». Иов 37:23. Апостол Павел говорит о Нем: «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может». 1 Тимофею 6:6. В Псалме 146-м стих 5 написано: «Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим». Асаф, рассуждая о делах и путях Божьих, восклицает: «Следы Твои неведомы». Псалом 76:20. Для того, чтобы измерить расстояние, объем, время или скорость, мы сравниваем их с имеющимися у нас единицами измерения, эталонами. Для измерения величия, широты и глубины Божьего Духа не существует никаких единиц, никакие предметы, образы или понятия не могут быть сравнимы с Ним. Бог запретил нам даже делать это, чтобы мы не впали в идолопоклонство. Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес. Что можешь сделать? Глубже преисподней. Что можешь узнать? Длиннее земли, мера его и шире моря. Иов 11:7-9. Итак, Бог сам в себе остается для нас великою тайной. Человек своим ограниченным разумом, всеми своими средствами и инструментами никогда не может найти и познать его сам. Многострадальный Иов, который особенно нуждался в его близости и утешении, в отчаянии восклицает: «О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его! Но вот, я иду вперед, и нет его, назад, и не нахожу его. Делает ли он, что на левой стороне, я не вижу, скрывается ли на правой, не усматриваю». Иов 23:3-8-9. «Скрывается ли он, я не усматриваю его. Он Бог сокровенный, таинственный Бог. Он ходит неведомыми для нас путями. Его мысли не наши мысли. Он творит великое и неисследимое. Нет меры и числа для описания Его сущности. Намерения Его сердца остаются сокрытыми для нас». Как же можем мы утверждать то, что мы знаем, что мы познали Бога? Возможно ли это вообще? Иисус Христос, Сын Божий, говорит: «Кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Луки 10:22. О третьей личности Божества, Духе Святом, сказано: «Дух все проницает, и глубины Божии». 1 Коринфянам 2:10. Это говорит о том, что тайна Божества скрывается в Триедином Боге.
Ни наши исследования, ни плоть и кровь приоткрывают нам завесу этой великой тайны, но она даруется нам посредством откровения от самого Бога. Без откровения свыше Бог остается для нас неведомым Богом. Бог открывает себя через свое творение. Мироздание является универсальным откровением Божиим для всех народов земли, ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Римлянам 1:20. Откровение Божие о Его премудрости и силе понятно мудрецам и невеждам, цивилизованным людям и аборигенам. Дела Божьих рук в сотворенном им мире являются вестью без слов. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Псалом 18:4-5. Мысли невидимого сокровенного Бога стали видимыми в природе. Закономерность, присутствующая в ней, свидетельствует о глубине божественного разума. Всякий здравомыслящий и смиренный человек может понять из наблюдений природы, сила, творившая мир, никак не может быть неразумной, безличной силой, но божеством, но великой всемогущей личностью. Говорит ли творение что-нибудь о моральных качествах Бога, о Его любви и ненависти, о Его святости и справедливости? Очевидно, нет. И для того, чтобы открыть людям эту сторону своей личности, Бог указал нам на другой источник своего откровения. Этим источником самооткровения Божия является Его Слово. Здесь Бог говорит сам о себе. Так Ной в свое время узнал о том, что Бог праведен, он ненавидит грех и готов наказать его. И сказал Бог Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Бытие 6:13. Моисею Бог открывает и другие драгоценные для нас качества своей личности. «И пришел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпивый и многомилостивый и истинный». Исход 34:6. Начиная с Моисея, речи Божии начали записывать и собирать в удивительную книгу с длинной историей, которую мы называем сегодня Библией. Блажен тот народ, который имеет священное писание на своем родном языке, ибо он имеет в своей среде чистый, неповрежденный источник богопознания. Та нация и тот народ, который держит на высоте светильник Божией истины, будут сохранены от нравственного падения и многих бед. Вершиной откровения Божия через Его Слово является пришествие в мир Сына Божьего, который есть воплощение этого Слова. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне. Евреям 1, 1, 2 стих. В Иисусе Христе сокровенный, невидимый, недоступный Бог открывает Себя во плоти. Об этом пишет апостол Павел: «И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти». 1 Тимофею 3:16. Во Христе этот неведомый, таинственный Бог, наполняющий небо и землю, так приблизился к людям, что они получили однажды возможность не только видеть Его своими смертными глазами и слышать Его речи своими ушами, но даже осязать Его. Апостол Иоанн, Его близкий ученик, говорит об этом. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни». 1 Иоанну 1:1. Другой из его учеников, Филипп, сказал однажды Христу: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас».
Иоанна 14:8. Господь ответил ему: «Видевший меня, видел Отца». 9 стих. И все это стало возможно людям после того, как неведомый Бог ступил на нашу землю, сойдя со своего высокого и превознесенного престола в Вифлеемские ясли. Но есть одно место на нашей планете, на котором сокровенный Бог еще более выступает из своей таинственности и недоступности, еще более приоткрывает тайну своего существа. Это место, называемое Голгофа. Иоанна 19:17. Когда Самсон открыл Далиде тайну своей необыкновенной силы, она не стала больше испытывать его искренность, так как поняла, что он сказал ей на этот раз истину. Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: «Идите теперь, он открыл мне все сердце свое». Судей 16:18. На Голгофе Бог открывает нам все свое сердце. Не в том смысле, что мы знаем его таким, какой он есть, всю его сущность. Нет, сокровенный Бог всегда останется непостижимым для своего творения, иначе он перестанет быть для нас нашим Богом. Иногда нас спрашивают: «Чем вы будете заниматься на небе всю вечность?»

намерения по отношению к нам, отступникам и грешникам. Намерение во благо, а не на зло. Иеремия 29.11. Не мщение, а прощение и любовь принес Он к нам на Своих пронзенных ладонях. Из великой дали небес, из самой удаленной части горнего мира, из Своей сокровенности, недоступности и непостижимости является нам Бог, чтобы открыть нам все свое сердце, наполненное любовью. Пророк Иеремия говорит: «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». Иеремия 31.3. То, что пережил Иеремия, скорбный пророк в свое время, то же откровение любви Божией можешь пережить и ты, мой друг, не знающий Бога, о котором здесь идет речь, если сделаешь шаг навстречу этой вечной любви. Истинно ты, Бог сокровенный. Если бы Бог не пожелал явить себя людям, все они всю свою жизнь блуждали бы во тьме, а после смерти оказались бы в еще большем удалении от Него, в аду. Без откровения свыше человек всегда имеет превратное понятие о Боге. Он слеп духовно, не знает, откуда и куда он идет. Бог не желает смерти грешника, поэтому в каждом поколении Он открывает Себя людям. Он демонстрирует Свою силу в творении. Он являет Себя в евангельской проповеди. Он вразумляет людей через бедствия, болезни и сновидения. Иова 33, с 14 по 19 стих. Но почему же, несмотря на все это, многие люди остаются блуждать во мраке и невежестве по отношению к познанию Его? Потому что, познавая святого и праведного Бога, мы связываем себя нравственными обязательствами. А это так не хочется людям. Поэтому они сами создают себе богов, сознавая свою беспомощность и нужду в поклонении кому-то неведомому и более могущественному, чем они сами. Человек всегда создает себе богов по подобию своему, наделяя их своими слабостями и пороками для того, чтобы извинить их в себе. Боги людей — это существа, подобные птицам и четвероногим и пресмыкающимся, Римлянам 1.23. Идолы, получившие образ от искусства и вымысла человеческого. Деяния 17.29. Что представляют из себя, к примеру, священные книги Востока? Это смесь мифологии, оккультизма и аморальности. Когда апостол Павел пришел в Афины, культурный и религиозный центр античного мира, он попытался явить там истинного и живого Бога в лице Иисуса Христа. Как отнеслись к этой вести тогда? «Об этом послушаем тебя в другое время», — был ответ человека на призыв Божий, на откровение его вечной любви. Сегодня эта история повторяется. Люди продолжают насмехаться над жертвой и воскресением Христа, заменяя истину Божию ложью и поклоняясь твари вместо Творца. Какого откровения Божие стоит ожидать еще после этого? Его последнего откровения. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Римлянам 1.18. Апостол Иоанн пишет об этом откровении гнева Божия: «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Ей аминь». Откровение 1.7. В день второго пришествия Христа не будет сомневающихся или неверующих. Мертвые и живые, земные и преисподние обитатели все увидят сокровенного Бога, горе желающим дня Господня. Амос 5.18. Для того, чтобы якобы уверовать в невидимого Бога. День этот будет страшным для непринявших любви и

истины для своего спасения во время благоприятное. Душа, прими сегодня Бога, открывшего людям свое сердце на Голгофском кресте, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. 1 Фессалоникийцам 1:10. Аминь. Константин Озерков.

стала терпеливей. Мы уже третий месяц живем на новом месте, а в нашей бывшей квартире поселилась другая семья. Мы, когда переселялись, то просили их, когда придет забытый алтарь или сестра, чтобы прочитали и нам передали. Мне очень хочется читать газету и журнал. О книгах уже очень боюсь говорить, потому что знаю, это очень дорого стоит. Нашей дочери дала одна девочка книгу, я не сказала ей «Прощай». И мы все с удовольствием прочитали. Ваши издания для меня служат духовной поддержкой в моих трудностях и переживаниях. Стала терпеливей и стараюсь все свои переживания рассказывать только Богу. Нашему мальчику-инвалиду в августе исполнилось 10 лет. Он уже научился считать до 3 и 3 буквы выучил. Молитесь о нашей семье. Надежда Шаврук, Беларусь.

о ком печалится душа. Мир всем читателям сестры, хочу поделиться с теми, кто любит Христа, ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Слава Богу за эту любовь, за заботу о нас, за долготерпение к нам. Написано: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Матфея 24:35. На примере моей жизни я вижу, что Слово живет вечно. То Слово жизни, что сеялось во мне в раннем детстве через уста мамы, бабушки, даже по истечении долгого времени засухи, когда я жила в мире без воды живой, это Слово, которое не умерло в почве моей души, благодаря молитвам мамы, это Слово поливалось обильно слезами, приправленными надеждой и верой, пришло к Господу на память, и сам Господь послал в нужное время обильный дождь благодати, и это Слово дало росток. Пробилось через толщу грехов, через тьму моей жизни без Господа. Слава Ему! Сегодня я самый счастливый человек, и об этом я говорю ежедневно. Господь, мне хорошо с Тобой, слава Тебе! Часто падаю, но Господь поднимает, укрепляет и ведет. Самое главное, Он дает надежду. Я же твердо верю, что эта надежда не постыжает. Я верю, что Господь спасет тех, о ком печалится душа моя, и прошу Его об этой милости. Имею ли право я на милость ту, что на кресте? Там Ты сказал «свершилось». Уже тогда простил Ты мне. Мне хорошо, Иисус, с Тобою, в Тебе я радуюсь всегда, живу надеждою живою. Я счастлива, ведь я Твоя, желаю быть Твоей невестой, будь женихом души моей, стремлюсь к Тебе в тот край чудесный, и на земле дай быть Твоей. Людмила Франц.

И мы, как дети. Переживания побудили меня поделиться с вами. Будет скоро 3 года, как я в Господе. Очень рада этому. У меня есть маленькая дочь, ей 2 годика. Она в таком возрасте, когда дети учатся разговаривать. И научилась говорить «люблю». Она говорит «блю-блю». И вот что я заметила. Наказывая дочь, когда она не слушается, я не обращаю на нее внимания. И хоть ее никто не учил, она подходит ко мне с таким ласковым взглядом и говорит «люблю». И тут материнское сердце тает. В один прекрасный день моя дочь пошла к соседке поиграть с ее мальчиками, двойняшками, первоклашками. Они любят играть вместе. И дочка там забывает о маме и не желает идти домой, когда ее зовут. Она кричит, машет мне рукой, говорит «пока». И в этот раз, спустившись, я позвонила. Соседка, открыв двери, смеется и говорит: «Дочь твоя, услышав звонок, спряталась за меня, говорит: „О нет, мама!“ Я зову, а она ни в какую. Для меня, как для матери, стало обидно, как-то ревностно и больно на душе. У чужих ей лучше, нежели со мной. Я оставила ее еще на короткое время. Поднявшись к себе в квартиру, я встала на колени в молитве. Обычно я о чем-то прошу или благодарю, а в этот раз так расплакалась. Господь мне очень ясно показал и дал пережить через мою дочь, как больно делаем мы Отцу Небесному, когда мы поступаем с Ним так же, как моя маленькая, неразумная доченька со мной. И Он имеет терпение и бесконечную любовь к нам. Я поняла, как больно я делаю порой Господу, когда непослушна Ему. Ведь делаю часто не по слову Его, а по своему желанию. Господь наказывает, потому что Он нас любит и не хочет, чтобы мы погибли. И лучше быть вовремя наказанным, нежели прятаться от Господа и любить то, что мешает нам общению с Ним. Пусть это будет даже самый малый грех, который бы нашему «я» очень нравился, тогда наше «я» делается идолом, мы угождаем плоти. Мы порой забываем или не думаем, что тем самым причиняем огромную боль Господу Богу, так как мы Его дети, и Он нас возродил и возлюбил. Я для себя очень хорошо поняла, лучше жить в полном послушании, не выбирая, что мне больше нравится. Если написано в Слове Божьем «исполнять», а не «говорить», это мне не открылась, как другому. Как это часто видно в наших детях? Ибо написано в Слове Божьем в послании Иакова 4:5-6 стих: «Да ревности любит дух, живущий в нас. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Нина Лангер.

никогда не вернусь. Снова пишу вам, не собиралась, а пишу. Времени совсем мало, свободного. Сейчас первый час ночи. Я не могу уснуть. Второй вечер читаю журнал «Сестра», и сегодня, дочитав, не могу уснуть от всех переживаний. Дорогая сестра Мария мне прислала журналы, газеты. Мы все, кто читает в нашем городе и в других городах, куда я передаю, уже заждались. Я уже подумала, но все, кончилась подписка, не придет. И тут пришел толстый конверт. Хочу поделиться нашей радостью. Господь дал нам сыночка, ему уже 3 месяца. Благодарность Господу и всем, кто молился. Выносила я его по молитвам детей Божьих. Сейчас смотрю на него и не представляю, если бы его не было. Это просто Божий подарок. Хочу еще поделиться своими мыслями о прочитанном в журнале «Сестра» номер 3 за 2006 год. Стих на обложке «Любовь матери». И ее сердце билось ради нас. Навели меня на размышления, а какая я мать? Стих «Анна Воль, я хочу быть простым черпаком» добавил еще больше переживаний. Я взывала к Господу, чтобы Он наполнял меня водою живою, чтоб хоть малый свершала я труд, не жила я б в этом мире впустую. И так в простоте просила Господа, чтобы Он помог следовать за Ним. Сама я не могу, но Он в Слове Своем говорит, что я все могу в укрепляющем меня Господи. За некоторые поступки даже стыдно. Бывает, уделяешь внимание, ласку маленьким, а старшие вроде бы большие, а ведь вспоминаю себя, какая я была, в 11-14 лет ребенок и только. Также в письме «В душе не было радости» Эрика Крафт свидетельствует о своей маме и как важно быть примером для них. Не все происходит так, как мы хотим, и всему свое время. И детям, когда прийти к Господу и родственникам. Ее свидетельство, как она пришла к Господу, дало мне новых сил и уверенности о спасении наших родственников, родителей. Ведь Он силен спасать и не хочет смерти грешника. Всех Господь приводит по-разному. Раньше я в общежитии жила с верующей девушкой, и знаете, очень наблюдала за ней. Мы на дискотеку, в красный уголок, а она в комнате сидит. Задавала ей вопросы, многое не понимала. Спокойная, терпеливая. Я ее просила за меня молиться, так как видела, что она встает на колени у кровати. Иногда и я с ней вставала, тогда она молилась вслух. Просила, чтобы она мне почитала из Евангелия. Она мне потом говорила, что даже не думала, что я уверую, думала на других, нас жило 4 девушки в комнате. Потом я познакомилась с будущим мужем. Его распределили после института в наш город и дали временно комнату на нашем этаже. Он на девочек внимания не обращал, там было 20 комнат и почти в каждой по 3-4 девочки. Я тоже не обращала внимания на парней, так как слышала, что там живут женатые. А к женатым я близко не подходила, и тем девушкам, которые водились с женатыми, говорила: «Вы же будущие жены, сейчас вы так делаете, потом мужья с вами так же поступят». Но как мы с мужем познакомились, считаем, Господь так сделал. Я благодарна Богу за Его милость, за то, что нашел меня, за мужа, за деток». Когда я проходила практику в больнице, у меня было 2 месяца беременности, и никто этого не знал. И как специально при мне кто-нибудь рассказывал, как кто-то умер при родах. На меня тоже нападал страх. Я думала, а что если я умру, что тогда? Уже когда я была при большом сроке беременности, приехала в гости к моей бывшей верующей соседке по комнате мама. Она очень серьезно со мной говорила. Я потом спросила сестру теперь, «Можно я пойду с тобой на собрание?» Она говорит, «Пошли». На следующий раз муж спросил, «А куда вы идете? Мне тоже интересно». Мы пошли с мужем. 2 или 3 раза я приходила и все переживала, надо покаяться.
и думала, если сестры не будет рядом и муж будет в собрании, я его стеснялась, я не смогу выйти. Но вышла каяться именно тогда, когда сестры не было рядом, ее вызвали в хор, и муж был в собрании. Меня как будто кто-то вытолкнул, а в следующее воскресенье родила сына. Летом приняла крещение, а муж в следующее лето. Молитесь, пожалуйста, за наших родителей и родственников. У мужа одна сестра, а у меня две сестры и брат. Родители мужа очень недовольны, что у нас много детей. Недовольны, что я не работаю. Конечно, они по-мирски надеются на себя и переживают, как мы будем их кормить, одевать, учить. Господь все усмотрит. Рассказ «Зов с неба» Райнхольд Шульц напомнил мне другой рассказ, как один орел тоже рос среди кур. Копались в земле, и почти всегда у них хвосты к небу. Орел подрос и понял, что он умеет летать, и улетел ввысь. И так ему понравилось простор, высота, чистота, и он кричал: «Куры, я никогда к вам не вернусь!» Я всегда вспоминаю, когда меня спрашивают родные: «Ну, ты еще не вышла с этой секты?» Я говорю: «Я не представляю жизни без Бога!» И тоже хочется крикнуть: «Куры, я к вам никогда не вернусь!» И внутри наполняется все радостью простоты общения с Богом, что я его дочь, а он мой отец, что его воля по отношению к нам благая и совершенная. Хочу еще несколько слов написать к статье «Тяжелая косынка». Да, это больной вопрос для многих, и из своих переживаний помню это. Но если обратить внимание на мирских людей, какую дань они отдают моде? Они не думают, кто что скажет или подумает, будет им холодно или жарко. Главное, модно, и все. А мы, христиане, не должны ли большую дань отдавать Богу? Ведь часто бывает мысль, кто что подумает или скажет. И еще я размышляла над словами Павла: «Ради любви к брату не буду есть мясо вовек, если брат соблазняется». Я пишу своими словами. Для меня пример Павла стал примером во всем. Павел был свободен и мог есть мясо. Разве ему не хотелось мяса? Но ради другого он готов был не есть мясо, да и жизнь свою готов отдать за брата. Если бы мы думали, одеваясь на собрание или еще куда, о других, или даже о детях, которые смотрят на нас, если мы без стыдливости одеваемся, но потом и они еще хуже будут. Если сестра, которая считает, что надо носить косынку, соблазнится, если я не одену, а другая стесняется одеть косынку и увидит меня без косынки, тоже соблазнится, то мне надо надеть меленчный жернов. Так ради наших любимых сестер мы разве не можем одеть косынку вовек? Мы же знаем своих близких, кто как к чему относится. И одевая себя, своих детей, мы должны думать о других. Вы скажете: пусть не соблазняется, или кому надо, он соблазнится. Но Господь-то видит нас, и если мы будем стараться, и как Павел, не делать того или другого, или не одевать, или одевать вовек ради брата, сестры, это ему угодно. И молиться об этом нужно. А кто упрямится и не вникает в Писание, есть опасность получить превратный ум и думать, что он на верном пути. Да поможет Господь всем читателям бодрствовать и трезвиться. Также хочу поблагодарить друзей за заботу о нас. Так бы хотелось написать о них, но слова сестры «Вся слава пусть будет Господу» не дают мне сделать это. Да воздаст им Господь. Оля Минина, Россия.

укрепляют и утешают. Спасибо за книгу «Другого времени не будет». Замечательные стихи. В этой книге можно найти стихотворение для любого случая. Стихи, которые укрепляют, утешают, с которыми переживаешь и радуешься вместе с автором. Спасибо вам, Любовь, за них, что решились их опубликовать. Спасибо всем остальным, которые Любе в этом помогли, поддержали и сейчас таким, как я, разослали. Надя Непп.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске, озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

Неужели я был слепой? Пишет вам осужденный на пожизненно. Хочу поделиться с вами событиями и переменами в моей жизни. Сам я родился в 1978 году в семье неверующих. Родился в то время, когда моя мама находилась в заключении. До 19 лет я жил, так сказать, на улице, то есть дома за мной не следили, и воспитывался я на улице с вытекающими отсюда последствиями. Я и алкоголь употреблял, и крал. В общем, не хотел отличаться от большинства своих друзей и знакомых. В 18 лет я на некоторое время попал впервые в тюрьму, но меня выпустили до суда, и я продолжал жить так же, как и до тюрьмы. В 1997 году умер один мой знакомый. Он попал в аварию, и я вместе с другим моим знакомым пошел на похороны. Там я услышал и увидел, кто такие на самом деле верующие. Незадолго до похорон я видел, как мой знакомый, который вскоре погиб, Андрей, полностью изменился. Так вот, на похоронах я услышал, что это Господь его изменил. Это мой знакомый Андрей был до этого неверующий, хотя его папа был пастором баптистской церкви. В общем, я послушал все то, что говорили тогда, и подумал, что если Господь так изменил Андрея, то и меня он тоже может изменить. Через пару дней после похорон я в первый раз в своей жизни поехал на служение в церковь. И там оказалось много больше, чем ожидал, знакомых, и хотя все они прекрасно знали, кто я и как живу, они меня приняли и постоянно за меня просили Господа нашего Иисуса. Я начал постоянно посещать служения, даже вместе с хором ездил в другие города Латвии и там песнями восхвалял Господа, читал Библию и молился. Ходил на служение, и, делая все это, я знал, все я это делаю правильно, но делал это не от всего сердца. Примерно через полгода освободился один из моих знакомых из тюрьмы. В общем, я вернулся на улицу и отошел от церкви. И так продолжалось до 2001 года, когда я второй раз попал в тюрьму. Но там меня снова отпустили до суда, на свободу. Я опять начал сильно и постоянно употреблять алкоголь. Пил так, что за 9 месяцев трезвым был только неделю. Затем совершил то, за что я теперь тут. Но и находясь уже в тюрьме, я не сразу понял и не сразу принял Господа. Где-то через год-полтора после ареста в один из дней, когда я находился в карцере, мне попалась в руки Библия. Я ее чуть-чуть только успел почитать, и вдруг меня словно ударило. Ведь Господу на кресте было намного тяжелее и больнее, чем мне. И Он к тому же страдал и за мои грехи. После карцера я записался в разговор к капеллану, и из нашего с ним общения тоже многое понял. Я начал постоянно читать и размышлять о Библии и обо всем том, что я натворил. Затем меня осудили на пожизненно. И если бы уже находясь здесь, в Елгавской тюрьме, не нашей с местными капелланом беседы и его моральная поддержка, то я бы, наверное, сошел с ума. Сейчас с помощью капеллана я начал учиться в школе христианского учения. К тому же, каждый раз, когда я читаю Библию о Боге, то мне открывается что-то новое. И поначалу я даже удивлялся, неужели я был слепой, что читал, и не понимал, и все Писание написано обо мне и про меня. Сейчас я считаю, что это Иисус каждый раз дает мне частичку откровения. Вашу газету «Забытый алтарь» мне дал почитать капеллан. И вот снова я читал, и мне опять хочется прочитать вашу газету и второй раз, и в третий раз.
Я так и сделаю, пока эта газета у меня. В вашей газете много статей, которые мне очень близки и понятны. А стихотворение Владимира Пелевина «Проповедуй» я выучил наизусть. Мне кажется, что вся моя прежняя жизнь на свободе была не моя, потому что сейчас я все это вспоминаю как будто со стороны. Я вижу, что и на свободе Господь меня хранил и оберегал. Владимир Карабанов. Тюрьма, Латвия.

Я не скрываю. Я в тюрьме и не скрываю это от вас. И за нее благодарен я Богу, Вифлеемской звездой, Голгофским крестом и воскресением Иисуса Христа освящен мой путь. Сергей Щетинин, тюрьма, Вологодская область, Россия.

Сегодня, сердцем пламенея, хочу я вам, друзья, сказать, про жизнь свою хочу поведать и ко Христу вас всех призвать. Я шел, блуждая в темноте, и света белого не видел, грешил, пил, грабил, воровал, и род людской я ненавидел. Я рос в трущобах городских, среди шпаны и хулиганов, и тоже был одним из них, от света прячась по подвалам. Вот то, чем жил я в годы детства, провел всю юность в лагерях, и никому не пожелаю судьбы такой, как у меня. Друзья мои, вы не судите строго, как на духу пред вами я стою, и счастлив я, что твердо верю в Бога, и вам сейчас об этом говорю.

распинают его, он с любовью за мучителей просит Отца: «Не вними им во грех, милый Отче! Пусть свершится же воля Твоя! О Господь мой и Бог, нету выше, сильней той любви! Ты очистил нас кровью Своей, Ты понес, Боже, наши грехи! Тьму развеял Своим воскресением, в третий день по велению Отца! Миру грешному дал Ты спасение, даровал людям веру в Себя».

Вот уже 20 веков от Голгофы ты стучишься в людские сердца. Всемогущий, ты нас долго терпишь, и любви твоей нету конца. О, приди ко мне, кто в пути изнемог, я вас всех приведу в царство Бога. Там не будет печали, болезни, тревог. Миром ваши сердца я наполню. Да, друзья, Бог сейчас у дверей. У дверей вас зовет, к вам стучится. Вы доверьтесь Ему, Он вас примет к себе. Просияют тогда ваши лица. Так однажды Христос в мое сердце вошел, верой в сердце моем поселился, подарил мне любовь, радость, мир и покой, и прощение грехов, и спасение. Слава Божия тебе, слава вечная, Отец! Блудный сын твой был мертвый и ожил. Ты меня оживил, всемогущий мой Бог, духом жизнь в меня влил, милый Отче. Сергей Щетинин.

источник воды хрустальной. Сейчас за тюремной решеткой холодно, но в камере, слава богу, тепло. Ведь даже бывает, что в лютую стужу, когда 40 градусов минус, но на душе чувствуется тепло и любовь от Господа. И каждый Божий день прекрасен по-своему, ведь он от Бога. И мы желаем всем, чтобы каждый человек, в каких бы условиях ни находился, всегда находил в себе силы благодарить Господа за радости. И главное, надо нам всем научиться благодарить Господа за трудности и испытания. И чтобы каждое слово благодарности было от души. Вера для заключенных – это как хрустальная вода для путника в пустыне. Каждый идет ко дню своей свободы, надеясь и моля Господа, чтоб хватило сил дойти. Проходя много испытаний, пусть вера каждого человека обретет свои прекрасные грани во славу Господу. Об этом наши молитвы. В пустыне, алчущей неспешно, течет хрустальная вода, и словно шепот поднебесный я слышу: «Ну, испей меня!» И нет цветов таких желанных, что притаились среди скал. Они как сказочное небо, и ничего о них не знал. И нет звезды прекрасней, краше в полярном небе ледяном. Она сильнее светит, ярче, себя увидев подо льдом. Нет веры в жизни драгоценней, что испытание пройдет цветком желанным, очень нежным, со скал звездой она взойдет. Александр Ишимов. Тюрьма. Вологодская область. Россия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы рады предложить вашему вниманию очередную радиопередачу «Евангельские истины». В этом выпуске речь будет о молитве. Желаем вам благословения от Бога при слушании этой программы, которую мы открываем обетованием Божиим, записанным в Библии, в книге пророка Иеремии, 33 главе, с 3 стиха.
1: «Иудея, молись мне, и я отвечу тебе. Я открою тебе тайну, которой ты не знала раньше».

0: В одной из своих книг христианский писатель Вильгельм Буш описывает свою встречу с одним солдатом, который рассказал ему потрясающий случай, который пережил он во время войны. Однажды его отряд подвергся сильной воздушной бомбежке. После того, как взрывы утихли, он первый вышел из бункера и увидел тяжело раненого мужчину. Подбежав, он хотел ему помочь, но раненый сказал: «Мне не нужна помощь, я должен буду умереть, но я хотел бы, чтобы перед смертью со мной кто-нибудь помолился». Молодой человек: «Помолись за меня», — обратился он к солдату. Но он ответил: «Меня научили ругаться, а не молиться». Сказав это, он быстро подбежал за командиром. Командир подошел и наклонился над умирающим и спросил: «Что ты желаешь, товарищ?» «Командир», — сказал умирающий, — «я должен умереть. Помолитесь со мною». На что командир с сожалением ответил: «Я не умею молиться». К умирающему послан был также старший лейтенант, но и он не мог молиться. Так стояли эти мужчины, беспомощно потупя голову перед умирающим товарищем, будучи не в состоянии исполнить его просьбу. Они могли рассказать любой грязный анекдот, но ни один из них не умел молиться. Этот случай сильно потряс молодого солдата, и он решил, что если когда-нибудь освободится от этой грязной войны, то первое, что он сделает, это пойдет куда-нибудь, где бы он мог научиться молиться.
1: Дорогие друзья, этот случай очень ярко подчеркивает проблему, которая актуальна и в наши дни. Многие люди не умеют молиться и часто вспоминают об этом величайшем и чудесном преимуществе лишь тогда, когда бывает поздно что-либо предпринять. Может, и среди наших радиослушателей есть таковые, которые не умеют молиться, но, подобно тому молодому солдату, искренне желали бы этому научиться. Надеемся, что в этом вам поможет сегодняшняя беседа сотрудника нашего радиовещания Ивана Петерса, в которой будут обсуждаться вопросы, как нужно молиться. Перед беседой прозвучит песня.

Кому из нас, дорогие радиослушатели, неизвестно слово «молитва»? Каждый его знает, и многие молятся. Но что такое молитва? Этот вопрос ставят себе многие люди. Передо мной, например, лежит одно письмо Лили. Ей 16 лет. В своем письме она нам пишет, между прочим: «Я неоднократно пробовала молиться, но ничего не получается. Напишите мне, как нужно молиться. Я никогда об этом не слышала». Я думаю, что подобные вопросы многие себе задают. И поэтому хочу в сегодняшней передаче коснуться этой темы. В Библии мы очень много читаем о молитве. О ней написано много книг на различных языках. И еще больше о ней говорят люди в беседах и дискуссиях. Само слово «молитва» происходит от слова «молить», «умолять» или «просить». Практикуется молитва во всех религиях и религиозных культах. Но об этом мы поговорим немного позже. В первую очередь, я хочу коснуться некоторых фундаментальных истин относительно молитвы на основании Библии. Мы можем говорить о этой теме в положительной форме, каковой должна быть молитва, или в отрицательной, каковой она не должна быть. Сам Иисус Христос, Сын Божий, тоже говорил много о молитве. Вопрос, как нужно молиться, не новый. Его люди уже всегда задавали себе. И часто мы лучше понимаем значение молитвы, если знаем, как не следует молиться. Один такой совет дает нам Иисус Христос в 7 и 8 стихах 6 главы Евангелия от Матфея. Здесь Он, поучая народ, говорит: «Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Этот отрицательный совет Иисуса относительно молитвы говорит нам о том, что молитва не измеряется числом слов или количеством ее произношения. В некоторых религиях и даже так называемых христианских учениях есть правила, по которым человеку предписывается, в каких обстоятельствах и сколько раз он должен произнести ту или иную молитву. Такие правила не соответствуют учению Библии. Христос говорит, чтобы мы не уподоблялись им. Они думают, заметьте это слово, думают, что будут услышаны, если только довольно часто произнесут одну и ту же просьбу. Такое учение в действительности унижает Бога. Люди, говорящие, что одну и ту же молитву следует произносить много раз, ставят Бога на одну ступень с глухим человеком, которому нужно несколько раз говорить одно и то же, прежде чем он услышит нас. Бог, говорит Иисус Христос, не таков. Наоборот, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Вот почему количество произнесенных слов или молитв не играет абсолютно никакой роли. Бог знает человека. Он знает наши мысли, прежде чем мы можем Ему их выразить. Однако есть определенные порядки и правила, которые следует иметь в виду при молитве. Одно из этих правил стоит в самом начале. Молиться человек может только тому, кого он знает. Поэтому прежде чем вступить в общение с человеком, Бог хочет, чтобы человек обратился к Нему. Это общение к Богу тоже не требует многих слов. Бог со своей стороны уже сделал все для того, чтобы такое общение стало возможным. Да, Он сам призывает человека к этому. И таким образом, первая молитва человека должна быть ответом на Божий призыв. Слушайте, что сам Бог говорит в Своем Слове.
Начиная с 21 стиха 45 главы книги пророка Исаии, мы читаем слова Господа. «Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен? Наперед сказал вам, не я ли, Господь? Нет иного Бога, кроме меня. Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено». И еще в 22 стихе предыдущей 44 главы той же книги пророка Исаии Бог говорит человеку: «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Вот, дорогие, призыв Бога к человеку. Многие другие места Библии можно было бы привести еще в подтверждение этому. Бог хочет иметь общение с человеком. Но я думаю, этого пока достаточно. Из прочитанных слов одно очень ясно видно. Бог хочет, чтобы мы обратились к Нему. Это Он говорит неверующему человеку. Но как выглядит это обращение? Очень хороший пример такого первого общения с Богом мы читаем в 18 главе Евангелия от Луки. Там Иисус тоже говорит о молитве и приводит в пример двух людей. Он говорит о фарисее, который тоже имел свои правила о молитве, и о мытаре, который молился в первый раз. Фарисей гордился своими правилами. Начиная с 11 стиха этой 18 главы Евангелия от Луки мы читаем: «Фарисей стал молиться сам в себе так: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». И дальше мы читаем: «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И вот, приводя вывод из этого происшествия, Иисус говорит: «Сказываю вам, что сей, то есть мытарь, пошел оправданным в дом свой более, нежели тот». Скажите, можно ли произнести молитву короче той, которую произнес мытарь? «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Этих слов было достаточно для того, чтобы сам Иисус Христос мог сказать, что мытарь ушел оправданным в дом свой. Молитва его была услышана Богом. Этими словами мытарь ответил на призыв Бога, который сделал спасение человека возможным. Таковой должна быть и молитва человеку, в первый раз обращающегося к Богу. Но еще одна характеристика заметна при молитве того мытаря. Произнося слова в адрес Бога, он ударял себя в грудь. Это говорит нам о том, что он чувствовал себя, во-первых, виновным, и, во-вторых, знал, что нуждается в милости Божией для того, чтобы избавиться от томящей его вины. Перед Богом виновны все люди. Все мы согрешили, и по причине нашего греховного состояния мы отлучены от Бога. При этом не играет роли, как много отдельных грехов мы совершили. И тот человек, который всю свою жизнь стремится жить морально чистой и честной жизнью, является грешным по причине своего состояния. Он тоже нуждается в спасении. И только Бог может дать нам это спасение, то есть дать нам вечную жизнь и избавить нас
от вечного осуждения, которое ожидает людей по причине их грешного состояния, по причине нашей грешной природы. Но вступив таким образом в общение с Богом, мы начинаем учиться говорить с Ним. Библия ясно свидетельствует о том, что обращающийся к Богу человек, то есть тот, который просит Бога о милости и прощении, становится Детем Божиим. В 12 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна мы читаем замечательные слова.

нам следует иметь в виду. Это тот совет, который дал нам Иисус Христос. Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Этим вот и отличается христианство, то есть искренняя вера в Бога, от других религий или культов. Мы свободны от правил. И вместо постановлений и законов, буквальных, мы подчинены закону любви. Любовью Бог искупил нас от вечного осуждения в аду. И любовью мы отвечаем Богу. Хоть, конечно, наша любовь к Нему несравнима с Его любовью к нам. Но если мы обратились к Нему, то мы любим Его. Поэтому мы можем говорить с Ним так, как мы говорим и с другим человеком, которого мы любим. Представьте себе мужа и жену, которые стали бы устанавливать правила, посредством которых они могли бы обращаться друг с другом. Жена бы установила, что муж должен произнести 40 раз подряд одно и то же желание, чтобы жена сварила ему определенное блюдо. На такие мысли никто из нас не придет. Но разве можно тогда думать, что Бог, знающий наши нужды прежде нашего прошения, нуждается в том, чтобы мы десятки раз подряд повторяли перед Ним заученную наизусть молитву? Это глупо даже с точки зрения здравого человеческого разума. Бог наш Отец. Отец всех, которые обратились к Нему и приняли Иисуса Христа верой, как своего личного Спасителя. Поэтому Бог хочет иметь общение с таковыми, как отец с сыном или дочерью. Но, как я уже упомянул, такое общение не возникает автоматически. Как младенец учится говорить, так и новообращенное дитя Божие будет учиться говорить с Богом. Один хороший пример бессмыслия многословной молитвы мы имеем в Ветхом Завете Библии. В 18 главе 3 книги Царств говорится о том, что в народе израильском было в то время идолопоклонство. Люди уклонились от истинного Бога и стали служить иным богам. И вот в этой обстановке Бог посылает к народу своего пророка Илью. Тот приходит к царю Ахаву, и, начиная с 17 стиха этой 18 главы 3 книги Царств, мы читаем. «Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему, «Ты ли это смущающий народ?» И сказал Илья, «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь иди и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и 450 пророков Вааловых, и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Иезавели». И послал Ахав ко всем сынам Израилевым, и собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илья ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ Ему ни слова. Так Илья стоял перед народом и предложил им выбор. Затем он попросил приготовить два жертвенника, один для пророков Ваала и другой для себя. На эти жертвенники были положены жертвы. И вот Илья призвал пророков и идолослужителей молиться их богам, чтобы те приняли их жертву. Начиная с 28 стиха 18 главы 3 книги Царств, мы читаем о них. «И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались». До самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха.
Вот результат

многословных молитв язычников, то есть отвергающих истинного, единственного Бога, который открывается нам в Библии. В конце всех таких молитв стоит только одно – неуверенность. И всякие законы, постановления и обряды не смогут дать человеку уверенность в спасении. Только искренняя молитва, то есть простое, но сердечное общение с Богом, может нас удовлетворить. Такой человек может сказать: «Я знаю, в кого я верю». И он слышит меня, независимо от моих чувств, независимо от обстоятельств, в каких я нахожусь, независимо от того, что я переживаю. Он обещал слышать, и он верен своему слову. Поэтому я верю, что он меня слышит. Вы можете сами прочитать ту историю, происшедшую на горе Кармил. Илья произнес только короткую молитву, и Бог ему ответил при всем собранном народе. Так Бог готов ответить и на молитву искренно обращающегося к Нему человека. Бог говорит нам через Свое Слово, через Библию. Читайте ее, дорогие слушатели. Бог говорит к вам через нее. При этом вы можете говорить с Ним обо всем, что тревожит ваши мысли.

На этом наша передача «Евангельские истины» подошла к концу. Ваши отзывы, предложения или вопросы пишите нам по адресу радиостанции «Голос Ант». Беседу вел Иван Петерс, у микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. До скорых встреч в эфире!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стих 30. «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца».
0: Христос выполнял великое поручение. Он – вечный судья. Он осознавал власть, переданную Ему. Смирив себя и говоря: «Я ничего не могу творить сам по себе», что означало: «Я не могу судить, думать, любить и дышать сам по себе». Он воздавал всю славу Отцу. В течение всей своей жизни на земле Иисус находился в общении с Отцом. Связь между Ним и Отцом никогда не прерывалась. Божий голос говорил Ему о духе человека. «Он видит наш мир и испытывает и твое сердце, зная твои мысли, которые сокрыты от других». Этот Дух Христов справедливо судит каждого. «Блаженны вы, если исповедовали свои грехи перед Богом и обрели прощение распятого. Ваше имя записано в книге жизни». Таковым Иисус скажет: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Христос есть истина, и в Нем нет лжи. Он знает, что на душе у человека. Он знает, что мы унаследовали от отцов, и не спешит судить нас, терпеливо ожидая нашего покаяния. Но, будучи святым, Он отделит обретших Его благодать и милость от тех, кто отвергает Его дух и остается жестокосердным. Христос проявил кротость и смирение. Он просил Отца явить свою волю в каждом деле. Христос исполнил ее словом и делом, тем, что взошел на крест. Он молился: «Не моя воля да будет, но твоя». Ему доверено исполнить суд Божий над всем творением. Взаимоотношения Отца с Сыном, переданные Евангелистом, призваны утвердить нас в вере в единство Троицы. Способность воскрешать мертвых принадлежит как Отцу, так и Сыну. Бог открыл Ему все свои дела, ничто не скрыв от Него. Голос Христа воскресит мертвых, ибо у Него ключи от смерти и ада. Наша вера выходит за рамки человеческого разумения. Только любовью Христа, Его кротостью и смирением мы осознаем, что Бог один в трех личностях для нашего спасения. Вопрос 41. В каких отношениях состоят Отец и Сын, согласно словам Христа? 4. Четыре свидетеля божественности Христа. Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 31 до 40.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 31 по 40. «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой, свидетельствующий о мне. И я знаю, что истина то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь».
0: Иисус объявил тем, кто был против Него, что Он пришел исполнить то, что предписано Мессии. Они ненавидели Его, ведь Он был пришельцем, нарушающим их законы и порядки, и требовали, чтобы Он доказал это. Иисус снизошел до них, чтобы они были удовлетворены. Все мы думаем о себе лучше, чем мы есть на самом деле. Иисус говорит о себе без всякого преувеличения. Закон учитывает свидетельство личности о самом себе. Иисус свидетельствовал истинно, однако его враги не хотели принимать его слов. Зная это, Иисус продолжает: «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина». Ему не нужно было защищать себя, поскольку другой засвидетельствовал о нем – его небесный Отец. Именно Отец привел несколько свидетельств в защиту Христа. Бог послал Иоанна Крестителя, чтобы провозгласить Христа среди народа. Иоанн говорил о Христе, как о священнике и судье. Несмотря на это, Верховный Совет усомнился в Иоанне и отверг его свидетельство об Иисусе. Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 19 по 28. Слова Иоанна не были основополагающими для Иисуса и его служения. О нем уже свидетельствовала сама его божественная природа. Но зная, что его свидетельство важно для людей, Иисус принял его в поддержку себе. Иоанн Креститель не преувеличивал, описывая Иисуса как Агнца Божьего и Даятеля Духа. Сам Иоанн был лишь светильником, горящим в ночи, собирая вокруг себя людей и просвещая их. Но когда пришло время Христа, как солнце, в лампе больше не стало нужды. Иисус – свет миру, совершенный и вечный. Так же, как солнце дает жизнь и питание всему живущему на земле, так и Иисус дает полноценную духовную жизнь и любовь всем людям. Его чудеса и дела показали его победу, победу света над тьмой. Усмирение бури и воскресение мертвых подтверждают его божественность. Его дела одобрялись Отцом. Он закончил свое служение на кресте и своим воскресением излил Святой Дух на тех, кто верил и молился. Дела Божьи завершатся при втором пришествии Христа, когда Иисус придет воскресить мертвых и судить мир. Между Отцом и Сыном нет различия. Что делает Отец, то делает и Сын. Бог возвысил свой голос с небес, сказав во всеуслышание: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Евангелие от Матфея, 3 глава, 17 стих. Никто из живущих на земле за всю историю не обрел такого свидетельства, как Иисус, всегда живший по благоволению Бога. Возлюбленный Сын был исполнен истинной любви и чистоты. Иисус сказал иудеям, что они не знали Бога. Они не расслышали голоса Божьего в законе и пророчествах. Они не увидели Его лица во сне или в видениях, поскольку грех отделял их от Бога. В свое время Исаия, увидев края ризы Господа, сидящего на престоле в храме, воскликнул: «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Пророк Исаия, 6 глава, 5 стих. Доказательством их духовной глухоты и непонимания было то, что они отвергли Христа, воплощенное Слово Божие. Тот, кто думает, что понимает Божие Слово, но отрицает Иисуса, явившееся им, подтверждает, что он либо не принял истины, либо неправильно понял ее. Люди, жившие во времена Ветхого Завета, тщательно исследовали Писание в надежде получить вечную жизнь. Но в букве закона они не нашли ее. Они не обратили должного внимания и на пророчество о Мессии, несмотря на то, что в их Ветхом Завете немало. Им они предпочли собственные идеи, интерпретации и принципы, упустив из вида то, что Христос был живым Словом Бога. Иисус объяснил им, что причина их непонимания – отказ принять Бога таковым, каким Он является. Они возненавидели Христа и таким образом потеряли вечную жизнь, не обретя ни веры, ни благодати. Молитва. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил своих врагов. Ты был огорчен их неверием. Ты показал им 4 свидетельства Твоей божественности. Помоги нам исследовать Евангелие и Писание, чтобы познать Тебя и увидеть Твою божественность, доверять Твоим делам и получить вечную жизнь. Открой глаза миллионов людей, которые еще глухи к слышанию Твоего голоса. Вопрос 42. Каковы 4 свидетельства Божества Христа?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Алла Скрабко. Из грязи в бриллианты. За полное растление и развращение каждого, живущего на земле. Бог навел потоп на всю планету. Вода покрыла верхушки самых высоких гор. После Господь навел на землю ветер, который согнал воду на полюса. Там Бог заковал воду в вечные льды. С тех пор на земле в свое время приходит белая зима со сверкающими снегами, с искусно вырезанными снежинками, не повторяющимися по форме, в своей хрупкой и кружевной красоте, вызывающими восхищение у каждого, кто имеет зрение, с прозрачными причудливыми сосульками, свисающими с крыш. Зима прекрасна. О, удивительный Бог, делающий из испорченного материала прекрасное! Так Петр, отрекшийся от Иисуса в труднейший момент, испортивший все, что было хорошего в его отношениях со Христом, упавший морально, предавший друга, рыдал и не находил утешения. Иисус нашел его после своего воскресения и оказал огромное доверие и великую честь, доверив без боязни свое дело Петру. С этого момента Петр нес как факел, горящее любовью ко Христу сердце, став основателем церкви и умер за Христа, его учение мученической смертью. К сожалению, и мы часто оказываемся в луже и в грязи, желая исполнить свои желания, свою волю, отталкивая руки Христа, как маленькие дети отталкивают руку любящей матери, желая идти самостоятельно по своим путям. И обязательно падаем, больно набивая шишки. Но Божья любовь удивительна и непостижима. Он помогает нам подняться, очищает нас, перевязывает раны, устремляет наши взоры к Вышнему, к Горнему, шепчет нежным духом своим слова исцеления и утешения. И, о чудо, дает нам опять и опять шанс исправлять свои ошибки, посылает нам обстоятельства, похожие на те, в которых мы глупо опозорили имя христианина, и говорит: «Я верю в тебя, ты мой ребенок, ты будешь похож на меня и сдашь экзамены отлично». Я замираю в смирении и трепете перед его великой милостью, перед честью сделать дело Христа, показать в себе его лицо окружающим людям. Ты упал? Вставай скорее, у Бога есть для тебя дело. Для тебя грязного, слабого, немудрого, изменившего ему, Он очистит и даст тебе шанс. Постарайся изо всех сил больше не позорить имя Христа, сделать Его дело так, чтобы люди прославили Отца твоего небесного. Спасибо тебе, прекрасный, любящий Бог, за мой шанс. Люблю тебя.
2: Если бы только успеть. До города оставалось недолгих полкилометра. Дорога, погруженная в зимние сумерки, мгновенно покрылась коркой льда и сильно скользила под колесами бегущих автомобилей. Игорь старался ехать осторожно. Машину все время заносило из стороны в сторону, и он пристально всматривался в заснеженное лобовое стекло. Рядом в «Жигулях» сидел Андрей, о чем-то рассказывая и одновременно подпевая знакомый христианский гимн, звучащий на кассете. Он еще не успел договорить, как вдруг испуганно запнулся на полуслове от внезапного мощного сигнала впереди идущего их КамАЗа. Через мгновение послышался резкий визг тормозов и страшный женский крик. Мужчины тревожно переглянулись с собой. Им стало ясно одно – произошла авария. Сердце у Игоря беспокойно забилось. «Нужно только успеть», – подумал парень и сразу, без малейших сомнений, молниеносно выскочил из машины и побежал на крик. Яркий свет встречных фар бил в глаза, вырывая из темноты то ужасное, чего больше всего боялся увидеть Игорь. Впереди, за пешеходным переходом кто-то стоял в снегу на коленях и пытался поднять лежащего в луже крови человека. Будто обезумев, водитель КамАЗа в панике бегал вокруг, обхватив голову руками и не зная, чем можно помочь. «Скорую! Вызовите срочно скорую!» – кричали подоспевшие свидетели случившегося несчастья. «Он умирает! Умирает! Боже!» – истерически кричала рыдающая пожилая женщина. «Сынок мой! Васюня, сыночек, не умирай!» Игорь рывком сорвал с себя шарф, наспех скомкал его и попытался положить под голову пострадавшего молодого крепкого мужчины, который лежал на боку, судорожно захлебываясь кровью. «Все будет хорошо, все хорошо!» Сильно волнуясь и не узнавая своего голоса, шептал ему Игорь, ни на миг не переставая в душе молиться. «Если б только успеть! Я должен успеть! Помоги мне, Господи!» Пока все ожидали приезда скорой и милиции, он решил не терять ни единой драгоценной секунды. Время сейчас было дороже золота и даже целого мира. Игорь наклонился поближе к лицу пострадавшего и стал рассказывать ему о Боге. «Послушай меня. Бог сейчас здесь. Он все контролирует. Ему не безразлична ваша душа. Он хочет ее спасти. Его Сын Иисус Христос умер за вас на кресте, чтобы вы избежали вечного страшного наказания. Бог ждет вашего решающего слова. Хотите вы, чтобы Всевышний простил вам все грехи и стал вашим Господом и Спасителем? Он любит вас, Вася, поверьте, не отвергайте Христа, ведь это очень важно, где в вечности будет ваша душа». Люди, стоявшие вокруг них, о чем-то перешептывались. Кто-то вслух возмущался услышанному. Мать, едва живая от страха, все причитала, обнимая сына. «Боже, помилуй моего Васеньку, помилуй!» «Игорь, ты что? Как ты можешь именно сейчас?» Оттягивал друга в сторону ошеломленный Андрей. «Сейчас же не время и не то место для проповеди. Неужели ты не понимаешь?» «Идем отсюда, идем, что люди подумают?» Но Игорь резко оттолкнул его руку от себя и, весь дрожа от волнения, еще усерднее стал говорить и говорить к лежащему перед ним человеку. «Я помолюсь за вас, Вася, вы только согласитесь, Бог может все изменить. Еще не поздно, но я очень прошу вас не отвергнуть Божье прощение Иисуса Христа». Вскоре на дороге взвыли две сирены, но Игорь не реагировал на них. Он все еще оставался на коленях и молился так, как не молился никогда. Наконец, мужчина с трудом открыл отекшие веки и, жадно хватая морозный воздух, чуть слышно прохрипел: «Господи, прости меня, помоги мне выжить!» Мать, не переставая плакать, целовала сына в волосы и тоже, как могла, взывала к Богу. Облегченно вздохнув, Игорь поднял налитые слезами глаза в темноту неба. «Спаси, Боже, эту страдающую душу! Теперь она твоя!» Прибывшая бригада врачей быстро погрузила пострадавшего на носилки и отнесла в машину скорой. И пока ему там оказывали помощь, кто-то утешал плачущую женщину. Милиция делала нужные измерения на дороге, расспрашивала собравшуюся толпу, а Игорь все так же не обращал внимания на эту суматоху. Его сердце и мысли были в общении с Господом. Он прижался спиной к своему «Жигулю» и, чуть прикрыв глаза от летящих в лицо снежинок, спрашивал себя, все ли он сделал так, не упустил ли чего. «Не упустил», — твердило ему сердце. «Спасибо тебе, Отец!» — шептали с благодарностью пересохшие от волнения губы. «Спасибо, что ты дал мне этот шанс!» «Что это на тебя нашло, Игорь?» — недоумевая подошел к нему встревоженный Андрей. «Ну ты даешь! Нашел, когда о Боге толковать человеку! Мужик, может, в шаге от смерти, весь истекает кровью, а ты к нему со своими молитвами!» Игорь удивленно повернулся к брату по вере, побледневшее лицо и, нервно дергая скулами, взглянул вопросительно в глаза. Сейчас не время о спасении говорить. А когда же, по-твоему, о нем нужно говорить? Только с кафедры? Или когда у нас в жизни все хорошо и спокойно? А может, нужно было ему вселить надежду на врачей и сказать? Не стоит, мол, волноваться, потерпи, они все сделают сами. Все обойдется и без Бога, и ты проживешь еще 100 лет. Такое ли благовестие надо умирающему, который стоит пред вечностью? Парень стряхнул с куртки снег и поправил вокруг шеи воротник. «Я расскажу тебе, брат, если хочешь, как меня научил один случай проповедовать в экстренных ситуациях. Где-то 7 лет назад, вот так же вечером, только осенью, мы с друзьями возвращались автобусом из Одессы с рынка. Через туман и слякоть было плохо видно дорогу. Пассажиры, довольные покупками, все отдыхали, многие уже дремали. Водитель со своим напарником перекидывались анекдотами. Помню, смеялись, острили, и никто из них не подозревал о том горе, что должно было произойти всего спустя какие-то считанные мгновения. Сначала все шло нормально, но вскоре у них забарахлил двигатель. Оба шофера вышли из лаза и стали возиться в моторе, не обращая внимания на то, что все отражатели были заляпаны грязью. Минут через 10 послышался глухой рев приближающегося к автобусу какого-то грузовика, и тут же ощутился сильный толчок сзади. Пассажиры были в шоке, услышав на улице душераздирающий нечеловеческий крик. «Он у меня до сих пор в ушах звенит, как только узнаю о новой аварии». Игорь тяжело вздохнул и, немного помолчав, вспоминая пережитое, снова продолжил. «Тогда я первым выбежал из салона и увидел ужасную картину. Груженный ЗИЛ, летящий на скорости и не видевший наших отражателей, врезался в автобус, перерубив пополам обоих водителей. Все в крови. 4 куска человеческих туловищ валяются в разных сторонах дороги и корчатся в предсмертных конвульсиях. Один из мужчин постарше скончался сразу же, а второй еще живой лежал и в агонии маму звал. Так умоляюще смотрел в мои, обезумевшие от страха глаза, и просил меня о помощи. Я весь обомлел, чувствую, что там сейчас упаду неживой рядом, потеряю сознание, а в этот жуткий миг, будто кто-то мне в сердце говорит: «Скажи ему о Христе, ты можешь, обязательно скажи ему». Я же понимаю, что это повелевает Дух Святой, а язык не поворачивается. А тот голос снова повторяет: «Скажи ему об Иисусе, не молчи». Но я стою, окаменев, а в голову приходят уже совершенно другие мысли. Ему уже не до Христа, не надо ничего говорить. Все равно ему не поможет, не надо. Так я тому несчастному и не рассказал о спасении. Потом я мысленно оправдывался перед Господом. «Боже, мне было так плохо, я не мог». Игорь достал из куртки носовой платок, чтобы вытереть влажные глаза, и закончил свой рассказ. «Он умер через несколько минут, как только я отошел от него. И вот прошло уже много лет. А я сколько живу, столько мучаюсь, что не послушался тогда Божьего зова, а пожалел себя». А все потому, что вот так же, как ты сегодня, поверил в дьявольскую ложь, что это неудобное время и неподходящие обстоятельства. И вообще, говорить о Боге страшно и стыдно, а человеческая душа навсегда погибает у тебя на виду. Ты это понимаешь? Навсегда. Разве мог я сейчас остаться равнодушным и жить еще с одним бременем на сердце? Они с Андреем еще долго не садились в машину, молча наблюдая за удаляющейся скорой, за расходившимися, испуганными прохожими и падающим густым снегом, который старался спрятать под собой красные пятна свежей крови на дороге. Людмила Калашникова.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава 5.
4: Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону:
5: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова».
4: Симон сказал ему в ответ:
6: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть».
4: Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал:
6: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный».
4: Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных, также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус:
5: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков».
4: И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря:
7: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить».
4: Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал:
5: «Хочу, очистись».
4: И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому:
5: «Прощаются тебе грехи твои».
4: Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря:
8: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
4: Иисус, уразумев помышление их, сказал им в ответ:
5: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
4: Сказал он расслабленному:
5: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
4: И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили: чудные дела видели мы ныне. После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
5: «Следуй за мною».
4: И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его:
9: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?»
4: Иисус же сказал им в ответ:
5: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию».
4: Они же сказали ему:
10: «Почему ученики Иоанновы постятся часто, и молитвы творят также и фарисейские, а твои едят и пьют?»
4: Он сказал им:
5: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни».
4: При сем сказал им притчу:
5: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит, старое лучше».
3: Глава 6.
4: В субботу, первый во втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им:
11: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?»
4: Иисус сказал им в ответ:
5: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?»
4: И сказал им:
5: «Сын человеческий есть господин и субботы».
4: Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку:
5: «Встань и выступи на середину».
4: И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус:
5: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?»
4: Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку:
5: «Протяни руку твою».
4: Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. В те дни зашел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил:
5: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке, подстави другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую мерою мерите, такой уже отмерится и вам.
4: Сказал также им притчу.
5: Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякой, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня: «Господи, Господи», и не делаете того, что я говорю? Всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое.
3: Глава седьмая.
4: Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря:
12: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу».
4: Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему:
13: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
4: Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу:
5: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры».
4: Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей:
5: «Не плачь».
4: И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал:
5: «Юноша, тебе говорю, встань».
4: Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря:
14: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой».
4: Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить:
15: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
4: Они, придя к Иисусу, сказали:
15: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?»
4: А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ:
5: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне».
4: Подшествие.

0: Пресвитеры воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него. Тогда Господь сказал:
1: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость всеми чадами ее“».
0: Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе:
2: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница».
0: Обратившись к нему, Иисус сказал:
1: «Симон, я имею нечто сказать тебе».
0: Он говорит:
2: «Скажи, учитель».
0: Иисус сказал:
1: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?»
0: Симон отвечал:
2: «Думаю, тот, которому более простил».
0: Он сказал ему:
1: «Правильно ты рассудил».
0: И, обратившись к женщине, сказал Симону:
1: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит».
0: Ей же сказал:
1: «Прощаются тебе грехи».
0: И возлежавшие с ним начали говорить про себя:
3: «Кто это, что и грехи прощает?»
0: Он же сказал женщине:
1: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».
4: Глава 8.
0: После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчью:
1: «Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный».
0: Сказав сие, возгласил:
1: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
0: Ученики же его спросили у него:
5: «Что бы значила притча сие?»
0: Он сказал:
1: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия: семя есть Слово Божие, а упавшие при пути — это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадает.

0: страдают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении.
1: Сказав это, он возгласил:
0: «Кто имеет уши слышать, да слышит. Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь».
1: И пришли к нему матери и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему:
2: «Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя».
1: Он сказал им в ответ:
0: «Матерь моя и братья мои — суть слушающие Слово Божие и исполняющие его».
1: В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им:
0: «Переправимся на ту сторону озера».
1: И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, они были в опасности, и, подойдя, разбудили его и сказали:
3: «Наставник! Наставник, погибаем!»
1: Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им:
0: «Где вера ваша?»
1: Они же в страхе и удивлении говорили друг другу:
4: «Кто же это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуются ему?»
1: И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал:
5: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!»
1: Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его:
0: «Как тебе имя?»
1: Он сказал:
5: «Легион!»
1: Потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав:
0: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог».
1: Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. В прошлой передаче мы остановились на притче Иисуса Христа, которую Он сказал в ответ на обвинение Его учеников в несоблюдении постов. «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав ее от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут». Так образно представляет Иисус учение Ветхого Завета и приходящее ему на смену новое учение. В чем же суть учения Нового Завета? Об этом мы узнаем из следующей лекции доктора МакГи, посвященной 6 главе Евангелия от Луки. Текст читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. Сегодня нам предстоит разобрать 6 главу. Первая часть этой главы практически повторяет то, что мы можем прочесть и в других синоптических Евангелиях. Эта глава начинается с рассказа о событиях одной субботы. В стихах с 1 по 5 мы читаем о происшествии в поле. В субботу, первую во втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в Дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним, и сказал им: „Сын человеческий есть Господин и субботы“». Поскольку ученики Господа начали срывать колосья и растирать зерна между ладонями, фарисеи обвинили их в нарушении закона субботы. Однако на самом деле это едва ли можно было истолковать как нарушение закона Моисея. Более того, закон позволял срывать колосья в субботу, и убедиться в этом можно, прочтя 23 главу книги Второзакония. Но у фарисеев были свои собственные подходы к толкованию закона, что мы и видим здесь. Однако Господь и не пытается убедить фарисеев в том, что его ученики не сделали ничего предусудительного, что они не нарушили субботы. Иисус просто ничего не говорит об этом. Вместо этого Он напоминает фарисеям случай из жизни Давида, когда будущий царь действительно нарушил закон, но был оправдан. Дело в том, что закон предназначен вовсе не для того, чтобы создавать лишние трудности для Божьих слуг, исполняющих его волю. Далее мы читаем о происшествии, которое случилось в синагоге в тот же самый день. Стихи с 6 по 11. «Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: „Встань и выступи на середину“. И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: „Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло? Спасти душу или погубить?“ Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: „Протяни руку твою“. Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. Нет сомнений, что этот сухорукий калека был приведен туда фарисеями специально. Однако этим враги Господа сделали Иисусу комплимент. Фарисеи были уверены, что Иисус может исцелить немощного. А также, зная, что Иисус милостив и щедр на сострадание, они не сомневались, что Он это сделает, и они были совершенно правы. Наш Господь действительно исцелил этого человека. И его враги использовали это исцеление, чтобы обвинить Иисуса в нарушении закона субботы. Матфей, описывая это событие, также сообщает нам, что, начиная с того дня, враги Господа начали вынашивать планы, как бы им расправиться с ним. Далее мы читаем о том, как Иисус избирает 12 апостолов. Мы уже говорили ранее, что Иисус познакомился с некоторыми из своих будущих учеников, когда был в Иерусалиме. Какое-то время спустя, проходя по берегу Галилейского моря, он призвал этих людей последовать за ним. Однако позднее эти рыбаки вновь вернулись к своему ремеслу. Но когда Иисус пришел к ним во второй раз и призвал их к себе, они оставили все и последовали за ним. В этой главе мы читаем, как из своих многочисленных последователей Иисус выбирает 12 человек, которым предстояло стать его апостолами. Читаем стихи с 12 по 16. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем». Обратите внимание, что Иисус молился Богу всю эту ночь. Почему? Дело в том, что ему предстояло избрать своих апостолов. И перед тем, как сделать этот выбор, он проводит в молитве целую ночь. Однако, несмотря на это, один из апостолов оказался предателем, а другой отрекся от своего учителя. И тем не менее, важно помнить, что Божьи люди всегда избраны. Помните, что говорит апостол Иоанн в 15 главе своего Евангелия в 16 стихе? «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Для меня этот стих всегда является великим ободрением. Я работал простым служащим в банке, когда Господь призвал меня стать проповедником. Прежде я никогда даже не думал о том, чтобы стать служителем Евангелия. Более того, до этого я всегда смотрел на проповедников свысока. Поэтому я знаю, что не я пришел к Богу, а это Он избрал меня. И эта мысль всегда придает мне сил, потому что если Господь призвал меня, то Он и позаботится обо всем в моей жизни. Итак, Господь посчитал необходимым провести в молитве ночь перед тем, как избрать своих апостолов. Именно так, на основании серьезных молитв, надлежит избирать тех, кто собирается трудиться на ниве Божьей. К сожалению, в наши дни избрание служителей в церкви очень далеко от Божьих стандартов. Обычно мы руководствуемся своими чувствами или сверяемся с нашими личными предпочтениями. Мы чаще пользуемся земными мерками, нежели Божьими стандартами. А на самом деле, прежде чем принять подобные решения, мы должны посвятить время серьезной молитве. Далее мы читаем стихи с 17 по 19. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. Будучи на этой земле, Господь исцелил огромное количество людей. И это ничуть не напоминало то, что делают современные так называемые целители. Как видите, Господь мог исцелять даже на расстоянии. Все исцеления, совершенные нашим Господом, были истинными. И свидетельство врача Луки подтверждает для нас этот факт. Я признаюсь, что я не верю в современных религиозных целителей. Однако я верю в исцеление с помощью веры. Мы должны вверять все наши беды и недуги в руки великого лекаря. Он самый лучший целитель, к которому мы только можем обратиться. Далее Лука приводит проповедь Иисуса, которая напоминает хорошо известную Нагорную проповедь из Евангелия от Матфея. Однако Лука однозначно пишет в 17 стихе, что это происходило не на горе. Говоря эти слова, Иисус стоял на ровном месте. Сходство содержания лишь показывает, что Господь давал это учение несколько раз и в различных обстоятельствах. Проповедь, которую приводит здесь Лука, отличается от Нагорной проповеди отсутствием отдельных деталей и появлением дополнительных подробностей. Читаем стихи с 20 по 22. «И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо восмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого». Эти три стиха по содержанию соответствуют тому, что приводит Матфей в Нагорной проповеди. То есть очевидно, что Господь говорил те же истины в различных обстоятельствах и различными словами. Однако, начиная с 23 стиха, появляется новая мысль. «Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Так поступали с пророками отцы их. Этот стих говорит об отношении людей к Божьим пророкам. Истинные пророки возвещают слова Бога и терпят за это гонение. Лжепророки, наоборот, искажают Божье послание и получают за это людскую похвалу. В стихах с 20 по 22 сказано о нищих и голодных, о тех, кто подвергается гонениям, кого считают изгоями и хулят. И действительно, на протяжении всего Ветхого Завета мы видим, что именно так люди принимали Божьих пророков. И так продолжается по сей день. Человек, который действительно проповедует Божье Слово, обязательно столкнется с трудностями. А лжепророки были и остаются богатыми и сытыми. Они получают признание людей и радуются жизни. Лжепророки пользуются всеми благами этого мира за то, что говорят лишь то, что хотят услышать от них люди. Но, как говорит здесь Иисус, лжепророкам не следует рассчитывать на награду от Бога. И даже если лжепророк получает признание в этом мире, Бог знает, каков этот человек на самом деле. И у него есть слова осуждения для подобных людей. стихи с 24 по 28. «Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». В нашем мире немало весьма состоятельных людей. Однако не очень часто нам доводится слышать о безбожии богачей. Но в Писании Господь очень много говорит о таких людях. «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение». Мы знаем, что общество с яростью обрушивается на нищего, который в отчаянии крадет буханку хлеба или бутылку молока. Однако нищие преступники не столь страшны, как богатые безбожники. Дело в том, что богачи умеют прикрыть свое безбожие лоском богатства. Надо сказать, что среди богатых царит больше лицемерия, чем среди какой-либо иной группы общества. Богатые могут купить себе лжепророков, которые будут проповедовать в их церквях, потому что нередко целые церкви принадлежат этим людям. Вы обратили внимание, что богатые церкви очень редко бывают по-настоящему евангелическими. Они не несут людям благую весть. Конечно, у всякого правила есть исключения, но лично мне с такими исключениями сталкиваться еще не приходилось. Например, я знаю одну церковь, которая носит имя одного богача. В этой церкви никогда не было подлинных служителей Евангелия, потому что истинный служитель Христа обязательно выступил бы против богатого владельца этой церкви точно так же, как Иаков в 5 главе своего послания в стихах с 1 по 3 сказал: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». Кстати сказать, друзья мои, осознаете ли вы, что современные богатые политики бросают лишь крохи со своего стола простому бедному народу? На самом деле политиков совершенно не заботят интересы бедных, равно как и интересы всего общества. Самое главное для них – сохранить свои богатства для себя. И ради этого они готовы сделать широкий жест и пожертвовать крохи на благо нуждающихся. То, что я говорю здесь, может показаться кому-то резким. Но именно этому учил Господь Иисус. Нередко люди утверждают, что являются последователями Иисуса Христа. Но стоит посмотреть на их дела, и вы убедитесь, что это далеко не так. Прочтите то, что Иисус говорит в этой главе. «И это сорвет покрывало лицемерия, обнажив правду такой, какая она есть». А также давайте задумаемся о себе, друзья мои. Мы должны научиться сверять свою жизнь со стандартами этой проповеди. Давайте задумаемся, соблюдаем ли мы эти стандарты. Прочтем стихи с 29 по 46. «Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какою мерою мерите, такое же отмерится и вам. Сказал также им притчу. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Дай, я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которая приносила бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему. Потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его: «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Если человек хочет быть праведным перед Богом, он не может угождать своему собственному «я», потакая своей гордыне и мириться с грехом, следуя философии этого мира. Единственное, что он может сделать – это прийти к кресту Спасителя, который сделает его новым творением во Христе Иисусе. Именно эту весть несет в себе проповедь Иисуса, которую мы находим в этой главе и которая прекрасно дополняет Нагорную проповедь. Господь закончил свое учение притчей, которую мы находим в трех последних стихах этой главы. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Идея этой притчи в том, что устоял тот дом, который был построен на скале, а дом, построенный на песке, был смыт. Эта притча еще раз напоминает нам, что все мы грешники перед Богом. Но слава Богу, что есть скала, на которой мы можем строить свое основание. Это скала Иисус Христос. Павел сказал в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, в 11 стихе: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. А ваша жизнь, друзья мои, на чем основывается она? Этим вопросом я бы и хотел закончить нашу сегодняшнюю передачу. До свидания, до новых встреч!

Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

0: Быть может, вы находитесь именно сейчас в беде или нуждаетесь, будь то материально, душевно или духовно.
1: Вы не видите выхода, не знаете никого, кто мог бы вам помочь.
0: Сегодня мы хотим рассказать о том, кто во всяком случае придет на помощь, если его об этом попросить.
1: Многие уже догадались, что речь идет об Иисусе Христе. –

0: Может быть, кто-то из вас скажет, как же этот Христос, которого даже и увидеть нельзя, может мне помочь?
1: Любой истинно верующий человек подтвердит то, что наш Бог заботится о нас. Он слышит те просьбы, которые молитвенно возносятся ввысь.

0: Великий еврейский царь Давид был не раз в беде и нуждался в помощи. Еще прежде того, как он стал царем, ему много раз приходилось искать убежище. Саул, правящий в то время Израилем, во что бы то ни стало хотел уничтожить Давида. Однажды ему пришлось скрыться в пустыню. Послушайте, как он молится в этот трудный момент.
1: «Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят тебя. Ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь.

0: Каким бы безвыходным ни казалось вам ваше положение, один выход всегда есть.
1: Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя?
0: Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.
1: Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя.
0: Не дремлет и не спит хранящий Израиля.
1: Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей.
0: Днем солнце не поразит тебя, и луна ночью.
1: Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь.
0: Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.

0: Помолись Богу, и если ты от всего сердца сделаешь это, то Он обязательно ответит тебе.
1: Бывают ситуации, когда Господь совершенно неожиданно и не так, как мы думаем, отвечает нам. Но помни, Он всегда желает тебе только самого хорошего.
2: Бывает же такое в жизни. Вроде бы со всеми летел, а тут один посреди моря.

Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.

0: Заканчиваем нашу передачу словами стихотворения.
1: Не поздно думать о Христе, я это твердо говорю. Когда душа твоя в беде, не поздно думать о Христе. О нем я думаю везде, и думай этою горю. Не поздно думать о Христе, встречая новую зарю.
0: Да благословит вас Бог!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». Легкая тень омрачила лицо молодого служителя церкви. Но вдруг открылась дверь, и на пороге появилась молодая, ясная, как весеннее утро, девушка. Она несла перед собой горящую лампу, которая освещала ее лицо. «Добрый вечер», — сказала она. Ах, это был тот самый серебристый голос, певший ту чудную песню, которая, как утверждает доктор, спасла ему жизнь. Как она попала в эту крестьянскую хижину, такая нежная, милая? Он невольно встал и поклонился. Она, немного покраснев, поставила лампу на стол и приветствовала гостя в своем доме. Пастор поспешил объяснить, почему пришел. Ему хотелось поблагодарить отца и дочь за их милосердную помощь. Одновременно он попросил девушку спеть ту чудную песню, которая спасла ему жизнь и которую он не мог вспомнить. Возможно, он не стал бы просить об этом, если бы знал, какую бурю вызовут в его душе слова песни. Но слово было сказано. Девушка прислонилась спиной к большой кафельной печи и запела чистым прекрасным голосом. «Буря, Господь, завывает! Как страшен сердитый гул! Туча нам свет застилает, мы гибнем, а ты заснул. Или тебя не тревожит, что смерть окружает нас? Грозный вал наступает и может ладью поглотить тот час». И как искреннее покаяние прозвучал последний стих. «Буря, Господь, миновала, и в сердце настал покой. Солнце опять засияло над стихнувшей вдруг водой. Будь же со мною, Спаситель, твой мир ты во мне храни, и в небесную Божью обитель на вечный покой прими». Когда девушка закончила песню, в комнате на мгновение наступила благоговейная тишина. Прервал ее пастор. Он встал и произнес несколько слов благодарности. Затем простился, и Янковский проводил его до ворот. Но песня сопровождала его, она звучала в его ушах, что бы он ни делал до самой ночи. Наконец он дал выход своим чувствам. «Да, эта мудрая песня неожиданно помогла понять состояние моей души, где тоже буря и непогода. Искушения меня преследуют. А что я сделал? Нет человека без греха, и я тоже грешник, но пока еще не могу сказать, он меня принял, омыл и спас». Но ведь так говорят сектанты. А разве те русские, которые среди бедствий распространяли свет Христа, были сектантами? Знания у моих прихожан тоже есть, но у тех русских не только знания, но и жизнь в Боге. Впрочем, и здесь есть настоящие оазисы веры. Старая бабушка Симонова живет в Боге, Янковский тоже, и Аннушка поет: «К тебе я взываю, покой дай душе моей». Она, конечно, может сказать, что именно отец привел ее к Господу, и Бог ее принял. А я, пастор, не могу этого сказать о себе. Как же мне проповедовать? Проповеди мои мне самому не нравятся. Как же они могут удовлетворять людей? Заровчане каждое воскресенье приходят слушать меня, хотя что я могу им дать? Но к чему такие мысли, Август? Кроме нескольких студенческих проделок, я ни в чем не виновен. Сколько школ я прошел? А они лишь простые крестьяне. Зачем я сравниваю себя с ними? Я рукоположенный священник. Мне нужно искать общение со своими братьями-служителями, а то я здесь опрощусь совсем. Ни к чему мне этот изнуряющий душу самоанализ. Просто лучше надо готовить свои проповеди». Молодой человек зарыл голову в подушки и закрыл глаза, чтобы заснуть. но в его душе звучало: «О, я гибну, к тебе я взываю, покой дай душе моей!» Так хорошо и мудро наш пастырь никогда еще не проповедовал, говорили люди, выходя из церкви. Он станет хорошим проповедником. Молодой пастор теперь старался не только лучше готовить воскресные проповеди, но и утренние богослужения, которые перед Рождеством проводились ежедневно. Его предшественник проводил такую службу только 3 раза в неделю. Но теперь старый порядок был восстановлен. Все больше людей приходило в церковь, причем самыми прилежными были те, кто по средам, пятницам и воскресеньям вечерами собирался у Инковского. Неожиданно молодой пастор заметил, что и в нем самом происходят изменения. Прежде он только по долгу службы готовился к своим проповедям, а теперь, размышляя над Словом Божьим, он ощущал незнакомую ему прежде радость. Казалось, что книги истинно верующих пасторов открывали ему глаза на божественные истины, о которых он до сих пор ничего не знал. Он учился сам и с кафедры стал говорить лишь то, что для него самого было важным. Пастор знал, что некоторые из членов его общины собирались у Инковского. Но когда его второй помощник по хозяйству Стах сказал ему об этом, он почувствовал что-то недоброе. Моргачу не хотелось, чтобы в его общине возникла одна из тех сект, о которых так часто говорили его братья-служители на пасторских конференциях. Он ничем не выдавал своего беспокойства и сказал Стаху, что сам разберется в этом. За 2 недели до Рождества он появился у Инковского и был встречен очень радушно. Ему предложили почитать Слово Божье, но он отказался и до конца собрания не проронил ни слова. Уходя, Август Моргач подумал, что у этих библеистов есть чему поучиться. Как этот простой человек понимал Слово Божье? Как о многом оно ему говорило? Какие глубокие истины он из него черпал? Он говорил с такой же силой, как и выдающиеся мужи церкви, книги которых пастор изучал. Как он находил все, что указывало на второе пришествие Мессии, и как убедительно он доказывал, что каждый человек лично должен принять Сына Божьего. Собрания у Инковского очень заинтересовали молодого служителя церкви. Он стал регулярно бывать там и внимательно слушал все, о чем говорилось. Все привыкли к его молчаливому присутствию. К Янковскому потянулись люди, и хотя в деревне по-разному относились к этим собраниям, желающие глубже узнать Священное Писание становилось все больше и больше. За неделю до Рождества вечернее собрание провел книготорговец господин Экс. Он уже несколько дней жил у Янковского. С особенным вниманием, выслушав его, пастор Моргач пригласил этого необычайно смелого в суждениях человека к себе домой. И не напрасно. В эту ночь оба почти не спали. Лишь после полуночи затихла жаркая словесная баталия. Утром пастор, не выспавшись, пошел на раннее богослужение, и ему было трудно произносить проповедь. «Сегодня Янковский вряд ли поблагодарит меня», – подумал он с горечью, и не обрадовался, когда увидел его в церкви. «И зачем я пригласил к себе этого противного книгоношу?» – размышлял он. «Когда Янковский проводит свои собрания, я ничего не имею против. Но такому самонадеянному фарисею я не позволю сбивать с пути истинного членов моей общины». «Что ты имеешь против этого человека?» – укоризной спрашивала мать сына. «Он такой скромный, приятный. Ты же, вместо того, чтобы дать гостю спокойно отдохнуть, всю ночь ссорился с ним. А вот от него я не услышала ни одного обидного слова. Сказать тебе, что он мне говорил своим тихим, ровным голосом?» Нервно отозвался сын. «Он смел утверждать, что величайшее зло евангелической церкви ее необращенные и невозрожденные пасторы. Он это сказал? Ну и что? Ведь тебя он к ним не причисляет? Неожиданно из кухни донеслось подозрительное шипение, и мать поспешила туда. А ее сын бросился в кресло перед письменным столом, закрыв руками лицо. «А к кому он может меня причислить?» – подумал он. «Я и сам не уверен, что грехи мои прощены, не уверен в своем спасении». «Вы, господин пастор», – говорил ему книгоноша, – «благородный человек, у вас добрые намерения, честные устремления, но для вечности этого недостаточно. До тех пор, пока Христос не станет главой вашей жизни, ни Богу, ни вашей общине, ни вам самим никакого проку не будет от добрых дел. Ветхозаветное требование «уклоняйся от зла и делай добро» настоящего израильтянина, как и Никодима, не удовлетворяло. Необходим был Новый Завет, провозглашенный устами Христа. Должно вам родиться свыше. Ветхий Завет по праву требует «ты должен, отдай». А новый предлагает новое сердце и новый дух. Никогда человек со своим старым греховным сердцем не перестанет делать зло. А тот, кто пытается делать добро своими силами, все равно вынужден будет признать вместе с апостолом Павлом: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю». Все это верно, но также верно и то, что Иисус Христос зовет нас к себе, что Он нашим душам обещает мир. Этот мир приходит лишь в результате полного примирения с Богом, когда Он прощает нам наши грехи. Он обещает дать нам жизнь. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. «И всего этого у меня, пастора евангельской церкви, до сего дня не было? Нужно было прийти к какому-то книгоноше, не видевшему ни гимназии, ни университета, чтобы вывести меня на верный путь? На верный ли? На путь экстравагантных сектантов?» В это время раздался погребальный звон колоколов. Он напомнил пастору о его обязанностях. Похороны должны были состояться в другой деревне, и через некоторое время пастор вместе с учителем и церковным помощником в удобных санях помчались по заснеженной дороге в сопровождении ликующей детворы, гроздями повисшей на санях. В следующую среду Августу Моргачу предстояло ехать в Эл на очередную миссионерскую лекцию. Эти лекции с недавнего времени читались пасторам с целью помочь им оживить религиозную жизнь общин. Предстояла встреча с коллегами, и он надеялся, что это отвлечет его от тревожных дум, поможет восстановить потерянное равновесие и вернет его душе мир. Глава 14. Недалеко от дома пастора в конце деревни стояла старая хижина с маленькими окошками и покосившейся крышей, укрепленной двумя подпорами. Если бы старая склонившаяся над ней груша ее не прикрывала, ее бы, наверное, унесло ветром. В свое время хижина была построена общиной для пастуха. Ей она и принадлежала теперь, и была она ровесницей Заровце. Нынешний пастух Галас жил в собственном доме, поэтому община решила, чтобы прежний пастух Бенек доживал в ней свой век. Это была своего рода пенсия. Он хорошо, по мнению крестьян, знал, как обходиться со скотом, даже лучше ветеринара. Поэтому у него часто спрашивали совета или звали его на помощь и никогда не отпускали с пустыми руками. Когда Бенеку нечего было делать, он ходил к своим соседям погреться. Есть у них он отказывался. То немногое, что ему нужно было, он готовил себе дома сам. После первых заморозков его старая груша насыпала ему столько груш, что все соседские дети приходили их собирать. Женщины сушили для него фрукты, так что ему оставалось только варить их. Пастух угощал грушами всех, кто к нему приходил. У него часто ночевали странствующие подмастерья. Он стелил им около печи и хвалил свою общину за доброту, за то, что она ему разрешала брать из леса дров, сколько ему нужно. Община снабжала его и картофелем. Иногда, забывая, что ему уже 75 лет, Бенек огорчался, что силы его куда-то ушли, и ноги не хотят служить ему, как прежде. В последнее время он жаловался особенно часто. Началось это с того времени, когда у него заночевал ходивший мимо их деревни парень. Ночью у парня началась лихорадка. 2 дня случайный гость пролежал в хижине. Бенек варил ему лекарственные травы и обрадовался, когда молодой человек на 3-й день почувствовал себя так хорошо, что решил продолжить свой путь. Но болезнь, наверное, осталась в хижине и перекинулась на старика. И теперь он то трясся в ознобе, то горел от жара. Он ничего не мог есть, ноги подкашивались и тело болело. Всю жизнь пастух превозмогал любую хворь, но на этот раз он сдался. Соседи спрашивали друг друга, почему не видно старого Бенека, но узнали о его болезни только когда жена сторожа пришла к нему поговорить о своем заболевшем теленке. Люди стали приходить к нему с советами и лекарствами, принесли пахту. Женщины говорили о том, что он не на шутку расхворался и может умереть, а в его хижине, как в хлеву, на похоронах будет стыдно войти сюда. И, недолго думая, решили убрать все как следует. Пришли соседки, стали дружно обметать стены и потолок, которые, наверное, годами не чистились, выскоблили их и побелили. Когда очистили окна, подняли такую пыль, что больной чуть не задохнулся. Мать сторожа успокаивала старика, говорила, что это необходимо. Как можно пустить людей в такую грязную хижину? Больной смирился и, едва дыша, благодарил женщин за их доброе дело. Натопив как следует печь, они, довольные, ушли домой. Больному казалось, что голова его лопнет от жары. К счастью, пришел церковный сторож, который во время болезни пастора кое-что узнал об уходе за больным. Открыл окна и двери. Он огляделся и увидел, что кровать у старика слишком ветхая, и надо бы ему другую. По дороге домой он встретил Янковского, и тот пообещал набить матрас свежей соломой. Короткий зимний день подходил к концу. Скрываясь за заснеженными горами, солнце еще раз заглянуло в маленькие окошки хижины, словно прощаясь с больным стариком. Он до неузнаваемости изменился, лежал в чистой постели и в чистом белье, умытый, побритый, с расчесанными волосами. Никогда такого раньше не бывало. В комнате было тепло, чисто, все убрано и проветрено. На старом стуле сидел Янковский, подперев голову руками. Заметно было, что и ему не здоровится. Но Матиас был доволен, что смог сделать еще одно доброе дело. Вчера он пришел помочь установить новую кровать и принес постельное белье своей матери и кое-что из своего собственного нательного белья. С помощью звары выкупал больного старика, и они уложили его в постель, как ребенка. Звара ушел, а Матиас стал ждать Аннушку, которая должна была принести немного молока. Но почему же Матиас так низко склонил свою голову? «Отец, что с вами?» прозвучал над ним серебристый голосок. «Это ты, Аннушка?» Он выпрямился и печально посмотрел на любимое дитя. «Я пришла, отец, но почему вы так печальны?» «Дочка, ты читала книжку «Без Бога на свете»?»
2: «Да».
1: «Смотри, он как тот Мартынка. Сколько лет был у нас пастухом, а пастыря своей души так и не познал. Мы все о нем знали, но старому Бенеку никто слова не сказал. Я обвиняю не своих земляков, а самого себя. 6 лет я жил в этой деревне, приняв Христа, но ни разу не говорил о нем с этим несчастным. Мы доверяли ему наши стада, платили ему, так что он мог худо-бедно прожить, но о его душе мы не позаботились. Это мой грех. Я был в темнице, и вы не посетили меня, говорит Господь. Бессмертная душа старика была в темнице неведения, а я его не посетил. А теперь, наверное, уже поздно, он угасает. Куда эта бедная душа пойдет? Пусть это будет тебе предостережением, Аннушка, не молчи, свидетельствуй всем о Христе, чтобы тебе не пришлось когда-нибудь пожалеть, что погибла душа, которой ты не открыла дорогу к свету. Родной мой! Обняв отца, девушка прильнула к нему. «Этого Господь не допустит, ведь дядя Бинек еще жив. Будем за него молиться, чтобы он не умер раньше, чем услышит благую весть и примет ее». Детская вера была подобна спасательному канату, за который ухватился отец, чтобы не утонуть в бушующем море самобичевания. Немного погодя, Матьяс ушел, а Аннушка осталась вместо него и молилась у постели больного. Будто дождавшись этого момента, Бинек открыл глаза и удивленно посмотрел в лицо девушки. «Вы хорошо спали, дедушка?» – спросила она, склонившись над стариком. «О да, я выспался!» – похвалился он. «А ты кто такая, дитя мое?» «Аннушка Янковская!» «Я принесла вам молока. Попейте немного, дедушка». «Янковская? Та пропавшая, значит?» «Да, дедушка, я дважды была пропавшей».
2: «Что ты говоришь? Как так?»
1: «Я вам сейчас расскажу, как это было, но сначала вам надо поесть». У больного не было аппетита, но чтобы не огорчать девушку, которая ухаживала за ним, как за важным господином, он попил немного молока с булочкой. После этого он попросил ее рассказать, как же она была дважды пропавшей. Между тем наступил вечер. Светила луна, а теплый отсвет огня из печи освещал кровать старика и сидящую перед ним девушку. Это была дивная, почти символическая картина. В старой низенькой хижине старик на краю могилы и девушка, подобная нежному свежему цветку. Аннушка так увлеклась, рассказывая, как она годами была пропавшей для своего родного отца, что даже не слышала, как кто-то вошел. Если бы она чуть повернулась, то, наверное, испугалась бы огромной тени в низенькой комнате. Но она смотрела только на старика, как и он на нее, так что они оба не увидели, как вошедший тихо опустился на скамеечку возле печи. Это был пастор Моргач. Хорошо, что он не помешал девушке, и она могла рассказать, как второй раз была пропавшей, а именно для своего небесного отца. Она рассказала старику о Господе Иисусе Христе, как о добром пастыре, и о своей душе, как о пропавшей овечке. Старик слушал ее, не отрывая взгляда от нее. Она ему рассказала историю из Евангелия от Луки о пастыре, имевшем 100 овец, из которых одна потерялась. По лицу старика было видно, что он ошеломлен тем, что услышал. Но Аннушка в то же время чувствовала, что ее слова глубоко проникли в душу слушателя. «Вот так он меня и нашел, на руки взял и теперь несет на небо», — закончила она свой рассказ. Держа в своих теплых нежных руках руку старика, она с детской сердечностью сказала ему: «Дедушка, вы когда-нибудь думали, почему Отец Небесный сына своего сперва послал к пастухам?» В комнате на мгновение наступила тишина. «Нет, овечка моя, об этом я никогда не думал. И все же это правда. Первыми его в хлеву нашли пастухи. Помню, что это рассказывала мне моя бабушка, вечная ей память», — проговорил задумчиво дед.
2: О том, что ты мне поведала, я и в школе слышал. Но я ее посещал только 2 зимы, а потом меня забрали в солдаты. После моего возвращения домой община взяла меня пастухом. На военной службе я был конюхом. Там о Боге ничего не было слышно. Будучи пастухом, я только зимой мог ходить в церковь. Но я был таким глупым человеком, что ничего не понимал из проповеди пастора. Скажу правду, я там часто спал. Мне всегда непонятно было то, что я не знал. Зачем мы, собственно, ходили на исповедь? Ведь после нее мы оставались такими же, как до нее. В церкви мы всегда обещали исправиться, но я, по правде говоря, своего слова никогда не мог сдержать. Покойного пастора я любил. Он был очень добрым человеком. Часто расспрашивал меня о скоте и угощал табаком, а я приносил ему с гор разные травы.
1: «А о вашей душе он с вами никогда не говорил?» — спросила девушка печально.
2: «Никогда, птичка моя. Он, наверное, считал, что достаточно нам рассказывает по воскресеньям».
1: «А господин пастор, который на Троицу ушел?»
2: «Тот тоже был добрый, приветливый господин. Он мне часто что-нибудь дарил. И когда его пеструха сломала ногу, и я совсем растерялся, он меня утешал. Не горюйте, мы ее продадим мяснику».
1: «Он вас тоже не спрашивал, думаете ли вы на пастбище о добром пастыре?»
2: Старик отрицательно покачал головой. «Знаешь, дитя мое, я его не понял бы, как и его проповеди. Он был очень умным, ученым господином. Я не удивился, что он не захотел остаться в нашей деревне до конца своей жизни».
1: «Дедушка, вы читать умеете?»
2: «Когда-то умел, но со временем забыл».
1: «Вы будете слушать, если я буду приходить читать вам Слово Божье?»
2: «О, с удовольствием!» Старик погладил руку девушки. «Приходи! Может быть, ты меня чему-то еще и научишь. Тебя я понимаю. Ты сказала, что Сын Божий был сначала послан пастухам. Это так тронуло мое сердце, ведь я тоже пастух. Значит, он был послан и ко мне, не так ли?»
1: «Конечно, и к вам так же, как и ко мне. Я его приняла, и вы его примете, не так ли?»
2: «С радостью, дитя мое! Ты только поучи меня, как это сделать. Если ты мне будешь читать Священное Писание, я, наверное, это узнаю».
1: «Определенно, дедушка. Но теперь вам не надо больше говорить. Вы слишком устали. Если хотите, я теперь помолюсь за вас и спою песню, чтобы вам поскорее уснуть». И девушка помолилась. Старику казалось, что он слышит просьбу ребенка, который твердо уверен, что получит то, о чем просит. Пастух повторял слова Аннушки и, наконец, добавил: «Господь Бог мой, помилуй меня, глупого человека, научи, как принять сына твоего». Затем девушка запела: «Научи меня, Боже, молиться».
0: Дорогие ребята! Вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Давид в Псалме 22 выражает такие слова. Мы прочтем его. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господне многие дни».

Израильский народ, который вернулся из вавилонского плена в Иерусалим во время поста, очищение молитвы вдруг услышали объявление левитов. «Встаньте, славьте Господа, Бога вашего, от века и до века, да славословят достославные и превысшие всякого славословия и хвалы имя Твое». Книга Неемии 9.5. Это служение в прославлении имени Бога состоялось после того, как народ израильский вернулся на родину после 70 лет вавилонского плена. Теперь они восстанавливали свою столицу, города страны. Точно так же они обновили свое служение Богу через пост и исповедание грехов своих и в преступлениях отцов своих. Затем они стали поклоняться Господу, Богу своему. И вот тут израильтяне были призваны прославить имя, которое превыше всякого славословия. Это имя Божие действительно является чудным. Так даже написано в Священном Писании, пророк Исаия 9.6. Пророк предсказывает даже, что Бог воплотится и что нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности и так далее. Читая Священное Писание, мы заметим, что Бог проявляется людям самыми различными именами. Имена Бога зависят от того, кем или с чем Он является людям. Родившись на земле как человек, Он назван чудный, ибо это великое чудо, что Бог принял плоть. После Своего рождения Христос стал пребывать среди людей, и потому Он назван Эммануил, Матфея 1.23, что в переводе означает «с нами Бог». Пострадав во плоти на кресте и искупив нас кровью Своей от вечного суждения, Он носит имя Искупитель. К церкви в день восхищения Он придет как Избавитель, ибо избавит ее от мира, как жених, ибо церковь Его невеста, как Царь, ибо Господь имеет небесное царство, и церковь станет царевной. И у Бога совсем не так, как у людей. Бог желает, чтобы Его имя обитало в сердце человека. Великие же люди, как государственные деятели, генералы, называют города, улицы и деревни своими именами. И даже артели, сапожные, швейные мастерские своими именами. Хотя между именами генералов и сапожными, швейными мастерскими нет ничего общего. Мой друг рассказывал случай, которому он был свидетелем во время службы в армии. В казарму вошел офицер, и один из сержантов закричал смирно. Солдаты вскочили со своих мест и замерли по стойке смирно. Но в этот момент в дверях показался другой офицер, но более высокий по званию. Растерявшийся сержант скомандовал еще смирнее. Неизвестно, какую еще команду можно было бы дать, если бы появилось еще несколько офицеров. Но все это плод житейской гордости. Вообразим себе сейчас совершенно иную картину. Когда Господь наш входил в страну Гадаринскую, думайте вы, что Его встречали государственные чины или хотя бы руководители города? Нет, конечно. Да и одет был он просто как странник. И встречает его лишь один человек, и притом одержимый бесами с давнего времени. И в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах, потому что нечистый дух долгое время мучил его так, что люди его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Представим себе теперь, что Господь наш явился этому человеку в царском сане и блеске. Какая была бы от того польза? Но этому одержимому и несчастному человеку он явился врачом, исцелителем и освободителем. Этот человек нуждался именно во враче.
И Господь наш явился ему таковым и исцелил его. Другой случай. Господь наш распят. И с ним еще два разбойника. Один из распятых злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Кто мог бы в это сложнейшей обстановке помочь осужденному за злодеяние, дать ему прощение? Конечно, никто. Но тот, который был за грехи наши распят, и в котором даже разбойник увидел не просто Иисуса Назарянина, а Мессию, Христа Божия, и назвал распятого Господом, и его разбойник просит: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Этими словами он признал распятого Иисуса за Царя Неба. Он, только он, Господь наш, мог открыться разбойнику так, как говорит пророк Михея 7:18. «Кто Бог, как ты, прощающий беззакония и не вменяющий преступления?» Разбойнику, обремененному своими злодеяниями и осуждением всего народа, не нужен был Бог, осуждающий и обрекающий на вечные муки. В этот момент ему нужен был именно Бог, прощающий и не вменяющий преступления. И таким открылся Господь разбойнику. Результат вечного оправдания и спасения во Христе. Я теперь уже мечтаю, когда буду в вечности, поговорить с бывшим разбойником и поделиться с ним нашим общим спасением во Христе Иисусе.

Да, у нашего Бога чудное имя, и оно выше всякого словословия, и величайшей хвалы достойно имя Его, ибо имя Его всегда соответствует нужде нашей. Мы привыкли к тому, что Бог наш многомилостивый, долготерпеливый, милосердный, и что Бог наш есть любовь. Мы знаем даже, что тех, которых Господь спасет, Он сам отрет им слезы. Таков Бог к тем, кто обращается к Нему за помощью, и то лишь еще ненадолго. Время благодатное и спасение приходит к концу. Тогда Бог наш к неверующим явится совершенно новым именем, как, например, следующее – Мститель, Бог карающий, Бог есть судья праведный. И кто устоит, когда Он явится? Пред негодованием Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? Спрашивает пророк Наум 1.6. А в следующем, 7 стихе Наум говорит: Бог благ, благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Но это уже для верующих. Достаточно вспомнить людей, которые уже встретились с Богом, как судьей. Это крупнейшие темнилы атеисты, как Вольтер в Европе, Ярославский в России, Пейн в Америке и так далее. Последнюю ночь своей жизни Вольтер прокричал в молитве о пощаде. Его последние слова были: «Я покинут Богом и людьми, я пойду в ад. О Христос, о Иисус Христос!» Подобная смерть была и у председателя Лиги безбожников Ярославского. Он, находясь на смертном одре, просил у рядом стоящего вождя народа: «Сожги все мои книги, смотри, вот он здесь, он ждет меня, сожги все мои книги». Такая же смерть была и у американского писателя Томаса Пейн, автора антихристианской книги «Век разума». Его предсмертные слова были: «Я бы отдал миры, если бы имел их, чтобы моя книга «Век разума» никогда не была бы напечатана. О Господь, помоги мне, Христос, помоги мне, будь со мной». Быть покинутым всеми – это ад. А долголетний, воинствующий безбожник Эдуард Гиббон, умирая в ужасе, шептал: «Какая тьма!» Все эти люди высмеивали и отвергали благодатную милость Божию. А встреча с Богом, судьёю, их ужасно страшила. Сегодня еще Бог всем людям является в любви, свете и спасении. Пока еще Он – Бог прощающий, Бог освобождающий. Сегодня еще Он может быть для всех призывающим Бога быть прибежищем. Кто устоял в скорбях, гонениях, страданиях? Имя Господа Бога – крепкая башня. Имя Господа – утешительно для всех прибегающих к Нему. Бог открыл людям имя Свое, воскресение всем, кто призовет Его. Люди, спешите призвать Его во спасение, пока это еще возможно. Превыше всякого славословия и хвалы имя Твое, Божие.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Ллойд Джонса Мартина «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. В нашей предыдущей передаче мы рассмотрели эпизод, где Господь спрашивает своих учеников: «Где вера ваша?» Его вопрос означает: почему вы не привлекаете вашу веру и не применяете ее к ситуации? Именно потому, что ученики не призывали свою веру, их так парализовал страх. Вера — это активная работа. Веру надо в себе тренировать. И второе, еще более важное, вера не проявляется в поступках и поведении автоматически. Однако в эту ошибку мы все склонны время от времени впадать. Вера есть отказ впадать в панику, что бы ни случилось. Вера — это поверженное и отброшенное неверие. Так что примите на себя бразды правления, подтянитесь и властвуйте над собой.

Тема нашей передачи сегодня – «Глядя на волны». Давайте прочитаем текст из Библии. Евангелие от Матфея, 14 глава с 22 по 33 стих. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И вышел из лодки. Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». Этот эпизод имеет много общего с тем, который мы обсуждали в предыдущей передаче. Внимание здесь также концентрируется на природе и характере веры и на важности правильного представления о ней. Важнейшее предварительное условие — увидеть личность нашего благословенного Господа, явленной нам во всей ее непостижимой божественности. Эта божественность носит неповторимый, уникальный характер. Вот Иисус спокойно идет по бурным волнам. Вот по его воле Петр обретает способность сделать то же самое. Мы вновь видим, как он повелевает стихиям и властвует над ними. Мы должны начать с этого, поскольку невозможно рассуждать о характере веры, не имея ясного представления о личности, на которую мы полагаем эту веру. Мы стремимся к достижению истинно христианской веры. А краеугольным камнем христианства является утверждение, что Иисус из Назарета — это единородный Сын Бога и Господь славы. Он — властитель вселенной, Господь стихий. И в данном случае его власть и господство проявляются наглядно. По большей части за нашими проблемами кроется именно неспособность поверить истинам о его личности. Заметьте, Петр начинает так хорошо, а заканчивает, увы, плохо. Сначала кажется, что он полон веры, а затем он предстает полным неудачником, в отчаянии вопиющим о помощи. Как быстро произошел этот переход. Между чудом усмирения бури, о котором мы говорили в предыдущей передаче, и ситуацией, обсуждаемой нами сейчас, есть существенное различие. В первом случае неожиданно налетевшая буря сыграла роль внезапного фактора, который полностью вывел учеников из равновесия, в то время как здесь подобной внезапности нет. Еще до приближения Господа к ученикам буря уже вовсю бушевала. В то время как Иисус молился на горе, лодку швыряло волнами. Затем Иисус внезапно появляется, и описанный инцидент имеет место. Дело обстояло не так, что Петр пошел по спокойной воде, а затем налетела буря. Никакого нового фактора не наблюдается. Тем не менее, Петр оступается. Отчего так? Очевидно, вся проблема целиком и полностью в Петре. Диагноз нашего Господа точен – недостаток веры. Маловерие открывает дверь сомнению. Отсюда можно извлечь много важных уроков, и усвоение их в значительной мере избавит нас от депрессии. Первое, на что следует обратить внимание, это то, что я называю менталитетом Петра.
Когда человек становится христианином, его темперамент остается точно таким же, каким он был до этого момента. Мы не превращаемся внезапно в кого-то другого. Все мы можем сказать: «Я живу, и все же это не я, а Христос живет во мне». И хотя затем мы продолжаем и говорим: «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего». Но при этом никогда не следует забывать, что «я» осталась прежним. Мы всегда остаемся самими собой, со своими собственными, ярко выраженными особенностями темперамента и вытекающими из них особыми личными нашими проблемами. Существуют и проблемы, общие для всех. Это в очень большой степени относилось к Петру. Самыми сильными сторонами его характера были энергия, способность к быстрому принятию решений, активность. Ему были свойственны энтузиазм и импульсивность. Прекрасно, когда у человека энергичная натура, но часто это ведет к нервной, неуравновешенной христианской жизни. Случай с Петром — отличная иллюстрация. У него достаточно веры, чтобы сказать Господу: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде!» И затем смело шагнуть вперед. Как великолепно! Но всего лишь через несколько мгновений картина резко меняется, он кричит, охваченный страхом. Так же он ведет себя и в другом случае, когда наш Господь говорит о своей смерти и о том, как его все оставят. Петр без колебаний восклицает: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Однако буквально через несколько часов он с клятвами отрекается от Христа, говоря, что никогда не знал его. Вот именно эту нестабильность я и называю менталитетом Петра. Это человек, который не знает ровного состояния. Он или на горном пике, или в бездне. Или полон энтузиазма, или придавлен унынием. В чем причина столь резких колебаний от энтузиазма до отчаяния? Почему он то восторженный победитель, то жалкий неудачник? Причина в темпераменте. Люди подобного типа часто начинают действовать, или не подготовившись к своим действиям, или не продумав их как следует. Петр, как мы видим это во всех Евангелиях, всегда первым вызывается на любое дело. В Евангелии от Иоанна, в 21 главе, рассказывается, как ученики рыбачили всю ночь и ничего не поймали. Уже утром Иисус появляется на берегу, и когда Иоанн говорит: «Это Господь», Петр немедленно бросается в воду и плывет к Иисусу. И после Пятидесятницы, послание к Галатам, глава 2, мы видим его все тем же импульсивным человеком. Павел даже упрекнул его за его колебания. Петр не обдумал вопрос оправдания верой так, как это следовало сделать. У Петра не было оправданий, поскольку именно он впервые принял христианскую церковь язычников. Помните случай с Корнелием в 10 главе Деяний? Видите, до каких высот может подниматься Петр? Ведь для иудея ввести язычников в церковь было поступком совершенно экстраординарным. И тем не менее, позже в Антиохии, когда из Иерусалима пришли посланники, приверженцы иудейских обрядов, он впал в свое прежнее заблуждение. Павел тогда лично противостал ему и сказал ему правду. Проблема была все та же. Петр принял идею, но при этом не обдумал, как следует, какие практические следствия влечет за собой ее принятие. Это неизменная беда людей такого типа. Энергия и импульсивность часто толкают их на решительные поступки. Их духовная жизнь беспрерывно сотрясается. Амплитуда колебаний их духовного маятника колоссальна. Очень часто это становится причиной духовной депрессии. Однако, если сомнения снова и снова ополчаются на нас, то это признак слабой веры. Вера не покинула Петра окончательно, но из-за того, что она была слабой, сомнения овладели им и захлестнули его. Если бы вы задали Петру определенные вопросы, когда он находился в этом состоянии ужаса и тревоги, то каждый раз он давал бы вам верный ответ.
Задай вы ему вопросы относительно личности Господа, и я уверен, что и тут он ответил бы правильно. Тем не менее, в каждый конкретный момент сомнения захлестывало его. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы это происходило. Сомнения будут нападать на нас, но мы не должны давать им воли. Как же нам справиться с сомнениями? Если причиной бесконечных сомнений является слабая вера, то единственным противоядием станет сильная вера. Эта мысль здесь подчеркивается прежде всего остального. А что такое сильная вера? Первый признак такой. Человек знает о Господе Иисусе Христе и Его силе, неизменно доверяет Ему и полагается на Него. «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде!» Какое великолепное проявление истинной веры! Ведь смысл восклицания Петра сводится, по сути, к следующему. «Если Ты действительно тот самый Господь, которого я знаю, то для Тебя нет ничего невозможного. Покажи это, повели сойти с лодки в ревущее море и пойти по воде». Он верил в Господа, в Его силу, в Его личность, в Его способность делать все. Вера Петра не была чем-то теоретическим. Он испытал ее. Христианская вера начинается и заканчивается знанием Господа. Это великий принцип, который нам надлежит твердо усвоить и всегда неизменно его придерживаться. Вера основана не на чувстве и не на волевом действии, на знании этой святой личности. Нет никакой ценности в чувстве, если чувство не основано на знании. Христианство — это Христос, и христианство подразумевает веру в определенные истины о Нем и возрастающее познание Его. Оно подразумевает знание того, что Он — Господь славы, сошедший на землю, чтобы обитать среди нас. Христианство — это вера в воплощение и в непорочное зачатие. Христианин знает, почему Господь пришел и что сделал, когда пришел. Мы должны знать и о Его искупительном подвиге, и о том, что Он пришел, чтобы призвать к покаянию не праведников, но грешников. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Первое послание Петра 2:24. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Ллойда Джонса Мартина «Духовная депрессия». Тема нашей передачи «Глядя на волны». Я считаю, что люди, приходящие ко мне в состоянии депрессии, практически всегда страдают от нее именно потому, что не знают этих основополагающих истин. Они говорят: «Я такой жалкий, отвратительный грешник, вы представления не имеете, кем я был и что делал». Они говорят так, потому что так по-настоящему и не поняли, что имел в виду Господь, говоря: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Но ведь все их слова — это то самое самообвинение, которое и дает им право прийти к Богу и быть уверенными, что Он примет их. Когда человек не знает этого или не верит этому, то это свидетельство слабой веры. Сильная вера подразумевает, что человек эти вещи усвоил прочно. Многие ведут жалкую и несчастную жизнь, потому что не осознали по-настоящему всего этого. Иначе они уже на само свое самоосуждение смотрели бы как на признак покаяния, которое ведет, в конечном итоге, к освобождению. Знание библейского учения — величайшее противоядие от духовной депрессии. Настоящее лекарство — это не подогретые на молитвенных собраниях чувства, а знание принципов веры.
Эти принципы можно найти только в Его Слове, и вы должны взять на себя труд узнать их. Это нелегкая работа. Надо изучать Библию, прилагая к этому все свои способности. Очень печально, что в наше время душевное состояние людей находится в чрезмерной зависимости от собраний. Если они пришли на собрание, и там их что-то затронуло, то они счастливы и довольны. Если этого не случилось, они пребывают в унынии. И все это потому, что у многих людей их личное знание истины слишком слабо. Господь сказал: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 31 по 32 стих. «Свободными от ваших сомнений и страхов, свободными от депрессии, свободными от всего, что тянет вас на дно. Именно истина освобождает. Истина о Иисусе Христе, о Его личности и Его деле». Начал Петр хорошо, но затем позволил себе посмотреть на волны, и это заставило его усомниться. Хорошо, если мы поймем, как глупо и нелепо сомневаться. Петру вообще не следовало смотреть на воду. Почему? Потому что еще до того, как ступить на волны, он уже все для себя решил. Он некоторое время боролся с сомнениями, еще находясь в лодке, когда он обратился к Господу со словами: «Повели мне прийти к тебе по воде». Это, по сути, означало: «Мне все равно, что творится с морем. Если ты, Господь, повелишь мне сделать это, то больше мне ничего не нужно». Так он решил для себя эту проблему, вышел из лодки и пошел по бурному морю. Господь Иисус Христос одарил его совершенно реальной способностью ходить по бурным волнам. Зачем он посмотрел на них? Была ли для этого какая-то причина? Абсолютно никакой. Человек со слабой верой всегда спотыкается на этом. Он продолжает сомневаться, задавать вопросы, несмотря на то, что уже получил на них ответы. Если вы действительно в какой-то момент своей жизни уверовали в Господа Иисуса Христа, то, конечно, в той или иной форме вы сталкивались с трудностями неверия и пытались преодолевать их, иначе бы вы не уверовали. К чему копаться в проблемах, которые уже вставали на вашем пути и которые вы уже разрешили, еще до того, как выйти из лодки и пойти по воде? Уверовав в Него, вы должны закрыть дверь перед определенными вещами, просто отказаться смотреть на них снова. В этом сама суть веры. Отказываться передумывать то, что уже решено. Скажите таким мыслям «нет». Не возвращайтесь к ним больше. Что еще характеризует сильную веру? То, что человек, обладающий такой верой, неизменно смотрит на него. Вера говорит: «Он начал это делать, он может продолжать и обязательно продолжит». Начало моей христианской жизни было положено чудом. Но если он начал с чуда, то с таким же успехом может и продолжить его. «Будучи уверен в том, — говорит Павел, — что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Послание Филиппийцам, 1 глава, 6 стих. Во-вторых, сомнения никогда не возникнут, если вы будете смотреть на Него и при этом ясно понимать, кто Он. Совершенно несущественно, сколько времени длится ваша христианская жизнь. Важно в каждом своем шаге полагаться на Него. Лучший способ победить сомнения — это все время смотреть на Него, а не на сомнения. Жить на первоначальном заряде веры не получится. Петр пытался это сделать. Не пытайтесь жить, опираясь на обретенное в момент обращения состояние. Мы ходим верой, и мы живем верой в Господа Иисуса Христа. В свой смертный час вы будете нуждаться в Нем в той же мере, в какой нуждались в момент обращения. Итак, начинайте свой день с Ним и постоянно поддерживайте с Ним внутренний контакт. Это и есть борьба веры. Вы идете
по бурным волнам. И последнее слово утешения. Господь никогда не даст вам утонуть. Петр закричал в ужасе и тревоге, и Иисус немедленно протянул руку и подхватил его. А когда они ступили в лодку, буря утихла. Может статься, вы его подведете. Вам может показаться, что вы на волосок от гибели, но никто не похитит их из руки моей. Евангелие от Иоанна 10:28. Ибо я уверен, утверждает Павел, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Послание к римлянам, 8 глава, стихи 38 и 39. Если вам покажется, что вы заблудились, то Он будет рядом и поддержит вас. Вспомните, как Он помогал вам в прошлом. Это придаст вам сил и поможет надеяться на лучшее. Если вы в отчаянии, призовите Его на помощь. Он никогда не позволит вам утонуть, потому что вы принадлежите Ему. Он услышит вас и подаст вам руку. Итак, великий урок, который нам надлежит усвоить из описанного случая, заключается в следующем. Господь может уберечь нас от падения. Веруя в Него, мы никогда не упадем. Мы будем продолжать идти вперед. Если бы Петр смотрел только на него, то он и дальше шел бы по волнам. Он не испугался бы. Господь так велик, Он властелин вселенной. Он не только сам может ходить по водам, но по Его воле то же самое может сделать Петр. Для Него нет ничего невозможного. Богу же все возможно, потому что Он Бог. Истинная вера, могучая вера, смотрит только на Бога и Его обетование и не оглядывается больше ни на что. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков. Ныне и во все веки. Аминь.

прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Ирленбуш. До свидания. До следующей встречи.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

В эфире радиопередача «Луч надежды». Друзья мои, сегодня вашему вниманию предлагается послушать проповедь на тему «Приближается избавление». Итак, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее и слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды». И пусть Господь благословит каждого из вас. Мир вам от Господа, дорогие братья и сестры во Христе и все наши уважаемые радиослушатели. Сегодня я хочу поделиться с вами на тему о приближающемся избавлении верующих людей. Сегодняшняя моя беседа с вами будет продолжением той беседы, которую вы слушали в прошлый раз. Мы говорили о важнейших пророчествах Иисуса Христа, касающихся нас, людей, живущих в последнем времени. Сегодня я также буду читать из четырех мест Священного Писания, как и читал в прошлый раз. Первое место – Евангелие Луки, 21 глава. Там будет речь идти о предупреждении Иисуса Христа о Его скором приходе за Своей Церковью. Второе место – второе послание Фессалоникийцам, 2 глава. Там будет идти речь о наступлении Дня Христова, то есть Дня Восхищения Церкви. Из книги Откровения 1 главы также буду читать стихи 10 и 11, как я читал в прошлый раз. Они рассказывают о времени великой скорби и наступлении Дня Господня. И последнее место Евангелия Матфея из 24 главы о бодрствовании всех нас во всякое время. Итак, говоря о приближающемся избавлении нашем, буду читать первое место Священного Писания. Евангелие Луки, 21 глава, с 25 стиха. «И будут знамения в солнце и луне, и в звездах, и на земле уныние народов, и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущие на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». И сказал им притчу: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Итак, когда увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царство Божие. Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягощались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава сначала. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и не смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Третье место – Откровение Иоанна, 1 глава, 10 и 11 стихи. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам“». Третье место – 24 глава Евангелия от Матфея. С 36 стиха мы читаем: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час
Господь ваш придет. Итак, друзья мои, первая мысль. Мысль об избавлении церкви от грядущих бедствий, которые являются обетованием Иисуса Христа. То есть Господь избавит церковь от бедствий страшной годины искушения. В Евангелии Матфея в 24 и 25 главах записано слово Иисуса Христа перед Его отшествием на небо. И если посмотреть хотя бы на одну эту главу, 24, то можно прийти к следующему заключению. Первые два стиха говорят о разрушении храма, разрушении Иерусалима, что и случилось в 70-м году, когда Веспасиан и Тит вместе со своими армиями вошли в Иудею, захватив все города и разрушив Иерусалим. Мы в прошлый раз уже говорили, что в городе Иерусалиме в то время за 5 месяцев осады погибло 600 тысяч человек. И за все 7 лет Иудейской войны погибло в Израиле 1 100 000 человек евреев. В 24 главе с 3 стиха по 14 Иисус Христос рассказывает о 2000-летнем периоде церкви вплоть до ее восхищения. Концом всех событий перед восхищением церкви будет проповедь Евангелия по всему миру, не для покаяния уже, но только во свидетельство всем народам. Написано: «И тогда придет конец». С 15 стиха по 30 Христос говорит о времени последней седьмины не для церкви, но последней седьмины для Израиля во время великой скорби, после того, как Иисус Христос возьмет церковь свою, когда Дух Святой покинет эту землю. Это время относится непосредственно к еврейскому народу. Об этом мы читать можем в книге Даниила, потому что эта последняя седьмина относится непосредственно для народа израильского. И далее мы читаем с 31 стиха, что Иисус Христос предупреждает церковь свою бодрствовать, чтобы она была готова встретить Его на облаке в любой час, в любой день, в любой год. Далее, последние стихи этой главы говорят нам о том, чтобы все люди с земли, всех времен, и евреи, и язычники бодрствовали. Бодрствовали и ожидали встречи Бога, когда Господь явится в великой славе перед всей землей. Апостолы понимали, что пришествие Иисуса Христа в день Его восхищения церкви и второе пришествие Иисуса Христа во славе вместе с церковью – не одно и то же событие. Нет. Многие люди сегодняшних дней думают, что это одно и то же. И часто на собрании мы слышим голоса проповедников о втором пришествии Иисуса Христа, хотя часто они не уточняют, какое это будет второе пришествие – с церковью вместе или за церковью. Для того, чтобы взять святых своих и встретиться с ними на облаке в этом втором пришествии или во втором пришествии, когда вместе с церковью Он придет на землю во славе Своей, и ноги Его будут показаны на горе Елеонской. Нет, это два события, которые разделяются периодом великой скорби. И это время отведено непосредственно для израильского народа. Так мы читаем в книге пророка Даниила. И я хотел бы, чтобы еще раз вы послушали это место. 9 глава Даниила, 24 стих и ниже. 77 определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины. Возвратится народ и обостроится улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет.
А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». 10 глава, книга пророка Даниила, 14 стих. «А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение это относится к отдаленным дням». Не однажды Господь говорит Даниилу, еврею по происхождению, что 70 седьмин определены для народа твоего, народа еврейского. Мы знаем, что закончилось время 69 седьмин и закончилось время благословений народа Божьего. С тех пор, как Господь был отвержен народом еврейским, начались времена язычников, которые продолжаются вот уже почти 2000 лет. А теперь после 2000 лет вступает в права новая, последняя, 70-я седьмина, которая определена для народа твоего, народа израильского, говорит Господь. Слово Божие ясно говорит, что это время не для церкви, а это время для израильского народа. И в это время израильского народа, в 70-ю седьмину, придет Антихрист и сядет в храме для того, чтобы принять поклонение от иудеев. 70-я седьмина принадлежит евреям и только им. Бог на это обращает внимание и говорит нам в Слове Своем. Изменять же Слово Божие мы не имеем никакого права. Потому что время вступления в силу 70-й седьмины означает окончание дней язычников. По окончанию дней язычников наступает время самого страшного правления на земле, правления Антихриста. И Господь говорит через апостола Павла, чтобы верующие люди не беспокоились и не спешили колебаться умом, и не смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как будто уже наступает день Христов. Какой это день Христов? А день Христов – это день пришествия Господа нашего Иисуса Христа за Церковью. А день Господен? А день Господен – это тот день, когда Он придет вместе с Церковью во славе. И тогда начнется этот день Господен. Мы же сегодня ожидаем Дня Христова, потому что Павел так говорит: «Не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего. Имя ему Антихрист, и он царствовать будет на земле всю 70-ю седьмину». В первые 3,5 года он обратит сердца всех людей, всего мира к себе, так что его признают за единого всемогущего лидера всей земли. Но уже по прошествии 3,5 лет он сядет в храме для того, чтобы принять поклонение. Так написано, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Вот тогда-то откроются глаза у тех, кто еще предпочитал его видеть ежедневно перед собой. Они поймут, что он противник Божий, и поступать он с ними будет так, как враг своего народа. Имя ему беззаконник. И тайна беззакония, она уже в действии сегодня. В 7 стихе этого же самого послания мы читаем: тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Это уже будет день Господень. Друзья мои, откроется беззаконник, человек греха, в эту страшную годину испытания великой скорби. И можно себе представить, что будет, когда все,
атомные, водородные, бактериологические, химические, различные орудия будут направлены на уничтожение всего мира. Господь открывает нам это Духом Святым через Иоанна. Удерживающий теперь это Дух Святой, по мнению многих людей, еще пока действует в церкви. По мнению других людей, церковь есть та сила, которая удерживает еще действовать сатане в полную меру. Но так или иначе, когда возьмется Дух Святой, когда возьмется Церковь Божья, тогда откроется беззаконник или раб греха. О, не дай Бог жить кому-либо из верующих людей, кто останется на эту великую скорбь. Искренне верующий человек желает быть избавленным от этих страшных испытаний. Он желает быть готовым к встрече с своим Господом. И потому он не рассчитывает на то, чтобы испытания прошли через его душу. Нет, нет. Господь не хочет мучить своих избранных любимых. Даже и так по-человечески. Если муж любит свою жену, разве он оставит ее на истязание каким-нибудь насильником? Если Господь любит свою церковь, разве оставит он на истязание этому страшному антихристу своих детей? Никак нет. Что же говорит нам Господь об избавлении? Он говорит нам, чтобы мы в этот день избавления были готовы встретить его с распростертыми объятиями. И хотя он медлит еще прийти за своей церковью, все-таки он придет и заберет, и освободит верующих людей, его детей, от этих страшных испытаний. Апостол Петр во втором послании в третьей главе говорит, «Не медлит Господь исполнением обетования». Как некоторые почитают то медление. Но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, чтобы все могли встретить этот день Христов. День Христов – это день восхищения Церкви. Это тот день, в который Господь придет и возьмет свою возлюбленную невесту. А что Писание говорит нам о дне Господнем? Петр говорит в своем послании – «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Вот этот какой будет день. Это день особый, особый страшный день для многих-многих людей. Но мы не ожидаем этого дня. Мы ожидаем дня пришествия Иисуса Христа, дня Христова. Мы читаем ниже с 11 стиха 3 главы 2 послания Петра. «Если же так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и в разгоревшиеся стихии растают?» Мы читаем ниже обетование. «Впрочем, мы...» По обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. А что он написал нам? А давайте мы прочтем это место Священного Писания. Евреям 9 глава 28 стих. «Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Он придет для ожидающих его во спасение. А Фессалоникийцам мы читаем «Да не обольстит вас никто никак». Ибо день тот, день Христов, день пришествия Господа за Своей Церковью, день тот не придет, доколе не придет прежде отступления и не откроется человек греха, сын погибели. Смотрите, дорогие друзья, если места Священного Писания говорят нам о том, что уже все сбылось, то мы можем думать, что этот человек греха уже живет среди нас. Уже осталось совсем немного, чтобы ему открыться. И он откроется перед израильским народом. Но даже израильский народ не будет знать поначалу, что это и есть Антихрист. Они примут его как Мессию.
А обнаружится потом, что он антимессия, то есть антихристос. Другими словами, антихрист. Надо сказать, что фессалоникийцы жили в трудное время. Уже в их периоде жизни стали большие преследования.

беседа «Будет дом ваш пуст» уже тоже прошло. Как я в прошлый раз говорил, с 1897 года, с первого конгресса сионистов, все изменилось в пользу израильского народа. Бог обратил свое внимание на отверженный народ, на отверженных сынов Авраама, сынов обетования. Следующая мысль. Избавление церкви приблизилось как никогда сегодня. Налицо нам все признаки последних дней для церкви. Давайте посмотрим открытыми глазами, что происходит в мире. Признаки последних дней для нас, чтобы мы убедились, истинный факт. Мы последнее поколение людей перед великой скорбью. Я уверен, что я принадлежу к тому поколению людей, которое может считаться последним. Предостережение Иисуса Христа «берегитесь, чтобы кто не прельстил вас» сегодня в действии. Так называемое «великое новое поколение» шествует по миру. И это новое поколение обещает захватить весь мир, чтобы царствовать на этой земле. Так оно и будет. Но только церкви на земле уже не будет. Пусть они царствуют здесь на земле, и они оценят это царство по достоинству, они увидят своего царя. И что он будет делать с ними? Создаются условия для принятия Антихриста сегодня как никогда. Весь мир, религиозный, экономический, политический мир, в руках тех, кто провозглашает необходимость нового мирового порядка. И это реальность сегодняшних дней. Самые знаменитые политики мира сегодня говорят, нам нужен новый мировой порядок. Что это означает? А это означает порядок под руководством одного лица. А это лицо нам известное. Это лицо Антихриста, и его ждет весь мир. Еще на что можно обратить внимание? На безразличие к служению, беспринципность, грех внутри церкви, глухота и слепота лидеров церкви и рядовых членов. Вот что сегодня мы видим ежедневно. Мы видим сегодня великих проповедников, которые отклонились от проповеди Евангелия и стали участвовать в различных религиозных, так называемых, программах. Меня настораживает именно то, что эти программы разработаны до 2020 года. Некоторые программы разрабатываются до 30 года и даже дальше. Неужели люди думают, что Господь так долго будет медлить с днем своего пришествия за церковью? Если Писание уже сбылось, если уже в дверь к нам ломится Антихрист, неужели мы будем спать в этот момент? Неужели будем участвовать в том, что не принадлежит ни Богу, ни церкви? Я обращаю ваше внимание на крик отдельных проповедников, которые, проповедуя, говорят, вот жених идет. Но голос их остается как голосом вопиющего в пустыне. Никто уже их не слушает. Люди пришли в полный равнодушный сон. И последнее. Господь говорит о проповедовании Евангелия во свидетельство всем народам. Во свидетельство, а не в покаянии. День Христов – это взятие церкви. Он придет, и об этом можем читать, послание филиппийцам в 1 и во 2 главе. Павел апостол говорит, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов и исполнены плодов праведности Иисусом Христов в славу и похвалу Божию. Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово в жизни, в похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился. В одном гимне мы поем, быть может, зарей, когда утро начнется, и солнечный луч сквозь туманы пробьется, придет Иисус в полноте своей славы собрать от земли своих. О, радость туда перейти без страданий, без боли недуга, без мук умирания, быть с Господом в славу Его восхищенным, куда Он возьмет своих. Оставшихся живых, истинных христиан Господь избавит от мук умирания. Они живыми будут восхищены на облако. И третья, последняя мысль. Избавление от страданий во время великой скорби не будет ни Израилю, ни язычникам. День Господень не наступит прежде взятия церкви.

Церкви и Духа Святого от земли. Открытие тайны беззакония в полной мере сейчас действует. Фессалоникийцам об этом мы с вами читали. День Господень отводится на 70-ю седьмину Израиля после окончания времени для язычников. Читайте об этом 9 главу книгу пророка Даниила. 70-я последняя седьмина определена для народа еврейского и для города Иерусалима, который называется святым городом. В книге Даниила в 10 главе мы читаем: «Я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена». Твоим, Господь говорит Даниилу. В этих последних днях будет править Антихрист. В 13 главе книги Откровения мы читаем об звере, выходящем из моря с 7 головами и 10 рогами. Этот зверь будет самым настоящим Антихристом. А что говорит Господь через пророка Сафонию? В книге Сафония, в 1 главе с 14 стиха написано о дне Господне. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горько возопьет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен». Вот что мы читаем об этом страшном дне Господне, который тоже евреи ожидают, равно как мы ожидаем Дня Христова. Со времени Дня Христова, то есть со времени взятия церкви, будет активизироваться экономическая, политическая, военная сила всего мира. И Антихрист в это время получит полноту власти на всей земле. Но, дорогие друзья, те, которые еще не пришли к Иисусу Христу, которые только слушают радиопередачи, но еще не обращаются к Господу и не просят Его прощения, не желают еще приблизиться к Нему настолько, чтобы Он очистил сердце и взял в свои руки жизнь вашу. Друзья мои, подумайте, у вас не остается надежды на спасение, когда наступит день гнева Господня. Сегодня, пока еще не поздно, примите Иисуса Христа как личного Спасителя, и вы будете избавлены от этих ужасов великого дня Господа для всех тех, которые не покоряются Ему сегодня. Сегодня Господь призывает, завтра, может быть, уже будет поздно. Пусть Господь благословит вас в этом, чтобы вы приняли Его как личного Спасителя и сделались наследниками Его великого Царства в небесах. Слава за все Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: Каратаевы сегодня с интересом ждут в гости нового друга Вадима, Николая. Все немного волнуются, придет он или не придет. Но вот, наконец, он пришел, принаряженный и с огромным тортом в руках. Вадим приветливо встречает его у дверей.
2: Ну, здравствуй, здравствуй. Раздевайся, проходи. Мы тебя уже ждем.
3: Все. Добро пожаловать к нам.
2: О, какой ты нарядный.
4: Спасибо.
3: Проходите, проходите.
4: А это вам. Пожалуйста.
3: Ой, надо же, какой большой торт. Спасибо.
2: Спасибо.
3: И где вы только достали такой большой торт?
4: Для настоящих друзей я готов хоть на край света пойти и что угодно достать.
3: Надо же. Ну, спасибо большое, спасибо. Чудесный торт.
2: Ну, проходи в комнату. Я сейчас тебя познакомлю со всеми. Это, как ты догадался, уже наша мама Ирина Сергеевна.
3: Да.
4: Очень приятно.
3: Очень приятно. Мы очень рады видеть вас в нашем доме. Вадим нам уже рассказывал.
4: Ага, так вот, спасибо. Угу. Я тоже очень рад с вами познакомиться.
2: Ну, а вот это мои сестры. Это вот моя сестра Вера, о которой мы уже с тобой говорили.
4: Ага, так да. Вот она, моя невесточка. Ну, да. Привет!
2: И вот это Люда. И это Сережа, мой младший брат.
4: Очень приятно.
5: Здравствуйте.
4: Привет, привет, Сережка.
5: А вы совсем не похожи на пьяницу. И пьяницы такие всегда страшные и грязные.
2: Ну вот тебе сразу и заявление. Я же говорил, что с нами не соскучишься. Ты, Коля, только не обижайся. Вера-то у нас что думает, то и говорит.
3: Верочка, ну разве можно так сразу, еще не зная человека, так высказывать ему свое мнение? Так ведь можно и обидеть человека.
4: Да ничего, все бывает.
5: Настоящие мужчины на правду не обижаются.
4: Правильно, да. Сережа. Я с тобой согласен. Ой. По-моему, так и надо всегда говорить прямо и открыто.
3: Да, Сережа,
4: люблю прямых людей. К тому же, для меня это не оскорбление, а наоборот, комплимент.
2: Да, видишь, с кем ты связался. Не успел прийти, как уже попал под двойной словесный обстрел.
3: Да.
5: Но мы же не со зла, мы его все любим.
2: Вот тебе еще одно за признание. Тебе точно у нас не будет скучно.
4: А вот за такие слова я даже готов хоть полжизни отдать. Вы меня любите, хотя даже еще и не видели меня никогда.
3: Да, Николай, мы любим вас, потому что Иисус вас любит тоже. Конечно, мы до сих пор не видели и не знали вас, но нам достаточно того, что Бог давно знает вас и любит вас. И он очень внимательно наблюдает за вами, за вашей жизнью.
5: Потому что вы, дядя Коля, тоже его сын. Только вы потерялись, но Иисус ищет вас.
3: Давайте-ка присядем.
2: Да.
4: Если бы все, что вы говорите о Боге, было и на самом деле так.
5: А это и на самом деле так.
4: Да. Может быть. И мне хочется верить. Поэтому я и хочу все узнать об этом Иисусе. И надеюсь, вы мне поможете.
2: Конечно.
3: Да, с удовольствием, конечно.
5: Конечно, поможем. И вы сразу полюбите Иисуса, когда узнаете, какой он хороший и добрый.
2: Да.
6: Мама, я пойду, что-нибудь приготовлю на стол.
3: Хорошо, Людочка. Давай, мы сразу набросились на человека с разговорами, а ведь он, наверное, голодный.
2: Да, ведь он же к нам прямо с работы.
3: Да, сейчас мы покормим.
4: Ничего, ради меня не стоит беспокоиться. Иногда и разговорами можно быть сытым.
3: Но... Ну, разговоры разговорами, но и покушать мы сейчас приготовим.
5: Будем все вместе чай с тортом пить. Ведь не зря же дядя Коля принес торт.
4: Тогда давайте, Ирина Сергеевна, я вам тоже что-нибудь помогу.
3: Да нет уж, нет,
2: да,
3: что вы.
2: Ты-то в этом деле мастер. Жаль, что вы не видели, как здорово Коля умеет стол накрывать.
3: Правда?
2: Да.
3: Спасибо, Коля, но сегодня вы наш гость. Да и на кухне мы с Людочкой вдвоем справимся, а здесь Верочка пока тарелки поставит и салфетки приготовит. Хорошо?
4: Ну, хорошо, понятно.
3: А вы, мужчины, пока можете спокойно посидеть, поразговаривать. Пойдем, Людочка.
4: Спасибо.
6: дядя Коля, ты же прочитал Библию?
4: Ну, что ты? Конечно, нет. Не так-то просто ее прочитать.
2: Да.
4: Я только еще начал, да далеко не ушел.
2: А где ты уже читаешь?
4: Я читаю Новый Завет, книгу от Матфея. И еще только 10 глав всего лишь прочитал. И вообще изучал, какие в ней еще книги есть.
2: Ну и как?
4: Я бы сказал, довольно необычная книга.
2: Да, она есть необычная книга. А почему ты решил, что она необычная?
4: Да потому что там написаны такие странные вещи, как, например, да? «Любите врагов ваших», «Благодарите проклинающих вас».
2: «Благословляйте проклинающих».
4: Да, еще как-то там сказано очень складно, не помню уже.
2: Но, может быть, мы вместе прочитаем это место? Будет заодно
4: хорошо.
2: Я тебе покажу нашу семейную Библию.
4: Давай.
2: Сережка, ну-ка, принеси, пожалуйста, нашу большую Библию. Она, наверное, у мамы в спальне.
5: Угу, сейчас.
2: Она, между прочим, даже с картинками. Мы, когда совсем маленькими были, очень любили их рассматривать вместе с папой.
5: Вот, пожалуйста.
2: Ну, спасибо.
4: Ух ты, какая! Как раз именно такой я и представлял себе Библию. Ого, тяжелая.
2: Да. Она даже написана еще старым шрифтом. Но мне ее нравится читать.
6: Я тоже люблю эту Библию. Особенно, когда мама ее читает.
2: Так, сейчас найдем. Вот, Матфея, 5 глава, 44 стих. Наверное, ты этот имел в виду?
4: Да, точно.
3: Сереженька, Сережа, сбегай-ка быстренько в булочную за хлебом. У нас совсем хлеба нет. Ты у нас самый быстрый, давай-ка.
6: Ладно. Хоть и не хочется. Сейчас.
3: Ну вот ты молодец.
6: Эх, что бы без меня бы вы делали?
3: Давай быстренько.
2: А мы продолжим.
4: Давай продолжим, давай.
2: Вот здесь так написано. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молите за обижающих и гонящих вас.
4: Но ведь это как раз противоположно всему тому, что обычно делает человек.
2: Да.
4: Скажи кому-нибудь сейчас, что врагов надо любить. Так да. Ведь тебя примут за ненормального. Мы уже с детства слышим, что врагов надо ненавидеть и уничтожать. Мне кажется, что человек вообще не способен такое выполнить.
2: Ты правильно думаешь. Человеку, таким, как он есть, без Христа, никогда не выполнить всего того, чего требует от него Бог.
4: Непонятно. Тогда зачем было Богу писать такую толстенную книгу, если всего этого человек никогда не сможет выполнить?
2: Ну, подожди. Я же сказал, что человеку, таким, как он есть, без Христа, никогда этого не выполнить. Дело в том, что Христос для того и пришел, чтобы сделать нас способными выполнять все требования Бога.
4: Интересно.
5: Дядя Коля, если вы хотите, то Иисус может родиться и в вашем сердце. Ведь Он родился уже в нас сердцах.
4: Да ну!
5: Вы прямо не представляете, как это хорошо, когда Христос живет в сердце.
4: Непонятно. Мне, конечно, трудно такое себе представить. Но поживем, увидим. Хочешь, научу тебя красиво салфетки складывать?
5: Хочу.
4: Вот смотри сюда. Так, потом вот так. И смотри, что получилось.
5: Ой, как красиво!
3: Ну вот, у нас все готово.
2: Да, и здесь дело идет полным ходом.
5: Мама, смотри, как дядя Коля страшно красиво умеет салфетки складывать.
2: Ну я же говорил вам.
3: Да, действительно красиво. Сейчас Сережа придет и будем кушать.

Так закончились ознакомление и первая беседа Николая с семьей Каратаевых. Каратаевы, конечно, и на этот раз не могли обойти свою любимую тему о Боге и его любви. «Мы тебя любим, потому что Христос тебя любит. Бог внимательно наблюдает за тобой и за твоей жизнью», сказала Ирина Сергеевна Николаю. И почувствовав, что за этими теплыми словами было действительно любящее сердце, Николай был тронут до слез. С помощью таких людей, искренних христиан, которые сами любят Бога, Николаю легко будет найти путь к Богу. Такому человеку, который открыт и восприимчив к благой вести, к Евангелию, легче рассказать об Иисусе Христе. Но не каждый человек заинтересован духовными вопросами, и не каждый воспринимает положительно эту весть. Как отнестись к такому человеку? Оставить его в покое и забыть о нем? Но это нелегко сделать, если этот противящийся человек, твой муж или твоя жена, сын или дочь, мать или отец, или кто-то другой близкий к тебе человек. Каким же образом достичь его этой жизненно важной вестью, когда он совсем равнодушный, холодный или даже ожесточенный по отношению к Богу? Я думаю, что только Дух Святой может дать самый лучший совет тебе в твоем положении. Однако я думаю, что есть общие истины, которые нам хорошо знать, беседуя с людьми. В Библии Христос говорил о четырех видах почвы, в которые сеется семя Слова Божьего. Почвы эти — сердца человеческие. Если сердце взрыхлено и обработано, то оно, когда в него уронит семя евангельской вести, может сразу принять его, и человек начнет духовно расти. Если земля не готова принять семя, то ее нужно сперва смягчить, разрыхлить, удалить твердость. Мы, христиане, не имеем права и, надеюсь, также и желания при беседах с противящимися евангельской вести смягчать евангельскую весть, идти на компромиссы с библейскими истинами в угоду своему собеседнику. Мы должны смягчать сердечную почву противящегося человека. Что я под этим имею в виду? Я имею в виду то, что, когда мы беседуем с людьми, мы должны стать по их сторону забора и разбирать вопросы с их точки зрения. Это элементарная предпосылка взаимопонимания между людьми в любой области. На основе этой предпосылки люди в нашем мире общаются друг с другом, понимают друг друга. Также верующие должны принимать ее во внимание при беседах о вопросах веры. Хотя и существует большое искушение выстроить, закладывая кирпич за кирпичом, крепкую стену неопровержимых аргументов, и потом высказать еще замечания и суждения, которые только подкрепят эту построенную нами стену. Но такие наставления вызывают в человеке только агрессивность, и собеседник, защищая свои взгляды, начинает строить со своей стороны стену. И чем лучше аргументы, тем более толстая стена выстраивается, не так ли? Когда мы говорим людям о Боге, то какие они обычно высказывают возражения? Разнообразные. Некоторые говорят, что религий существует много, и каждая имеет своих искренних поклонников. Поэтому трудно определить, какая из них правильная. В результате лучше вообще никакой не принадлежать. Но, как я уже и раньше говорил, искренность не является критерием истинности. Искренность — прекрасная черта в человеке. Но когда человек искренне следует за кем-то или за чем-то таким, что неправильно, то он просто искренне заблуждается. Искренность не может изменить истины. Несмотря на то, сколько бы людей не верило во что-то, и несмотря на всю искренность их веры, если эта идея или этот объект их веры ложный, то последствия могут оказаться роковыми. Истина, согласно Библии, не философский вопрос, а личность Иисус Христос. «Я есть путь и истина и жизнь»,
сказал Иисус. Нередко слышны такие суждения, что христиане слишком узкие люди, слишком нетерпимые к другим религиям. И в определенном смысле это так. Но причина этой нетерпимости в том, что христианство представляет объективную истину. Оно основывается на реальной истории, реальных людях, местах, событиях. Христианство в своей сущности – это факты, а не идеи. Истина по определению всегда узка. Поэтому, хотя терпимость в любых других вопросах и в личных взглядах является добродетелью, но при обсуждении и рассмотрении фактов она абсурдна. Для многих преткновением является отношение христиан к чудесам. И действительно, чудеса для христианской веры намного важнее, чем для других нехристианских религий. В других конфессиях в чудеса можно и не верить. Это не причинит никакого ущерба главным учениям этих религий. В христианстве, однако, положение иное. Если Христос не воскрес, говорит апостол Павел Коринфской церкви, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Воскресение Христа из мертвых требует от каждого верующего во Христа веры в чудеса. Однако одни чудеса не могут родить живую веру в человеческом сердце. Некоторые иногда говорят: «Вот если бы я своими глазами увидел хотя бы живого ангела здесь, в своей комнате, пятиметрового, сверкающего в белоснежных одеждах, если бы этот ангел сказал, что все, что написано в Библии, правда, вот тогда я бы поверил». Или еще что-то в этом роде. Но так ли на самом деле? Неужели сразу и поверил бы? Положа руку на сердце, скажи: если бы ты действительно увидел сейчас рядом с собой пятиметрового ангела в сверкающих одеждах, говорящего тебе, что Библия истина, то какой вывод ты бы сделал? Честно. «Это галлюцинация», — сказал бы ты. Не так ли? Так что будем осторожны с такими требованиями. Бог должен сделать гораздо больше в отношении многих из нас, прежде чем мы уверуем, что Библия воистину — Слово Божие. Это истинно и в отношении Ноева ковчега, о котором сейчас много говорят и пишут. Если бы Ноев ковчег нашелся и прессе предоставилась бы возможность даже сфотографировать его на горе Арарат, то поверили бы этому те, кто противится Богу, или сказали бы просто: «Это шантаж, обман, трюк». Многие говорят, что современникам Иисуса Христа, которые сами видели творимые Христом чудеса, легче было поверить, чем нам. Но Христос сказал: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Иисус творил чудеса не для того, в первую очередь, чтобы породить в людях веру. Они были нужны для подтверждения того, что Христос говорил истину, что Он не был лжецом, выдумщиком грандиозных утопических иллюзий. Чудеса, которые совершил Иисус, не убедили тех, кто не хотели верить в слова и учения Христа. Когда Иисус воскресил Лазаря из мертвых, Библия рассказывает, что были те, которые поверили после этого чуда. Но также сказано, что первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. В книге «Деяния апостолов» в 4 главе с 16 по 17 стихах рассказано о хромом нищем, которого исцелили Петр и Иоанн. Какова была реакция первосвященников? «Ими сделано явное чудо, мы не можем отвергнуть сего», — сказали они. Ну и что же они решили сделать? «С угрозою запретим им говорить об имени Иисуса». Христос сам сказал: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». Если кто склонен поверить, то чудо, конечно, может ускорить принятие нужного решения.
С помощью бензина дрова можно быстрее зажечь, но бензин не зажжет самого огня. И если кто не расположен, не желает верить, то никакие чудеса не смогут родить веру в его сердце. Поэтому Библия предупреждает, говоря, «Как мы избежим, вознеродевши о таликом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами». Чудеса, описанные в Библии, подтвердили то, что великая весть спасения воистину была послана Богом. Иногда верующие в беседе с атеистами говорят, что они каждый день видят чудеса. Мир полон чудес. Взять хотя бы рождение ребенка, красоту распустившегося утром цветка. Куда ни посмотришь, о чем ни подумаешь, везде Божьи чудеса. Неверующему такое рассуждение может показаться нечестным. Если верующий связывает воедино библейские чудеса с младенцами и цветками, то значит он верит в чудеса столько же, сколько и я, скажет атеист. Есть два способа опровержения существования чудес. Один — это сказать, что их нет совсем, и другой — это сказать, что все чудеса. Если все чудеса, то тогда ничто не является чудом. Как же тогда объясняется слово «чудеса»? Когда его нужно понимать условно? То, что является чудом для одного рода существа во Вселенной, не обязательно является чудом для другого. Что я этим хочу сказать? То, что если существуют силы высшего порядка в нашей Вселенной, личность выше человеческой личности, то для нее может быть естественным творить и совершать то, что для нас кажется и что мы считаем чудом. И более того, если это высшее существо, Создатель и Творец, то Он естественно может управлять и повелевать такими законами и измерениями, которые вне нашего разума и наблюдений. Следовательно, существование чудес логично, а не невозможно. Что же касается природных чудес, которые мы можем наблюдать вокруг себя, то они порождают в наших сердцах восторг и удивление. Мы видим в них перст всемогущего Творца. Вся окружающая нас красота и гармония, все чудесные природные явления — это естественное проявление сверхъестественного Творца, Бога. Так что мы можем заключить, что все эти природные чудеса — результат самых естественных действий сверхъестественного существа. И то, что непонятно и непостижимо для человека, живущего в мире трех измерений, может быть самым обычным для Творца, управляющего более чем тремя измерениями, который управляет всеми как открытыми, так и неоткрытыми нами законами. Несомненно, самым великим чудом из всех чудес является чудо духовного рождения человека, рождения свыше, в результате которого убийца, вор, прелюбодей, гордец или эгоист становится новым, в корне изменившимся, очищенным от греха человеком. Разве это не чудо, что человек, который раньше купался в грязи, лжи и разврате, который жил нечестиво и не считаясь ни с чем и ни с кем, теперь стыдится своего прошлого, и ему омерзительно жизнь, которую он вел. Он полюбил чистоту, святость. Он возлюбил Бога, которого раньше проклинал. Это чудо рождения от Святого Божьего Духа. Библия говорит, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Психологи не могут дать удовлетворительного объяснения, что в человеке порождает жажду к Богу.
еще непонятнее для человеческого разума. Какая сила может произвести такую коренную перемену в душе, в результате которой восстанавливается разбитая грехом человеческая жизнь, исцеляется сокрушенное человеческое сердце? Но это естественный акт для сверхъестественного Бога, Бога, который сам создал человека. И это чудо Бог может совершить с каждым желающим. Оно доступно и для тебя, мой друг. Библия говорит: тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Мой друг, сегодня вечером Бог зовет тебя к себе. Он не желает, чтобы ты только увлекся какой-то религией, которая сделает твою жизнь еще более тяжелой и несчастной. Он желает, чтобы ты стал тем внутренне здоровым и свободным человеком, каким Бог тебя создал, каким Он предназначил тебе быть. Бог говорит тебе сегодня: «Приди и рассудим». Слышишь? Рассудим. Если будут грехи твои, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Мой друг, что ты ответишь на этот призыв Божий?

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмит. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Сила молитвы и радость прославления» из его книги «12 проповедей о прославлении». На текст из второго послания к Коринфянам 1 главы стихи 11 и 12. «При содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас, ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас». Первая часть проповеди была посвящена важности совместной молитвы. Молитва – это золотой ключ, которым мы открываем наполненные амбары нашего небесного Иосифа. Нетрудно догадаться, почему Бог повелел нам молиться. Ведь молитва прославляет Бога, побуждая человека быть смиренным перед Богом, которому он поклоняется. Мы должны молиться друг за друга. Особенно важно объединять наши прошения, когда возносится молитва о служителях Божиих. Апостол Павел просит о такой молитве: «Братья, молитесь о нас». Все Божьи служители, которые жили и еще будут жить, признают, что именно в этом заключается тайный источник их силы. Молитва Церкви – сила ее служителей. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Я призываю вас к совместному прославлению Бога. За молитвой, на которую получен ответ, немедленно должна следовать хвала Богу. Облако благодарности должно оторваться от земли, когда небесное солнце согревает ее своей любовью. Был ли Господь милостив к вам, и преклонил ли Он свое ухо к голосу молений ваших? Тогда прославляйте Его, пока вы живы. Не откажите в песне тому, кто ответил на вашу молитву и дал вам желание сердца вашего. Молчать о Божьих милостях значит быть повинным в черной неблагодарности. А неблагодарность – один из самых больших пороков. Я надеюсь, дорогие друзья, что вы не будете неблагодарными, как те 9 прокаженных, которые, исцелившись от болезни, не вернулись к Господу и не поблагодарили Его. Забывать прославлять Бога значит лишать себя блага, потому что хвала, как и молитва, является большим благом для нашего духа. Прославление Господа очень важно и полезно. Если мы будем плясать перед Господом, как плясал Давид, то кровь живее потечет в наших жилах. Прославление – пир для нас, на котором Соломон дал каждому его участнику по хорошему куску мяса и кубку вина. Хвала больше всего приближает христианина к небесам. Ангелы не молятся, но они не прекращают восхвалять Бога день и ночь. Благословлять имя Бога за полученные милости значит просить блага нашим ближним, ибо услышат кроткие и возвеселятся. Другие верующие, которые находятся в похожих обстоятельствах, смогут утешиться, если услышат, как мы говорим: «Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе. Сей нищий вас звал, и Господь услышал и спас его от всех бед его». Немой христианин – бесчестие для церкви. Среди нас есть люди, которым сатана засунул в рот кляп, и самую громкую песню мы слышим от них тогда, когда они издают старательное молчание. Но я хотел бы, братья мои, чтобы все языки немых начали петь. Далее. Хвала одного человека хороша и полезна. Она благословляет человека и прославляет Бога, а совместная хвала особенно хороша. Совместное прославление похоже на музыку целого оркестра. Один инструмент звучит хорошо, но когда сотни инструментов, духовных и струнных, объединяются, тогда мы слышим прекрасную и величественную симфонию. Хвала одного христианина принимается Богом как благоухание от крупицы благовонного вещества, а объединенная хвала многих христиан — это кадильница, наполненная фимиамом. Совместное прославление Господа верующими просто необходимо для каждого христианина. Тяжелые бремена сваливаются с наших плеч во время прославления. Когда я слышу пение в этом доме, мое сердце согревается. Иногда мне кажется, что вы поете вяло, и мне хотелось бы призвать вас петь энергичнее, чтобы волны величественной хвалы были могущественнее и сильнее. Но в любом случае мое сердце не знает лучшей музыки, чем ваше пение. Мои голландские друзья поют так тягуче, что можно заснуть под их спокойные напевы. Но и в их церквях множество голосов, слившихся в один, прекрасно прославляют Господа. Мне нравится, когда верующие поют так, что видно, что они действительно поют, а не растягивают слова с подчеркнутой медлительностью. Есть нечто поистине прекрасное в единстве сердец, поклоняющихся Господу. И еще лучше, когда это поклонение выражено в песне. Я уже сказал, что совместные молитвы должны особенно возноситься за служителей. Но совместная хвала должна быть также посвящена хвале и благодарению Бога за милости, которые Он послал церкви через ее пасторов. Послушайте, что говорит апостол Павел. «Дабы задарованные нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Братья, мы должны прославлять Бога за жизнь хороших служителей на земле, ибо когда они умирают, с ними обычно умирает все то, над чем они трудились. Просто удивительно, какими темпами развивалась реформация, пока был жив Лютер, Кальвин, и как ее развитие почти остановилось после их смерти. Души хороших людей бессмертны только в известном смысле. Церкви Божьи в наши дни подобны израильтянам в эпоху судей. Как только очередной судья умирал, люди возвращались к своим истуканам. То же самое происходит сейчас. Пока Бог сохраняет жизнь определенным людям, церковь благоденствует. Но когда эти люди умирают, гаснет тот огонь, который они зажгли и поддерживали. В 9 случаях из 10, а возможно даже в 99 из 100, благосостояние церкви зависит от ее служителя. Так устраивает Бог, чтобы смирить нас. Поэтому мы должны быть благодарны за сохранение жизни нашим проповедникам. Но не меньше мы должны быть благодарны за сохранение непорочности. Ибо когда служитель грешит, какой позор он навлекает на себя и на церковь. Когда мы читаем в газете о том, что полиция арестовала преподобного мистера Н., который был баптистским пастором, то люди говорят: «Это просто кошмар! Что за люди эти баптисты?» Конечно, любой проходимец может назвать себя баптистским проповедником. В Англии в этом отношении установлена такая свобода, что она ведет к беспорядку. Любой человек, который собрал 10 служителей, уже может назвать себя пастором. По крайней мере, пастором этой горстки людей. Поэтому стоит ли удивляться, что находятся лицемеры, которые присваивают себе чин, чтобы приобрести известную репутацию? Но если Бог хранит своих истинных служителей, бережет их от падений, то мы постоянно должны благодарить Бога за них. Мы также должны от всего сердца благодарить Бога, если Он благословляет проповеди служителя, делает их содержательными, уподобляет их источнику живой воды, которую дает и помогает выносить из своей сокровищницы старое и новое для того, чтобы напитать свою церковь. Мы также должны прославлять Бога за то, что проповедник держится здравого учения, не прельщается философией и не упирается в одну доктрину, проповедуя только ее и ничего другого. Если же Бог привлекает множество людей, чтобы они послушали Его проповеди, если души обращаются ко Христу, если верующие получают хорошее наставление, тогда поток хвалы Богу не должен иссякать ни на мгновение. Ну, конечно, вам даны все эти благословения, и вы удивительно пожимаете плечами, не видя в них ничего особенного. Но если бы вам пришлось пожить некоторое время в Голландии, вы бы начали больше ценить то, чем обладаете. Будучи там, я останавливался у многих благочестивых людей, с которыми приятно было общаться. Так вот, они не могут посещать богослужения. В чем же дело? «Дорогой мой», — говорят они, — «как я могу идти на богослужение, когда проповедники отрицают все, что написано в Библии? И это происходит не только в реформатской, но и во всех остальных церквях в нашей стране. Как я могу слушать предателей, которые сначала клянутся в верности кальвинистскому или лютеранскому вероисповеданию, а потом становятся за кафедру и отрицают реальность воскресения? Или утверждают, что вознесение Иисуса всего лишь поучительная притча? Мне кажется, нидерландцы обогнали нас в неверии и либерализме лет на 50. Но мы скоро их догоним, если среди нас станет больше проповедников, чьи имена нам известны, но мы их не будем называть. Голландцы зашли слишком далеко. И дело дошло до того, что люди, любящие истину и желающие услышать ее, вынуждены отказаться от посещения церкви, чтобы ни в коем случае не оказать поддержки тем еретическим и ложным учениям, которые сейчас там проповедуются каждое воскресенье. Если бы Бог отнял у Англии служителей, смело и открыто проповедующих Евангелие, то вы бы возопили к Нему, чтобы Он вернул вам свечу.
2: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Сила молитвы и радость прославления» из его книги «12 проповедей о прославлении», на текст из второго послания к Коринфянам 1 главы стихи 11 и 12. «При содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас.
3: У нас некоторые епископы открыто заявляют о своем неверии. Во всех деноминациях есть руководители, постепенно уклоняющиеся от истины. Но, слава Богу, таких церквей еще немного по сравнению с церквями Христовыми, которые, хотя и не стоят на позициях кальвинистского богословия, как нам бы хотелось, тем не менее не подвергают сомнению богодухновенность Писания и оправдание по вере. Среди нас есть люди, верные Богу, которые проповедуют истину такой, как она открыта в Иисусе Христе. Я повторяю, будьте благодарны Богу за своих служителей, ибо если бы вы жили в окружении, о котором я говорил, то вам бы пришлось взывать к Богу: «Господи, пошли нам вновь пророков, пошли нам голод, пошли нам жажду, но пошли нам также голод и жажду Твоего Слова». И сегодня утром, как ваш служитель, я прошу, чтобы вы вместе со мной благодарили Бога за силы, которые Он дал мне для того большого труда, который я совершал последние 2 недели в Голландии. Благодарите Бога за то, что мы были радушно приняты людьми самых разных сословий. Я хочу этим свидетельством прославить Бога, а не себя. ибо я поклялся, что если Бог будет посылать мне жатву, то я не возьму себе ни одного колоска, а все отдам Ему. Дорогие, везде, куда бы я ни приезжал, собирались огромные толпы людей. Они не понимали мою речь, но все равно приходили, потому что Бог благословил меня переводчиком. Многие со слезами на глазах пожимали мою руку и на своем голландском языке желали мне всех Божьих благословений. Я думал, что смогу проповедовать перед сотнями людей, но их было намного больше, так что даже огромные соборы не вмещали их. Это и удивило, и порадовало меня. Я возрадовался в Боге и призываю радоваться вас вместе со мной. Простым людям так хотелось пожать мне руку, что они едва не разорвали меня на части. Но Богу было также угодно коснуться сердца королевы Нидерландов, и она послала за мной. В течение часа с четвертью я был удостоен чести говорить с ней о том, кто дает нам мир. Я и не думал просить об аудиенции. Это было ее собственное желание. Я вознес свою душу к Богу и просил о том, чтобы мне не говорить с ней ни о чем другом, кроме Иисуса Христа. Господу было угодно помочь мне. За отведенное на аудиенцию время я успел много рассказать этой приветливой, знатной особе о воле Божьей. Я был также несказанно рад от того, что меня принимали самые разные деноминации. В субботу утром в Амстердаме я проповедовал в Меннонитской церкви, а вечером в Голландской реформатской церкви. В следующее воскресенье я был приглашен в английскую пресвитеранскую, а вечером в независимую голландскую церковь. Иногда я проповедовал в соборах, например, в Утрехте, в Домкирк, а в Лейдене — в Петеркирк. На собрания приходили не только простые люди, но и голландская аристократия, представители которой, конечно, намного лучше понимали английский язык, чем бедные люди, не имеющие возможности изучать иностранные языки. Переезжая из города в город, я чувствовал, что Бог не покидает меня и помогает мне проповедовать. Я не ощущал раньше такой выносливости духа, такой крепости сердца, как тогда. Путешествие не утомило меня, хотя проповедовал дважды в день. Мне кажется, что у меня даже стало больше сил, чем было до путешествия. Я прославляю Бога за тех многих людей, которые, как мне сообщили, обратились ко Христу благодаря чтению опубликованных проповедей, и за любовь и благословение тех, кто со слезами провожал нас до самого порта, повторяя: «Постарайтесь приехать вновь до наступления зимы». Они хотят, чтобы я вновь проповедовал в их стране. Возможно, в их просьбе была доля эгоизма. Господу все известно. Но я ничего подобного не заметил. Я восхваляю и благословляю имя Господа за то, что в стране, где популярна философия, Он помог мне проповедовать так просто, что я никогда не говорил как богослов, а возвещал Христа и только Христа. Радуйтесь вместе со мной, мои дорогие братья. Я хочу, чтобы вы радовались, а если не станете делать этого, то я буду радоваться один, хотя мой каравай радости слишком велик, чтобы я мог съесть его в одиночку. В заключение мы поговорим о причинах, почему должны возноситься молитва и хвала. Апостол Павел говорит о них в 12 стихе: «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божьей, жили в мире, особенно же у вас». В конце концов, самый главный после Божьего спасения источник утешения для человека – его совесть. И как важно для служителя знать, что он проповедовал Евангелие в простоте, другими словами, что, во-первых, он не говорил одно, а имел в виду другое, во-вторых, верил от всего сердца в то, что проповедовал, желая лишь того, чтобы Бог прославился, а люди спаслись. Какое благословение проповедовать просто! Без невразумительных слов, без витиеватых фраз, никогда не учась ораторскому мастерству, никогда не прибегая к ораторским трюкам, как ужасна жизнь человека, продавшего кафедру за несколько грошей красноречия. Как тяжело ему придется перед смертью, когда он вспомнит, что вместо того, чтобы проповедовать спасение простыми словами, он старался показать свой интеллект и образованность. Совесть только того человека будет спокойна, который будет знать, что в простоте проповедовал Слово Божье. Апостол также говорит, что он проповедовал в искренности, вкладывая душу и сердце, так что никто не мог обвинить его в обмане. Греческое слово «искренность»

в силе плотской мудрости. И я желал бы, чтобы Англия научилась тому уроку, который мне был преподан за прошедшие 2 недели. В Нидерландах существуют 3 школы либерального богословия, каждая из которых пытается быть радикальнее других. Одни считают, что все Писание состоит лишь из мифов. Другие говорят, что в Библии есть что-то полезное, хотя ошибок в ней больше, чем пользы от нее. А третьи идут еще дальше и отвергают Библию в принципе, отвергают ее богодухновенность, но одновременно продолжают проповедовать ее, объясняя это тем, что они просто дают какое-то образование толпе и зарабатывают себе таким образом на жизнь. Горе, горе, горе, что церковь зашла так далеко. Старая, добрая голландская реформатская церковь, исток кальвинизма, некогда преданная тем учениям, которые мы любим, уклонилась в ересь. О, как серьезно мы должны бороться с плотской мудростью! Я опасаюсь, дорогие друзья, что вы ожидаете такого красноречия от своего служителя, что недовольны отсутствием у него ораторского мастерства. Но не грех ли это? Я почти уверен, что это грех. С каждым днем я все чаще возвращаюсь к мысли о том, что нам стоит больше внимания уделять не тому, насколько красноречиво преподносится учение, а насколько его суть соответствует Евангелию. Так ли это хорошо, что нам больше нравятся проповеди человека, чем искреннего Божьего служителя? Не лучше ли вернуться ко временам рыбаков, которые вообще не имели никакого образования, но проповедовали Евангелие в простоте? Не лучше ли отказаться от тех огромных знаний, которые, как мне известно, люди приобретают, но не могут использовать на этой земле, разве что с их помощью они извращают Божью простоту? Мне очень нравятся слова апостола Павла: «не по плотской мудрости». И сейчас я утверждаю, ибо моя совесть свидетель мне в этом, я утверждаю, что могу сказать, как сказал апостол Павел: «Я проповедовал Евангелие в простоте». Я не знаю, как можно проповедовать еще проще, еще более открыто и честно. Я проповедовал в искренности. Сердцевидец знает об этом. И я не проповедовал по плотской мудрости, чему есть одно очевидное объяснение. У меня нет этой мудрости. Я вынужден держаться простоты свидетельства о Господе. А если что-то у меня получилось, то получилось по благодати Божьей. Если я достиг успеха, то этому есть только одно объяснение – благодать. Особенно же у вас. Ибо хотя мое слово достигло многих континентов, и мое свидетельство прошло по всему земному шару, но особенно же у вас. Я предупреждал вас, я умолял вас, я призывал вас, я убеждал вас, я плакал о вас, я молился о вас. Для некоторых я стал духовным отцом, для многих был как заботливая мать, для других был наставником Евангелия и, надеюсь, для каждого искренним другом в Иисусе Христе. Поэтому я прошу о ваших молитвах. У меня есть большее право на ваши молитвы, чем на молитвы других людей. И хотя многие вспоминают обо мне в своих прошениях, я прошу вас, в той мере, в какой я служил, особенно же у вас, позвольте мне особенно просить о ваших молитвах. Кто-то может обидеться и сказать, что нехорошо мне подозревать вас в том, что вы не молитесь за меня. Я не хочу никого обидеть. Но, возможно, кто-то забыл. О, я прошу, продолжайте молиться. Не все члены нашего собрания еще спасены. Некоторые слушатели еще не обратились ко Христу. Молите Бога о них. Некоторые сердца до сих пор не сокрушены. Просите о том, чтобы Бог нанес удар своим молотом. Молитесь о том, чтобы слово стало огнем для тех людей, чьи души еще не оттаяли. Лондону надо встряхнуться от одного конца до другого.

0: заботьтесь о всех своих служителях, чтобы Бог наделил их своим могуществом. Церкви нужен громкий голос Божий, который бы разбудил заснувших. Просите Бога благословить всех посланных им служителей. Молитесь с Его божественным усилием, чтобы Его царство пришло, чтобы Его воля исполнялась на земле так же, как на небе. О, если бы все уверовали во Христа! Ибо пока вы не уверуете, вы не можете молиться и прославлять Бога. О, если бы все уверовали во Христа! Помните, это единственный путь спасения. Доверьтесь Иисусу, ибо верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Сына Божьего. Доверьтесь Иисусу, и будете спасены. Да примет вас Господь в эту минуту ради Его любви. Аминь.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Сила молитвы и радость прославления» из книги Спеджина «12 проповедей о прославлении». На текст из второго послания к Коринфянам 1 главы стихи 11 и 12. «При содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам, по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Ибо похвала наша сия из свидетельства совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Не хотите ли присоединиться к нам? Вы можете сделать это в любом месте, где бы вы сейчас ни находились. Дома, в парке, в своей машине на загородном шоссе или в тюремной камере, рядом со своими близкими, любящими вас, или в пустоте своего одиночества. Мы с вами совершенно не знакомы, как не были знакомы и с тем парнем из Шотландии. Но благодаря тому, что он слушал эту передачу, случилась странная штука. Его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Посмотри, что я нашла, когда убирала убила в комнате.
1: Не может быть, Мэри. Думаешь, он это пьет?
0: Конечно. А зачем же он тогда прячет эти бутылки?
1: Только подумать. Пить виски в 9 лет. Нет, с этим нужно будет разобраться.
0: Что я и собираюсь сделать.
1: Билл помогал мне разносить воду в баре, но мне и в голову не приходило, что мальчик откроет виски. Ты хочешь с ним поговорить?
0: Как-нибудь обойдусь и без этого. Просто когда накроем стол для ужина, я выставлю эти бутылки у его тарелки. Пусть все полюбуются. Еще чего. Чтобы у нас в доме пили пиво и виски.
2: Герой нашего рассказа родился и вырос в Шотландии, в тех самых местах, которые издавна славятся на весь мир своим непревзойденным виски. Мальчик пристрастился к этому напитку еще в детстве, помогая отцу в баре. Он попробовал его сначала из чистого любопытства, но когда распробовал, в душе ребенка произошло что-то такое, что сделало виски символом свободы от любого внешнего принуждения. А сейчас вы услышите правдивую историю о Билли Моррисоне, о его пути к свету и к истинному освобождению.
3: В тот вечер мы бегали с братьями по дому, и когда я на полном ходу ворвался в столовую, то просто остолбенел от ужаса. На столе, там, где было мое место, стояли бутылка из-под пива и из-под виски. Никто не говорил ни слова, но что могло быть красноречивее злорадствующих ухмылок моих братьев и сестер? Я чуть не упал в обморок. Я чувствовал себя преданным своими родителями. С того момента мы стали чужими. Я ни в грош не ставил их мнение. Отец и мать просто не знали, что со мной делать.
0: Опять парень где-то шатается. Вилл! Наверняка снова заявится лишь под утро.
1: Да. А что мы можем сделать? О, все это, конечно, ужасно. Но чем мы можем ему помочь?
0: Зачем ты меня об этом спрашиваешь? Я не знаю. Я не понимаю его. Он совсем не такой, как другие дети.
1: Но мы же должны что-нибудь придумать.
0: Ох, Вилли, ты же видишь, он совершенно от рук отбился. Настоящий бандит. Мне стыдно людям в глаза смотреть.
1: Пусть люди думают что угодно. Мне до этого нет дела. Но мы должны помочь своему ребенку. Иначе что же мы за родители?
0: Так что ты предлагаешь? Может, отправить его отсюда на какое-то время?
1: Да. Например, в Канаду.
0: В Канаду?
1: А что? Там каждый год есть сезонная работа. Он мог бы поехать со знакомыми на уборку пшеницы.
0: Значит, ты считаешь, нужно его отправить на край света? Еще совсем ребенка?
1: Ну, надо же хоть что-то с ним делать, а то мы просто потеряем парня.
0: Ой, а как ты думаешь, где он сейчас может быть?
1: Наверное, в Эльгине на танцах. Он у нас такой симпатичный. Эх, если бы нашлась девушка, которая могла бы на него повлиять...
0: Девушка, да кому он нужен, такой пьянчушка?
4: Билл, потише, а то я сейчас упаду.
5: Ты самая прекрасная девушка в мире, Нелл. Я еще ни у кого не видел таких чудесных кудрей.
4: А ты танцуешь не хуже, чем говоришь.
5: А ты, малышка, летаешь словно ангел. Я не могу от тебя оторваться.
3: Наши встречи оказались недолгими. Папа отправил меня работать в Канаду, но я никак не мог забыть своего счастья. Я писал девушке. Объяснялся ей в любви. Она разделяла мои чувства, и тогда я обратился с просьбой к родителям.
0: Это письмо от Билла. Он говорит, что сезон уже кончается.
1: Сезон-то кончается. Интересно, отучился ли он от виски?
0: Билл намекает, что у него скоро день рождения.
1: И что, он собирается приехать домой?
0: Нет. Вот послушай, Вилли. Билл пишет, что единственным подарком для него могла бы быть только Нелл.
1: Нелл.
0: Да. Он хочет, чтобы мы помогли ей приехать к нему и чтобы они там поженились.
1: Поженились? Я и не мечтал дожить до этого дня.
0: Ну, может, после свадьбы наш шалун угомонится. И девушка такая хорошенькая, милая и опрятная.
1: А она в курсе?
0: Да. Она согласна.
1: Может, в ней и есть ответ на наши молитвы?
3: В ноябре Нелл приехала в Канаду, и мы расписались. Я искренне желал стать хорошим мужем. Я устроился на новое место и усердно работал, но это длилось недолго. Жесткий распорядок жизни начал стеснять меня. Что-то не устраивало меня в нашей уютной жизни. И однажды я пришел домой очень поздно.
6: Ку-ку!
7: Билл, если бы ты знал, как я переволновалась.
6: Ох ты!
7: Где ты был?
6: Ну, я...
7: Ты пьян?
6: Да. Да, я немного выпил. Мужчина должен иногда немного расслабиться, Нелл.
7: Но не до такой же степени. Ты на ногах не стоишь, Билли.
6: Все нормально, малышечка моя.
7: Ты еще никогда так не напивался.
6: Ну, ладно, ну что ты в самом деле? Ну, всякое случается. Да не бери ты в голову. Я в порядке. Ну-ка, лучше поцелуй уставшего после работы мужа.
7: Билл!
6: Ну, я клянусь, это у меня в первый и последний раз.
7: Хотелось бы верить. Но тебя так разит перегаром, о каких поцелуях может идти речь?
6: Нелли, ну, пожалуйста, ну ты же знаешь, как я тебя люблю.
7: Билл, это ты?
6: Конечно, Нелл. А кто же еще? Я видел ребенка, я так рад.
7: Рад?
6: Да.
7: Скорее, ты снова пьян, Билли.
6: Дорогая, как я мог не отметить такое событие, а? Один раз в жизни у нас рождается первенец!
7: Подумай, каким ты будешь для него отцом, если так пойдет и дальше.
6: Нелл, у нас сегодня праздник, ну не порть мне его, пожалуйста.
7: Я думала, что хоть с рождением ребенка ты бросишь пить.
6: Ну только не начинай опять плакать. Ты снова хочешь унизить меня? Хочешь сказать, что я недостоин твоего уважения?
3: Все три раза я надеялся, что у меня будет сын. Но как назло, каждый раз рождались девочки. И каждый раз я обмывал это событие. Но событий было масса, и трудно вспомнить дни, когда я не прикладывался к бутылке. Я пропивал почти все до копейки. Нелл пришлось отдать детей в детский сад и устраиваться на работу.
6: Какое у тебя красивое платье, Нелл.
7: Спасибо. Я сама его шила.
6: А куда ты так нарядилась?
7: В церковь. Ты не хочешь пойти со мной?
6: Не, ну ты что, шутишь? Мне пойти в церковь?
7: Да, а что? Может, это помогло бы нам найти общий язык?
6: Я и так прекрасно тебя понимаю. Мы уже столько лет вместе живем.
7: Билл, обещай, что когда-нибудь ты все-таки пойдешь со мной на службу.
6: Нет, Нелл. Я не даю обещаний, которых никогда не смогу исполнить.
7: Да? А когда-то ты давал слово, что бросишь пить. Помнишь?
6: Правда?
7: Да. У меня просто в голове не укладывается. Как ты можешь так пить, Билл?
6: Ну,
7: это же... дикость какая-то. Я бы никогда в рот и капли не взяла, ни при каких обстоятельствах.
6: Неужели?
7: Для меня это исключено.
6: Не зарекайся, Нелл. Это, знаешь... Это...
7: Что ты хочешь этим сказать?
6: Ну, это я...
7: Чтобы я опустилась до такого? Никогда в жизни.
6: А я бы на твоем месте этим так не хвастался. Я бы вместо этого... благодарил Бога, что уберег меня от соблазна.
7: Я хотела как лучше, но выходила с точностью да наоборот. Я выказывала себя слишком самоуверенной, как будто ставила себя на какой-то пьедестал. А Биллу лишь оставалось смотреть на меня снизу вверх и осознавать свое ничтожество. И понятно, что такое отношение заставляло мужа бунтовать и по-своему отстаивать право на мое уважение к себе. Одним воскресным утром Билл, как всегда под градусом, почему-то вдруг решил пойти со мной в церковь.
8: Доброе утро, братья и сестры. Угу. Сегодня день, который мы посвящаем Господу. Давайте же возрадуемся этой возможности почтить Всевышнего. Встаньте, пожалуйста, и поздоровайтесь с теми, кого вы еще не знаете.
7: Это мой муж Билл Моррисон.
6: Привет! Признайтесь уж кого-кого, а меня-то вы здесь никак не ожидали увидеть, правда?
7: Билл!
6: А что не так? Я говорю чистую правду.
7: Садись.
6: Церковь как раз то место, где и нужно честно высказывать то, что думаешь.
7: Да, конечно, ну все, садись,
6: а
7: пожалуйста.
6: А ты мне не указывай, что мне делать.
8: Можете садиться.
6: Угу.
8: Все объявления после службы. Передайте их мне в записках, и я их в конце зачитаю.
6: Я еще хочу сказать...
7: Шпил.
6: Да ты на меня не шикай. Сегодня я впервые в церкви, и я хочу сказать... Я хочу сказать, что моя жена Нелл, она очень хорошая женщина. Да, она очень хорошая женщина. Ведь как она только терпит такого алкаша, как я. Да, сэр, да. Вы здесь делаете очень доброе дело, пастор. Мое вам почтение.
8: Спасибо, мистер Моррисон. Ну что, начнем с гимнов. Откройте, пожалуйста, страницу 83.
6: Минуточку, я еще не закончил.
7: Билл, сядь, пожалуйста.
8: Старейшины, будьте добры, отведите этого молодого человека в комнату для консультации.
6: Да выслушайте вы меня. Да зачем вы мне идти в ту комнату? Да я не хочу. О, Билл, да вы не считаете, что я недостаточно хорош для вас, да? Лицемеры!
3: Я попытался начать новую жизнь, занявшись разведением лошадей для скачек. Но став сам себе хозяином и ни от кого не завися, я стал пить еще больше. Нелл ждала четвертого ребенка. У нас должна была родиться еще одна девочка. Пил я вместе с единственным нанятым мною рабочим. А чтобы жена ничего не замечала, мы прятали бутылки в конюшне.
9: Билл!
6: Билл!
9: На!
6: Ну в чем дело, Текс?
9: Я хотел тебе кое-что показать. Иди сюда.
6: Сейчас, минутку. Ну что там такое?
9: Видишь корыто?
6: Ну?
9: Я припрятал там на вечер пару бутылок виски.
6: Молодец. Тш. Она у тебя не застукала?
9: Не думаю.
6: А почему только две?
9: Ну это для начала. Только на сейчас. Ну а...
10: Да, хозяин, я понимаю, тут надо будет прибрать. В общем.
6: Что с тобой, так заболел, что ли? Добрый день, миссис Моррисон. А мы вот тут как бы. В общем, мы не заметили, что вы тут были в конюшне.
7: Ничего страшного.
6: Ну, как ребенок, Нелл?
7: Все в порядке. Кажется, заснул. А вы, ребята, можете больше не прятаться и не стесняться. Я давно уже знаю, чем вы тут занимаетесь.
6: Да, ага. Да, ну, вот ты нас и накрыла, Нелл.
7: Да.
6: Да, и опять будешь меня пилить и читать нотации.
7: Нет. Нет, этого больше не будет, Билл.
6: Как так? Разве ты не будешь на меня обижаться и молчать целыми днями?
7: Нет. Мне это больше не нужно.
6: А что случилось?
7: Ничего. Просто я уже не та, что была раньше. Бог изменил меня.
6: Бог?
7: Да. И представь себе, я больше не чувствую себя ни капельки лучше тебя.
6: Как так, Нелл? Но ведь ты действительно лучше меня?
7: Нет. Теперь я знаю, что все мы грешники и можем спастись лишь милостью Божьей. И больше я не буду смотреть на тебя свысока и корить за ошибки.
6: Вообще?
7: Да. И больше не буду тянуть тебя насильно в церковь тоже.
3: Ты не шутишь, Нелл?
7: Билл, ты сам будешь отвечать перед Господом. Все, что мне остается, это любить тебя и доверять Всевышнему. После этого случая, когда он хотел пойти на службу, я никогда ему не отказывала, хотя иногда он был совершенно пьяный и мешал на службе. А потом ему самому становилось стыдно за свое поведение, и я слышала, как муж звонил и извинялся.
6: Алло, алло, миссис О'Брайен? Да, это... Да, я, Билл Моррисон. Послушайте, я... Ну, короче, я сожалею, что столько шума в прошлое воскресенье... Ага. Да, ну, я постараюсь исправиться. Я... Миссис О'Брайен, послушайте, не могли бы вы, я... Вы ж... Ну, в общем, можно мне сегодня утром в церковь Да, спасибо.
11: Добрый день, Билл. Рад вас видеть.
6: Добрый день, пастор. Я звонил, и мисс О'Брайен разрешила мне прийти на службу.
11: Да, она мне говорила. Знаете, вы можете больше не звонить, Билл. Мы всегда рады вас видеть с нами.
6: А я подумал, что после прошлого случая прихожане могли посчитать меня недостойным, чтобы присутствовать на богослужении.
11: А ты знаешь, Билл, что Иисус пришел призвать грешников к покаянию. Он сказал в Луки, глава 19, стих 10. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». А это значит, Билл, что Христос пришел спасти всех нас.
6: И меня тоже.
11: И тебя, Билл, и меня, всех нас.
6: А моя жена тоже нуждается в спасении? Она тоже грешна?
11: Безусловно. Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. А сейчас Нелл верит, что Иисус одарит тебя новой жизнью. Сразу же, как только ты станешь к этому готов.
6: Да что вы, пастор, я... Я человек пропащий.
11: Но Бог... Бог может дать тебе новую жизнь, Билл. Послушай, давай зайдем ко мне в комнату и обо всем поговорим.
6: Нет, нет, пастор, я еще не пришел к этому.
11: Ну хорошо, но послушай меня.
6: Да?
11: Послушай.
6: Да-да.
11: Когда ты почувствуешь, что готов довериться Господу, позвони мне. Звони в любое время суток, даже ночью.
3: В тот день, когда пастор пришел ко мне, чтобы рассказать о передаче «Освобожденные», я был, как всегда, пьян. И у меня тут же все вылетело из головы. Но пастор оставил записку со временем начала передачи.
12: Здравствуйте. Большинство людей достаточно осторожны и обращают внимание на различные знаки, предупреждающие их об опасности как на дороге, так и в жизни. Но герой нашего рассказа был слишком беспечен и поплатился за это. Сейчас этот человек расскажет вам свою историю, чтобы предостеречь от тех страданий, которые он испытал и преодолел, когда его разум, сердце и жизнь стали освобожденными.

0: машина, осторожнее!
1: Машина его убивает!
2: Почему папа так гонит?
0: Подумай хотя бы о детях, Дик.
3: Успокойся, дура!
2: Смотри, мы обгоняем все машины, мама!
0: Ты убьешь нас,
3: Дик! Я сказал, заткнись!
1: Больше никогда с ним не поеду!
2: Я тоже никогда не поеду!
3: Закройте рот, щенки!
1: Ему на всех наплевать! Мама, мама, что он делает?
0: Я боюсь! Успокойся, успокойся!
4: У меня немного приятных воспоминаний о детстве. Отец работал на автомобильном заводе. Часто бывало, что всю свою зарплату он пропивал и проигрывал в карты. Он избивал маму, а иногда и нас, детей. Моя комната, переоборудованная в спальню из веранды, находилась рядом с комнатой родителей. И из-за этого я часто просыпался ночью от криков пьяного отца.
5: Ну, вставай! Я сказал, дай мне поесть!
0: Но сейчас ведь ночь, Дик!
5: Я хочу есть! Вставай сейчас же!
0: Тихо, тихо, тихо! Не разбуди детей, им же завтра в школу!
5: А мне на работу!
0: Хорошо, хорошо, идем на кухню. У меня осталось кое-что с вечера.
5: Осталось? Оставь это себе! А мне приготовь что-то посвежее, да повкуснее!
0: У нас был хороший ужин, Дик!
5: Ужин, ужин! Заткнись!
1: Оставь маму в покое!
5: Да как ты смеешь, щенок? Иди сюда!
4: Мама совершенно не заслуживала такого обращения. Ей с трудом удавалось удерживать всю семью вместе, потому что то отец сутками не ночевал дома, то мы где-то пропадали. Иногда нам не хватало денег даже на еду. Но мы не умирали от голода. Мама работала секретарем-машинисткой в школе и хоть что-то приносила домой, когда отец оставлял нас совсем без денег. Мама также следила за тем, чтобы мы, дети, каждую неделю ходили в воскресную школу.
0: Поставь это в шкаф, Джим.
4: Мам, а бабушка сегодня придет?
0: Да.
4: Хорошо. Ты знаешь, когда она придет... Я расскажу ей стихи из Библии, которые я заучил наизусть. И еще 10 заповедей.
0: Джим, молодец. Ей это будет очень приятно.
4: Мам, а я даже выучил 23-й псалом. Бабушка каждый вечер читает его нам перед сном. Мам, скажи, а бабушка всегда была такая набожная, все время молилась?
0: Да, всегда, насколько я ее помню.
4: Ты знаешь, она только даром теряет время, молясь за папу. Разве ей не ясно, что он человек конченый?
0: Она нас так всех любит.
4: Мам, а как ты думаешь, Деб завтра придет домой и пойдет вместе с нами в церковь?
0: Не знаю, я сомневаюсь. Когда она ушла от нас, то сказала, что больше никогда сюда не вернется. И я не могу осуждать ее за это.
4: Как только мне исполнится 18... Я тоже уйду.
0: Джим, иногда я тоже хотела бросить папу. Но бабушка каждый раз уговаривала меня остаться. Быть может, она и права. Не знаю.
4: Впервые я попробовал спиртное, когда мне было 15 лет. Через несколько месяцев я пошел на первую пирушку с приятелями. И там я так напился, что совершенно вырубился. И с тех пор я уже не представлял себе своей жизни без алкоголя. Устроившись на работу в овощной магазин, я стал самостоятельным и не допускал, чтобы кто-либо совал нос в мои дела, не исключая даже желавших мне добра приятелей.
6: Слушая эти истории, я в каждой из них узнавал себя. Меня призывали взглянуть на свою душу и внимательно всмотреться в себя. Я сделал это и вдруг увидел, что потратил впустую большую часть своей жизни, что я бесконечно изводил Нелл. Я понял, что жил в каких-то иллюзиях и стал горьким пьяницей, неспособным на спасение.

0: Алло, а Брайан слушает?
1: Пастор, это Билл.
0: Да, Билл, я вас слушаю.
1: Пастор, я готов, пастор. Не мог бы я подъехать к вам прямо сейчас?
0: Конечно, Билл, конечно. Я буду ждать вас.
2: Что за мучение была эта дорога к пастору в тот вечер? Муж сидел на заднем сиденье, пьяный в доску, а я беспрерывно молилась. Потом, когда пастор с Биллом опустились на колени, мы молились вместе с его женой.
3: Билл, я хочу прочесть тебе Римлянам, глава 6, стих 23. Послушай. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Пил, ты это понимаешь?
4: Да. Я заслуживаю смерти за все, что натворил в своей жизни.
3: Но, Билл, Бог любит нас, и поэтому послал своего единственного сына умереть за нас. Ты веришь в это? Ты веришь, что Иисус Христос принял смерть за наши грехи?
4: Да.
3: Знаешь, что сказал Иисус? «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
4: Я не заслуживаю этого, не заслуживаю!
3: Никто из нас этого не достоин, Билл, никто! И все же, благодаря твоей вере, Господь дарует тебе вечную жизнь, и заметь... Он сказал, что ты на суд не приходишь. Твои грехи искуплены кровью Иисуса.
4: Я хочу измениться, пастор. Я не хочу больше пить, не хочу больше причинять боль своим близким.
3: О, Билл, скажи об этом не мне, а Господу. Попроси Его войти в твое сердце и жизнь. Он спасет тебя и сделает тебя другим человеком.
2: В тот вечер мой муж пришел к Господу и стал новым творением во Христе. Билл бросил пить и действительно просто преобразился. Стал радостным, активным, внимательным и как будто лет на 10 моложе.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Даниила. Глава 7. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море. И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: встань, ешь мяса много. Затем видел я, вот еще зверь, как барс, на спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его — пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. встрепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видение головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами, и о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, и о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал: «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А десять рогов значит, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Глава 8. В третий год царствования Валтасара царя явилось мне, Даниилу, видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе в области Еламской, и видел я в видении, как бы я был у реки Улая. Поднял я глаза мои и увидел: вот один овен стоит у реки, у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога, и не достало силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на месте его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно возросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его, и воинство предано вместе с ежедневною жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал. И услышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему: «Насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии? Когда святыня и воинство будут попираемы?» И сказал мне: «На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною как облик мужа. И услышал я от середины улая голос человеческий, который воззвал и сказал: «Гавриил, объясни ему это видение». И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое, и сказал он мне: «Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени». И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое, и сказал: «Вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский. А козел косматый — царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения и успевать и действовать и губить сильных и народ святых, и при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истина. Но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его. Глава 9. В первый год Дария, сына Ассуирова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремию пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: «Молю Тебя, Господи Божий великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим и отцам нашим и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей. И у каждого иудея, и у жителей Иерусалима, и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от Тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою, а у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего, и зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили перед Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас. Ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает. Но мы не слушали гласа Его. И ныне, Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли египетской рукою сильною и явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего и Иерусалима, от святой горы Твоей. Ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши. Открой очи Твои и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши. Не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мною и сказал: «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение. 77 определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление. Запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин, и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет

Откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. А в 24-й день 1-го месяца был я на берегу большой реки Тигра. И поднял глаза мои и увидел, вот один муж, облаченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза. Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мною люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один, и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, и не стало во мне бодрости. И услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих. И сказал он мне: «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с 1-го дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто по виду похожий на сынов человеческих коснулся уст моих, и я открыл уста мои и стал говорить, и сказал стоящему предо мною: «Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим, ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне?» Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня, и сказал: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. А когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила,
князя.

Глава 11. Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорою и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот еще три царя восстанут в Персии, потом четвертый превзойдет всех великим богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великою властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с той властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих. И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его, и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и род ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена. Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет в укрепление царя северного и будет действовать в них и усилиться. Даже и богов их, и стуканы их, с драгоценными сосудами их, серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет, и на несколько лет будет стоять выше царя северного, хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю. Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его. И раздражится южный царь и выступит сразиться с ним, с царем северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его. И ободрится войско, и сердце царя вознесется. Он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее. Ибо царь северный возвратится и выставит войско больше прежнего. И через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут. И придет царь северный, устроит вал и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его не достанет силы противостоять. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним, и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его. И вознамерится войти со всеми силами царства своего, и праведные с ним, и совершит это. И дочь жен отдаст ему на погибель ее. Но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того. Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими, но некий вождь прекратит нанесенный им позор и даже свой позор обратит на него. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы, но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения, и не в сражении.
и восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей. Но он придет без шума и лестью овладеет царством. И все потопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом и взойдет и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени. Потом возбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя южного, и южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство. Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется и падет много убитых. У обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю. В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не такой будет, как прежний, ибо в одно время с ним придут корабли китимские, и он упадет духом и возвратится, и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Но Богу крепости на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость с чужим Богом, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду. Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится, как буря, на него с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них. И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Едом,
Маав и большая часть сынов Аммоновых, и прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская, и завладеет он сокровищами золота и серебра, и разными драгоценностями Египта. Левийцы и ефиопляне последуют за ним, но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему.

Глава 12. И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие — на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится видение. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: когда будет конец этих чудных происшествий? И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеют сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. А ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней».

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

0: 2. Иисус удаляется от народа, пытающиеся сделать его царем. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 14 до 15.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 14 и 15. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один.
0: Иисус пришел в мир, чтобы спасти человечество. После насыщения 5000 вокруг него собралось еще больше людей. Они рукоплескали и ликовали перед ним, отдавая ему почести, словно царю. Они сознавали, что этот галилеянин был человеком Божьим. Голос Божий говорил через него, и сила Всевышнего проявилась в нем. Даже природа слушалась его. Он дал им хлеб, как Моисей в пустыне. Он был обещанным пророком, который поведет свой народ путем истин. Второзаконие, 18 глава, 15 стих. Они чаяли иметь в нем царя, который избавит их от тяжкого труда. Возможно, люди думали, он будет кормить нас хлебом, а мы будем изучать Писание и молиться. Такой царь может послать огонь с неба и уничтожить римские легионы. Давайте же провозгласим его царем. И они единодушно приступили к нему, чтобы понести его на своих плечах. Люди были готовы поддерживать его в надежде, что он обеспечит их необходимым пропитанием. Как Иисус отреагировал на свою столь возросшую популярность? Обрадовался ли он такому обороту дела или просто поблагодарил их за оказанное доверие? Поддался ли он соблазну построить свое царство с помощью неверующих? Или же он отверг их планы? Нет. Он не сказал ни слова и удалился в пустыню. Он ни в коем случае не хотел зависеть от людей, а довольствовался поддержкой Бога. Иисус знал их состояние. Одурманенные собственными идеями, они были не способны слушать его советов. Это был своего рода политический заговор, сводящий все к одному — земному. Христос не собирался строить свое царство на земле. Его целью было привести людей одного за другим к покаянию и возрождению. Тот, кто не рожден свыше, не может войти в его царство. Огромные толпы стекались только для того, чтобы увидеть чудеса и знамения. Они думали о земном хлебе. Он же говорил о Духе Святом, который утоляет самый сильный голод. Они думали о земном владычестве и приходящей славе. Он же выбирал крест как основание своего царства. Без раскаяния и рождения свыше никто не сможет порадоваться приглашению Христа. Иисус не искал авторитета и уважения толпы. Он не принимал славы, воздаваемой людьми, а слушался голоса своего Отца. Он закрыл свое сердце от искушений сатаны. Сын в благодарственной молитве обратился к Отцу и ходатайствовал о том, чтобы слепые прозрели благодаря силе Святого Духа. Он не желал принимать почести от толпы, которая сегодня кричит «Осанна», а завтра «Распни его». Христос знает наши сердца и никогда не идет неверным путем. 3. Иисус ходит по волнам. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 16 до 21.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 16 по 21. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю, и приближающегося к лодке, и испугались. Но Он сказал им: «Это Я, не бойтесь». Они хотели принять Его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли.
0: После того, как Иисус удалился для уединенной молитвы в горы, Он, спускаясь, еще издали увидел, как Его изнемогшие ученики борются со штормом. Приближалась ночь, и Он направился к ним по волнам. Он не хотел оставить их одних в опасности, но они приняли Его за привидение и испугались. Иногда рыбакам кажется, будто они видят призраков из-за того, что многое времени проводят ночью на воде. Иисус подошел к ним и тихо сказал: «Это Я». Это выражение легло в основу апостольского символа веры. В Ветхом Завете мы находим его эквивалент «Я есмь сущий». Это имя Бога в Ветхом Завете, означающее присутствие Господа среди верующих. Ученики поняли, что Иисус имеет власть над любой стихией их жизненной ситуацией. Хлеб размножается в его руках, волны несут его на себе, буря стихает при его повелении. Но, несмотря на это, они все еще были исполнены страха. Он же повелел им не бояться. Это «не бойтесь» звучит для последователей Иисуса всех времен. Оно 365 раз повторяется в Библии по количеству дней в году. Вера в Его присутствие побеждает наши страхи. Что бы мы ни испытывали, в какой бы ситуации ни находились, Иисус говорит: «Это Я, не бойтесь». Когда ученики узнали Иисуса, они очень обрадовались и пригласили Его в лодку. Тотчас же они оказались на берегу. Это было третье из чудес, происшедших в течение этого дня. Иисус — Господь пространства и времени. Он может вести корабль церкви в самый сильный шторм и направлять волны по своему изволению. Он любит учеников и возвращается к ним, но требует абсолютного доверия к себе. Он укрепляет их доверие к Нему, будь то во тьме или в испытаниях, чтобы страх покинул их и чтобы они твердо держались Его. Вопрос 45. Почему Иисус не позволил народу сделать Его своим царем? 4. Иисус ставит народ перед выбором – принять или отвергнуть Его. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 22 по 59.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 22 по 25. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, нашедшие Его на той стороне моря, сказали Ему: «Равви, когда ты сюда пришел?»
0: Люди поняли, что Иисус не уплывал на лодке, и были удивлены тому, как Ему удалось украдкой уйти от них. Он же тайно покинул их ночью. Тысячи людей вернулись в Капернаум, передавая новость о множестве разданных хлебов. Люди удивлялись и завидовали, что не смогли лично присутствовать при этом чуде. Толпы народа стали спешно искать Иисуса в домах Его учеников, пока не нашли Его среди них. Они начали понимать истинность христианского принципа: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их». Эти люди, жаждущие знамений, ожидали теперь нового чуда. Они спросили: «Как и когда ты прибыл сюда?» Иисус ничего не ответил на это. Вместо этого Он объяснил им цель веры, ища среди них людей, жаждущих истины. Он указал им на обман и отвержение своими врагами. Иисусу не нравилось равнодушие некоторых, ходящих за Ним, поэтому Он отделил искренне верующих людей от общей религиозной массы.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».